Название начинается на букву «А», то есть «А». Эта композиция обычно открывает сборники джазовых стандартов. «Авалон». Замечательный стандарт в исполнении в данном случае Нэт Кинг Коул для вас.

ту самую минуту, как ты появился в кабаке, я сразу поняла, ты особенный мужчина. Ты при деньгах, хорош собой, просто идеален. Скажи, не хочешь ли ты знать, о чем я думаю? Так начинается знаменитый бродвейский хит, песня из мюзикла «Милая Чарити». Исполняет хор дам. Не самого тяжелого поведения в данном случае. Это мюзикл, который был написан Бобом Фоссом в 1966 году. Замечательный фильм. Потом появился Ширли МакЛейн с хореографией, конечно, Боба Фосса. Она, в общем, даже просматривается в выступлениях самой певицы Бейонсе. Этот фильм сняли в 1969 году. Мюзикл же написан по сюжету «Ночей Кабири» Федерико Феллини. В фильме Ширли МакЛейн играет и Сэмми Дэвис-младший, исполняя очень зажигательно соответствующие песни и танцы. И фильм хороший, и, конечно, мюзикл замечательный. Основная тема.

Продолжаем наш эфир. Замечательная песня. Название ее переводится как «Голубая луна». Конечно, речь идет о песне «Blue Moon». Она была написана в 1934 году, задолго до того, как Фрэнк Синатра, именно его версия пользуется наибольшей известностью, исполнил ее в 1961. Песню написал Лоренс Харт, музыку к ней Ричард Роджерс, который создавал музыку, ну, например, к таким фильмам, как «Король и я», «Звуки музыки» знаменитые. И занимая первые позиции в хит-парадах 40-х годов, эта песня в 50-х на несколько лет исчезла из виду, а в 60-х пережила второе рождение, благодаря, конечно, и Фрэнку Синатре, и Элли Фиджеральд, Элвису Пресли и Бобу Дилану. Можно перечислять много еще разных исполнителей. Предлагаю услышать необычный дуэт, хорошо вам знакомый. Роберт Де Ниро, Лайза Минелли.

Следующая композиция, она удивительная. Она очень красивая, разумеется. От многих других джазовых хитов, стандартов, она отличается тем, что удостоилась в свое время награды Американской киноакадемии за лучшую оригинальную композицию 1936 года. Эта композиция стала хитом, это выиграла, собственно, эту награду, благодаря Фреду Астеру и фильму с его участием, фильму, который назывался «Время свинга». Слова и музыка были написаны еще раньше, в 1930 году, а первыми звездами, которые исполнили эту песню, стал Бинг Кросби, его жена Дикси Ли, а потом уже Билли Холлидей. Ну и, конечно, все последующие десятилетия песня под названием «The Way You Look Tonight» не сходила, можно сказать, со звездных уст Элла Фицджеральд, Дорис Дэй, Перри Комо, Пегги Ли и Фрэнк Синатра.

Следующая песня тоже хорошо многим знакома, я уверена в этом. Песня довольно поздняя, 40-го года рождения. Песня стала тоже джазовым стандартом. Сначала ее прославил, но в чисто рок-н-ролльной версии, Фатс Домино. Затем оркестры Джина Круппа, Джимми Дорси, Гленна Миллера. Тоже названия все хорошо знакомые, фамилии, я думаю. В 1949 году эту песню записал Сатчмо. Луи Армстронг. Эту же запись потом записывало очень большое количество исполнителей. Я предлагаю услышать голос Энди Уильямса. «Черничный холм». Blue

Манто, вечерние платья, отделанные ручной вышивкой и бриллианты, мужчины во фраках и смокингах, галантно ведущие дам к столикам, роскошь и гламур. Вот такой была жизнь для богатых и знаменитых в 30-е годы в США, по крайней мере, казалось. Если тебе грустно и ты не знаешь, куда пойти, почему бы тебе не отправиться в Риц? Такой совет дал еще в 29-м году автор песни «Putin on the Ritz» Ирвинг Берлин. Почему именно туда? Ответ был простым. Отель именно этот считался самым престижным, дорогостоящим и, конечно, да, роскошным. Само выражение «Putin on the Ritz» стало расхожим. Оно стало означать на сленге «одеваться очень круто, стильно и модно». Именно так. Вот так, как погрязшие в неге и праздности делали это постояльцы фешенебельной лондонской гостиницы «Ритц» на улице Пикадилли. Сам же Берлин под фигурантами песни имел в виду богатых белых нью-йоркцев, которые посещали гарлемские джаз-клубы. Был такой раньше тренд модный у обеспеченных белых. Потом ему пришлось кое-что заменить, когда вопрос о цвете кожи встал более остро. Ну а впервые эту песню исполнил Гарри Ричман. Это был 1930 год. В одноименном музыкальном фильме «Прошло время» песня получила такую длинную жизнь буквально до сих пор, до века 21-го. Хочу вам напомнить одну из известных уже совершенно в других современных аранжировках песен поющий актер, которого зовут Тако. If you're blue and you don't know where to, why don't you go where fashion sits, putting on the Ritz. Different types who wear a day coat, pants with stripes and cutaway coat, perfect fits, putting on the Ritz.

Переделок этой песни, конечно, можно найти много. Особенно поражает версия Кларка Гейбла. В 1936 году он записал ее для своего первого музыкального фильма «Восторг идиота». Фред Астер, Баланчин и Нуриев назвали Фреда Астера танцором величайшим века 20-го. Ну и кроме того, некоторые считают, что именно исполнение этой песни Фредом Астером в фильме «Голубые небеса» сделало эту песню неофициальным гимном Голливуда. Хотя, возможно, этот номер стал популярным именно благодаря танцу Фреда Астера.

Я забыл о бурях и о громе. Мне теперь дороже тишина. И живу я в старом-старом доме. Из него выходят три окна. А первое окно выходит в поле. Поле наших самых лучших лет.

И любой вопрос находит свой ответ. Там и днем, и ночью солнце светит, летом и зимой цветет земля. Не взрослея, там играют дети. И один из них, наверное, я. Дамы и господа, Андрей Макаревич.

0: у третьего окна.
1: Превратится в воду рек снег,
0: станет облаком седым.

Давайте негромко, давайте в полголоса, давайте простимся светло. Неделя другая, и мы успокоимся, что было, то было, прошло.

Успокойся, мальчик мой. Я ведь сам по этой пьесе отрицательный герой.

будь рядом со мной, не дай мне упасть. Дорога темна и тревожна, и ночь опустилась в поля. И звуки застыли, и спит, и не дышит земля. Будь рядом со мной, не дай мне упасть. Окликни меня, и я обернусь. Поверь мне, никто не заметит, что нас больше нет за столом. Останься со мной, и я никогда не вернусь. Будь рядом со мной, не дай мне упасть. Ты слышишь сигнал,

лишь только дорога и свет от небес и земли. Будь рядом со мной, не дай мне упасть. Будь рядом с

детская шарманка, нелепый и фальшивый звук. Он меня целует, зонтик и перчатки.

Я забыл о бурях и о громе. Мне теперь дороже тишина. И живу я в старом-старом доме. Из него выходят три окна. А первое окно выходит в поле. Поле наших самых лучших лет.

0: Любой вопрос находит свой ответ. Там и днем, и ночью солнце светит. Летом и зимой цветет земля. Не взрослея, там играют дети. И один из них, наверное, я.
1: Дамы и господа, Андрей Макаревич.

0: у третьего окна.
1: Превратится в воду рек снег,
0: станет облаком седым.

Давайте негромко, давайте в полголоса, давайте простимся светло. Неделя другая, и мы успокоимся. Что было, то было, прошло.

ответит грустно: не волнуйся, мальчик мой, я ведь сам по этой пьесе отрицательный герой.

ночь опустилась в поля, и звуки застыли, и спит, и не дышит земля. Будь рядом со мной,

обернусь. Поверь мне, никто не заметит, что нас больше нет за столом. Останься со мной, и я никогда не вернусь. Будь рядом со мной, не дай мне упасть. Ты слышишь сигнал?

детская шарманка, нелепый и фальшивый звук. Он меня целует, зонтик и перчатки.

0: В Иерусалиме 7 часов. Шаббат шалом. Сегодня пятница, 7 августа 2026 года, 24-й день месяца Ав, Кав Далет Баав Тавшин Пейвав. В эфире выпуск новостей радио Канрека, в студии Евгений Кушнер. Президент Дональд Трамп вновь минувшей ночью заявил, что недопустима ситуация, при которой Иран получит в свое распоряжение ядерное оружие, и что война скоро закончится. В ходе пресс-конференции в Белом доме президент разъяснил, что действия американской армии против режима аятолл были вызваны насущной необходимостью. Это было важно не только для обеспечения мира на Ближнем Востоке, но и на всей планете. По его словам, у Исламской Республики нет средств для продолжения боевых действий. Отвечая на вопросы журналистов, Трамп указал, что американский флот контролирует ситуацию в Ормузском проливе. Кроме того, он подчеркнул, что цены на горючее в Соединенных Штатах снизились, а с окончанием войны продолжат и далее снижаться. Об этом сообщает корреспондент КАН Рам Брандес. Турция, Саудовская Аравия и Пакистан намереваются подписать сегодня в Эр-Рияде соглашение о совместной обороне. Корреспондент КАН Омер Шахар передает, что глава правительства Пакистана Шариф и начальник генштаба армии Пакистана прибыли в столицу Саудовской Аравии, куда сегодня должен прибыть и президент Турции Эрдоган. И речь идет о расширении соглашений в сфере обороны, которые уже были подписаны год тому назад между Саудовской Аравией и Пакистаном, обладателем ядерного оружия. Министерство обороны Саудовской Аравии сообщило вчера вечером о назначении саудовского офицера Абдаллы бин Салема на пост командующего международными силами, которые будут заниматься защитой морского судоходства в Аденском заливе и в Баль-Аль-Мандебском проливе. Там многие торговые суда и нефтеналивные танкеры подвергаются атакам со стороны йеменских повстанцев-хуситов. В Саудовском министерстве обороны разъяснили, что речь идет исключительно о миротворческих силах, которые не будут подвергать атакам ни одну страну и ни одну организацию. Корреспондент КАН Леран Аарони передает, что в Министерстве обороны в Эр-Рияде отметили, что некоторые другие страны региона готовы к тому, чтобы присоединиться к этой коалиции. На следующей неделе будет проведен съезд, посвященный данному вопросу. Не менее 17 военнослужащих регулярной армии Йемена, верные официальному правительству этой страны, погибли вчера вечером в результате атаки повстанцев-хуситов в округах Дараб и Хадрамаут. Об этом правительственные источники в Йемене сообщили в интервью агентству Рейтер. Данная информация передана корреспондентом КАН Шимоном Миджаном. К другим темам. В бассейне частного дома в Ашкелоне вчера вечером захлебнулся полуторагодовалый младенец. Его состояние оценивалось как критическое. Прибывшая к месту инцидента бригада «Маген Давида Дом» оказала ему экстренную медицинскую помощь. И в заключение о погоде. Сегодня небольшое понижение температуры, завтра без перемен. В воскресенье и в понедельник постепенное потепление. В Иерусалиме сегодня днем ожидается 29 градусов, в Тель-Авиве и в Хайфе 31, в Галилее 30, в Бершеве 33, и в Эйлате сегодня днем ожидается 39 градусов. Банковский обменный курс доллара 3 шекеля и 1 десятая агуры. Курс евро 3 шекеля 47 и 8 десятых агуры. Время зажигания субботних свечей. Иерусалим 18:50, Тель-Авив 19:15, Хайфа 19:03, Бершева 19:13 и Эйлат 19:10. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Канрека в 8 часов. Всего вам доброго. Шаббат шалом. Мир ушалаем.
1: Евгений Кушнер с обзором международной прессы.
0: Еще раз шаббат шалом, уважаемые радиослушатели. За пультом в Иерусалимской студии звукооператор Михаил Ольшванг. У микрофона Евгений Кушнер. В эфире программа «Обзор зарубежной прессы», в ходе которой мы расскажем, о чем писали на уходящей неделе за последние несколько дней иностранные СМИ на английском и на французском языке. Несостоявшаяся массированная атака Соединенных Штатов на Иран в ночь с субботы на воскресенье, так, по крайней мере, она планировалась. Ситуация в Персидском заливе и в Ормузском проливе. Совет мира Дональда Трампа пытается заключить сделку с Хамасом в секторе Газа. Израильско-ливанские переговоры в Риме. Прорыв тысяч и тысяч марокканцев в испанский анклав Сеута. Вот те основные темы, основные сюжеты, события уходящей недели, которые освещаются преимущественно иностранной прессой, и о них мы будем очень подробно говорить в первой части нашей программы, ну а во второй коснемся и других тем, их тоже было очень-очень много. Но сперва вкратце, по хронологии, о событиях недели в иностранных СМИ. Итак, еще в прошлую пятницу главной темой большинства ведущих мировых СМИ стало объявление Дональда Трампа о переходе ко второму этапу мирного плана по сектору Газа, что предусматривает разоружение Хамаса и отвод сил Цагаля из Газы. Associated Press сообщила в пятницу, что во время массового проникновения эмигрантов из Марокко в испанский анклав Сеута в Северной Африке погибли несколько десятков человек. В субботу американская газета Wall Street Journal и другие СМИ сообщили, что Дональд Трамп пригрозил Ирану новыми массированными ударами. На исходе субботы и Wall Street Journal, и CNN, да и, собственно, другие СМИ написали, что как в Соединенных Штатах, так и в Иране готовятся к взаимным атакам. В воскресенье AP, Associated Press, телеканал NBC написали, что Дональд Трамп откликнулся на призывы, в том числе и саудовского принца бин Салмана, и отложил массированную атаку на Иран. В понедельник французский телеканал «Франс 24» «Франция-24» сообщил, что президент Бразилии Лула да Сильва выдвинул свою кандидатуру на новый президентский срок. Во вторник основной темой ведущих мировых СМИ стали противоречивые заявления из Вашингтона и Тегерана по поводу ведущихся или не ведущихся переговоров между ними. Кроме того, в мировой прессе во вторник обсуждался скандал вокруг председателя ФИФА, Международная футбольная ассоциация, Джанни Инфантино. В среду одной из основных тем, особенно европейских СМИ, и в частности французской газеты «Фигаро», стала трагедия в испанском округе Сеута, где погибли, как мы уже сказали, десятки марокканцев, проникнувших туда, чтобы затем попытаться пробраться в Европу. В среду большинство американских СМИ сообщили, что победу на праймерис в штате Мичиган победу одерживает, собственно, уже одержал радикальный исламист, представитель исламского движения Абдул Аль-Саид. В четверг французская газета «Le Monde» сообщила о новом обострении ситуации в Южном Ливане после гибели там двоих военнослужащих Цагаля. Сегодня утром, в пятницу, это уже самая последняя информация, американский канал CNN написал, что Дональд Трамп опроверг слухи об ухудшении его отношений с Питом Хексетом. Собственно, эти слухи появились на фоне сообщений в прессе о нехватке у американской армии, причем о серьезной нехватке ракет-перехватчиков. И к подробностям. Теперь обо всем подробно. Подавляющее большинство мировых и в особенности американских СМИ посвятили огромное, просто огромное количество статей, материалов объявлению президента Дональда Трампа о начале перехода ко второму этапу его мирного плана по сектору Газа. Это стало основной темой, ну или одной из основных тем, американской газеты Washington Post, агентства Associated Press, телеканала Fox News и так далее. И вот на сайте канала американского же канала CNN появился репортаж корреспондентки этого канала Алехандре Харамилло, которая специализируется на проблемах Ближнего Востока. Она, в частности, пишет, что «Disarming the group is a critical step in implementing Trump's plan to end the war in Gaza», что разоружение группировки «Хамас» стало критически важным, важнейшим шагом в деле реализации плана Трампа по окончанию войны в секторе Газа. На фотоснимке боевики Хамаса в масках на улице города Газа. В этой статье на сайте CNN Алехандро Харамилло пишет, что в мирном плане президента Трампа немало всяких пунктов, параграфов, немало самых разных деталей, но, по большому счету, можно выделить две главные. Это разоружение Хамаса и постепенный отвод сил Цагаля из сектора. Не только журналистка CNN, но и целый ряд других журналистов, политологов, обозревателей в самых разных СМИ отмечают, что программа Трампа предусматривает и то, что власть в Газе перейдет от Хамаса в руки нового палестинского правительства, временного правительства, которое, в свою очередь, будет создано Советом мира, что был основан тем же Дональдом Трампом. При этом целый ряд аналитиков, не только CNN, но и многих других изданий указывают, что в действительности на этом пути, в смысле на пути достижения установления мира в секторе, наверняка возникнет еще множество проблем, непредвиденных проблем. И все же важный шаг на пути к прекращению огня, похоже, сделан, считают аналитики и эксперты многих мировых СМИ. В воскресенье в интервью американскому каналу Fox News президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что если мирный план Дональда Трампа по Газе действительно будет реализован, то это станет истинным прорывом, и тогда возникнет реальная надежда на лучшее будущее для жителей сектора. Однако необходимым для этого условием, подчеркнул Герцог в том же интервью каналу Fox News, должно стать разоружение Хамаса. Во вторник ряд мировых СМИ сообщил о визите в Израиль гендиректора Совета мира Николая Младенова и о его встрече с Бениамином Нетаньяху. На ней, на этой встрече в Иерусалиме, как раз и обсуждались детали мирного плана Трампа. На интернет-сайте британского агентства Reuters или Reuters в среду появился редакционный репортаж, рассказывающий об очередном раунде израильско-ливанских переговоров в Риме. Авторы материала пишут, что переговоры проходят под эгидой администрации президента Дональда Трампа и посвящены они главным образом тем, скажем так, пилотным проектам, причем дополнительным пилотным проектам, в рамках которых в те районы в Южном Ливане, откуда будут выводиться подразделения Цагаля, войдут силы регулярной ливанской армии. Корреспонденты и обозреватели агентства Reuters указывают, что, как, собственно, следовало ожидать, переговоры Иерусалима и Бейрута сталкиваются с определенными трудностями. В частности, они связаны, например, с тем, что в Израиле настаивают на разоружении Хизбаллы, а в Ливане, в свою очередь, настаивают, и об этом говорил президент Жозеф Аун, на том, чтобы Цагаль немедленно прекратил взрывать дома в Южном Ливане и вообще как можно быстрее вывел оттуда свои силы. При этом эксперты и аналитики Reuters отмечают, что в самом Ливане очень многие выражают явное недовольство жесткой позиции Хизбаллы по отношению к израильско-ливанским контактам в Риме. Генсек Хизбаллы Наим Касом назвал сам факт проведения таких переговоров с Израилем предательством национальных интересов Ливана. Однако ливанские мусульмане-сунниты, христиане, друзы, да и часть самих мусульман-шиитов далеко не в восторге от того, что Хизбалла втягивает страну в очередное и совершенно ей ненужное кровавое противостояние. Ливанцы не понимают, почему они должны становиться заложниками политических амбиций, политических интересов Хизбаллы. Ну а в самой Хизбалле постоянно упирают на то, что любые попытки разоружить ее, попытки со стороны регулярной армии неизбежно приведут к гражданской войне, пишут корреспонденты Reuters. Кстати, теме израильско-ливанских контактов посвящены публикации не только на сайте Reuters, но и на сайте, например, французской газеты Le Monde. Она, в частности, пишет, что «en plein négociation» в разгар этих переговоров Цагаль продолжал наносить удары по объектам террора Хизбаллы в Южном Ливане. И на сайте Reuters, и на сайте французской Le Monde фотоснимки, кадры, заснятые на юге Ливана. Ну а вчера, в четверг, Le Monde написала, что после гибели на юге Ливана двоих солдат Цагаля, резервистов, обстановка там вновь накалилась. Об этом же вчера, в четверг, написала и американское агентство Associated Press. Весьма любопытный репортаж, посвященный исключительно внутриизраильской политике, появился на сайте французского агентства France Presse в рубрике «Moyen-Orient» – «Ближний Восток». Его автор Бахар Макуа рассказывает о приближающихся парламентских выборах, а если говорить более точно, о том, что бывший глава генштаба Цагаля Гади Айзенкот «veut détourner Беньямин Нетаньяху» хочет дословно убрать с трона, ну, в смысле, сместить с поста нынешнего главу правительства, заменить его. До выборов, которые объявлены 27 октября, остается меньше 3 месяцев. И вот, по данным опросов общественного мнения, указывает корреспондент France Press, по данным этих опросов, они, Нетаньяху и Айзенкот, идут почти вровень, почти вплотную. Иногда небольшое преимущество у одного, иногда у второго. Бахар Макуа пишет, что вскоре после того, как Хамас напал на Израиль, учинив бойню 7 октября, после чего началась война, у Айзенкота произошло сразу 3 чудовищных трагедии. В боях с террористами Хамаса погибли его сын и 2 племянников. И вот это обстоятельство, подчеркивает журналист France Press, вызывает сочувствие у многих израильтян. Что же касается того, что у Айзенкота ощущается manque d'expérience politique, недостаток, нехватка политического опыта, то это как раз может сыграть ему на руку, считает аналитик и обозреватель France Press, ибо он, Айзенкот, не замечен в политических интригах, дрязгах, в которых погрязли уже многие известные деятели, чьи имена, что называется, на слуху. В отличие от Ашкеназа Нетаньяху, который провел юность в Соединенных Штатах и который в действительности плоть от плоти из политической израильской элиты, Айзенкот – выходец из Марокко, а юность он провел на юге Израиля, в Эйлате, что может вызвать к нему симпатии уроженцев восточных стран. Вместе с тем, нельзя не отметить и то, отмечает французский журналист, что если у Нетаньяху определенно есть свой базовый электорат, который при любых обстоятельствах будет голосовать за него, то у Айзенкота такого базового электората нет. У него, так сказать, не сформировалось еще электоральное ядро. И это тоже может сказаться на результатах выборов, только уже в пользу нынешнего премьер-министра, полагает автор материала, в начале которого крупным планом фотография Айзенкота. В начале уходящей недели, говоря более точно, в ночь с субботы на воскресенье, как мы уже говорили в самом начале, большинство журналистов газет, информационных агентств, телеканалов всего мира ожидали, что вот-вот президент Дональд Трамп отдаст приказ о нанесении сокрушительного массированного удара по Ирану. Но в воскресенье утром едва ли не все, ну, по крайней мере, ведущие международные СМИ написали, что Трамп принял решение такой удар отменить или, во всяком случае, отложить. Это стало главной темой британской газеты «Guardian», агентства «Рейтер», канала «Sky News», американского «Fox News», «CNN», «NBC». И вот в то же утро на сайте американского агентства «Associated Press» появились сразу несколько материалов на эту тему. В частности, в репортаже ближневосточных корреспондентов Associated Press Амер Матхани и Сами Магди говорилось, что, по словам самого Трампа, решение отменить атаку на режим Аятолл стало возможным благодаря тому, что ближневосточные союзники Соединенных Штатов had reached the parameters of a deal to end the war, договорились о параметрах, позволяющих завершить войну, что длится уже 5 месяцев, даже больше. Немалую роль, отмечает корреспондент Associated Press, немалую роль тут сыграл и наследный принц Саудовской Аравии Бин Салман. Похоже, именно он, пишет журналист Associated Press, именно он уговорил президента Соединенных Штатов отложить или даже отменить широкомасштабную атаку на Тегеран. Кроме того, Амер Матхани и Сами Магди приводят слова Трампа о том, что он пошел на принятие такого решения во имя всего мира и во имя будущего иранского народа. При этом он отметил, что главным условием сохранения того, что можно именовать как режим прекращения огня, станет готовность Исламской Республики заключить, причем в самое ближайшее время, заключить сделку. И в рамках такой сделки, подчеркнул Трамп, будет полностью открыт Ормузский пролив и устранена ядерная угроза со стороны Тегерана. Получится ли все это? В смысле, будут ли реализованы планы Трампа на практике, пока предсказать довольно трудно, полагают эксперты и аналитики Associated Press. На фотоснимке в начале одной из статей на эту тему на сайте Associated Press Дональд Трамп и широко улыбающийся наследный принц Саудовской Аравии Бен Салман. А в среду канал CNN написал об острой нехватке почти на 80% ракет-перехватчиков в американской армии. А вчера, в четверг, главным заголовком CNN стало явное сближение позиций Ирана и Омана по поводу происходящего и в Персидском заливе, и в Ормузском проливе. Некоторое время назад на интернет-сайте газеты New York Times в рубрике «Middle East» – «Ближний Восток» появился репортаж корреспондента и обозревателя газеты по военно-политическим вопросам Нейла Мак-Фаркурхара. И в нем, в этом материале, говорится, что в Иране радикалы, консерваторы «want to keep fighting America» стремятся к продолжению борьбы, войны с Америкой. И происходит это, отмечает журналист New York Times, происходит это, несмотря на то, что многие, очень многие руководители, лидеры режима аятолл в целом и самих радикалов в частности были ликвидированы, уничтожены израильскими и американскими ударами. И тем не менее, подчеркивает Нейл Мак-Фаркурхара, именно эти радикальные, консервативные или даже ультраконсервативные иранские деятели хотят лишь усилить, интенсифицировать военное противостояние с Соединенными Штатами. На фотоснимке иранские женщины в черных хиджабах размахивают флагами КСИР, Корпуса Стражей Исламской Революции. Удивительно здесь то, полагает аналитик и эксперт газеты New York Times, что ни для кого не секрет, что Тегеран понес тяжелейшие потери в ходе сразу нескольких волн, что называется, военного противостояния. И это, в смысле эти потери, они коснулись едва ли не всех сфер – военной, экономической, политической. Более того, те многочисленные ракетные удары, что Иран наносил по своим соседям, непосредственным соседям, арабским, суннитским режимам региона, не могли не повлиять на и без того подозрительное, так сказать, боязненное, более чем настороженное отношение со стороны этих умеренных арабо-суннитских государств к агрессивному шиитскому Ирану. И тем не менее Иран на это пошел. Возможно, одной из причин, что называется, неуступчивости Тегерана, стали и постоянные, более чем противоречивые заявления Дональда Трампа. Ну, например, о том, что иранцы готовы к сделке. Или наоборот, что она, сделка или меморандум, is over, закончен, больше не действует. Затем удары по иранской территории в ответ на обстрелы Ираном нефтеналивных танкеров и торговых судов в Ормузском проливе. В общем, все это возможно и привело к ужесточению позиции иранских консерваторов, полагает журналист New York Times. Кстати, в воскресенье эта же газета New York Times опубликовала репортаж, в котором говорилось, что в случае расширения американских атак на Исламскую Республику режим аятолл планировал привлечь своих прокси к массированным ударам по энергетическим объектам инфраструктур стран региона. Собственно говоря, это и произошло как раз в последние дни, и тут очень многие мировые СМИ упоминают недавние, вот буквально в последние полтора-два дня, недавние удары йеменских повстанцев-хуситов и по регулярной армии Йемена, и по территории Саудовской Аравии. Ну а сейчас, уважаемые радиослушатели, сделаем небольшую паузу, небольшой перерыв, отдохнем и послушаем немного музыки.

А теперь, уважаемые радиослушатели, переходим к другим, к самым-самым разным темам в мировой прессе, которых было очень-очень много. Не так давно на интернет-сайте британской консервативной газеты Daily Telegraph появился такой, в каком-то, может быть, смысле спорный, неоднозначный, но оттого не исключено, еще даже более интересный репортаж корреспондентки и обозревательницы издания Софьи Ян. Собственно, это некий репортаж размышления на геополитическую тему. И спорными могут показаться выводы, к коим приходит аналитик и эксперт Daily Telegraph. Но еще раз скажем, от этого материал, похоже, только выигрывает, ибо, по крайней мере, заставляет задуматься. А посвящен он вот чему. Софья Ян пишет, что по следам тех бурных событий, что происходили, да и продолжают происходить в последнее время в мире, в самых разных частях земного шара, по следам войн, катаклизмов, противостояний на Ближнем Востоке, в Украине, где угодно, очень многие игроки на международной арене вольно или невольно оказались в них втянутыми, если вообще не оказались непосредственными участниками. И целый ряд, в общем-то, могущественных государств могут даже называть себя пострадавшими. Кто в экономическом смысле, кто в военном, кто в дипломатическом. Но есть одна крупнейшая страна мира, тоже, между прочим, понесшая определенные убытки, во всяком случае, экономические, которая, тем не менее, невзирая на все это, может, пусть и с натяжкой, но все же назвать себя неким победителем, в первую очередь в сфере дипломатии. И это, считает журналистка и комментатор британской Daily Telegraph, несомненно, Китай. Си Цзиньпинь is seizing the moment, улучшает, ухватывает дословно момент, пользуется этим моментом, пользуется тем, поясняет свою мысль Софья Ян, что у Дональда Трампа многочисленные проблемы на самых разных направлениях – внутриполитических, внешнеполитических, Иран, Ливан и так далее. Путин, пишет Софья Ян, Путин bogged down in Ukraine, застрял, погряз в Украине, как, впрочем, и многие европейские лидеры, только оказавшиеся по другую сторону баррикад. И в самом начале статьи на сайте английской газеты крупным планом фотография Си, вернее рисунок, а к нему, китайскому лидеру, выстроилась целая очередь, в которой Трамп, Путин, Санчес, Мерц, арабские шейхи, в общем, все спешат к лидеру КНР за помощью. Без него уже никто из них просто не может обойтись. Он стал неким международным арбитром, к его слову прислушиваются, его ценят. Безусловно, тут не без преувеличений, но некая доля истины в этом есть, полагает корреспондентка и обозревательница британской газеты Daily Telegraph. Кстати, по поводу российско-украинской войны. В субботу американское агентство Associated Press написало о новых массированных ударах России ракетами и дронами по Киеву. Были убиты и ранены, и среди них дети. ВСУ, в свою очередь, атаковали российские суда в Черном море. В воскресенье ряд мировых СМИ сообщили, что в результате взрыва в московском ресторане во время покушения на российского генерала Александра Чайко были убиты и ранены несколько человек. А во вторник французский телеканал «France 24» указал, что в результате удара украинского беспилотника по российскому курорту погибли 7 человек. В среду BBC сообщила, что ракетным российским ударом по Киеву были убиты 17 человек. И BBC, и другие мировые издания привели слова президента Украины Владимира Зеленского, который сказал, что Украине катастрофически не хватает систем ПВО. Не только конфликты на Ближнем Востоке, вокруг Ирана, Ливана остаются в центре внимания мировой прессы. Некоторое время назад на сайте французской газеты «Le Monde» появился большой, очень подробный материал
о конфликте, внутреннем конфликте в африканском государстве Сомали. Можно, конечно, сказать, что и это имеет определенное, во всяком случае косвенное, отношение к Израилю, ибо несколько месяцев назад Израиль признал независимость Сомалиленда, чем вызвал в свой адрес просто бурю возмущения, с одной стороны, прежде всего, самой Сомали, но, с другой стороны, и других, особенно мусульманских государств Африки, да и не только Африки. Но все же, та статья, о которой пойдет речь, и которая была опубликована на сайте французской газеты напрямую, именно напрямую с Израилем не связана. А речь, собственно, вот о чем. Авторы репортажа, корреспонденты и обозреватели «Le Monde», Лолерин Савойе, Эли Сара Куте и Александр Орн рассказывают о резко обострившейся ситуации в этой многострадальной африканской стране, о новом, вернее, очередном витке такого насилия. На фоне попыток президента Сомали Хасана Шейха Мухаммада ввести некие конституционные реформы. В оппозиции его подозревают в том, что этими реформами, их реализацией, он хочет prolonger son maintien au pouvoir, продолжить удерживать власть. Корреспонденты газеты «Le Monde» отмечают, что в столице страны Могадишо вспыхнули ожесточенные перестрелки. Причем Лолерин Савойе, Эли Сара и Куте Александр Орн обращают внимание читателей и на то, что эти перестрелки вспыхнули именно в тех кварталах Могадишо, возле тех домов, где как раз проживают лидеры оппозиции, обвиняющие президента в узурпации власти. То есть, иными словами, указывают французские журналисты, иными словами, по всей видимости, можно говорить о нападении правительственных войск на сторонников оппозиции. Президент Хасан Шейх Мухаммад стремится еще и к тому, чтобы продлить свою президентскую каденцию с 4 до 5 лет. И это тоже, считают в оппозиции, шаг в том же направлении. Комментаторы и эксперты газеты «Le Monde» приводят в конце статьи слова генсека ООН Антонио Гутерреша. Он призвал все втянутые в конфликт стороны немедленно прекратить огонь, прекратить кровопролитие, жертвами которого становятся, как правило, ни в чем не повинные люди, а не только политики и военные. На фотоиллюстрации армейский джип на улице в столице Сомали с вооруженными автоматами солдатами. Любопытный материал на сугубо экономическую и сугубо американскую тему появился недавно на интернет-сайте газеты Wall Street Journal. Он озаглавлен так: «Americans are keeping their cards longer than ever». Американцы сохраняют, пользуются своими машинами дольше, чем это бывало прежде. На эту тему утверждают авторы репортажа в газете Wall Street Journal. На эту тему, как выясняется, проводились специальные, порой даже углубленные исследования. Делались всяческие опросы, чтобы, как говорится, привести в порядок, в некий порядок статистику. И оказалось, что теперь, по крайней мере в последние месяцы, а быть может и годы, американцы предпочитают чинить, исправлять, ремонтировать неисправности в своих машинах, а не покупать новые. Причем, что интересно, это происходит, указывают журналисты Wall Street Journal, не только в случае каких-то незначительных поломок, но и в тех случаях, когда они, эти поломки, очень даже существенные. Ранее в таких случаях американцы ну точно предпочли бы сдать свою старую машину на металлолом, ну или попытаться продать ее кому-то, пусть даже и за скромную сумму, за скромную цену. Но отныне, отмечают авторы статьи, отныне все изменилось. И, что немаловажно, очень заметно прибавилось работы автослесарям, авторемонтникам. Теперь-то они уж точно не останутся без работы. Ее теперь хватит надолго. И это, безусловно, отрадный признак для всех тех, кто так или иначе связан с ремонтным сервисом. Однако, не все так просто и однозначно. Да, действительно, пишут журналисты газеты Wall Street Journal, авторемонтники от всего этого только выигрывают. Они сейчас, что называется, при деле.
Но вот как быть с производителями? Да-да, с производителями тех же самых машин. Ведь отныне спрос-то на автомобили резко упал. Ну, может, не столь резко, но тем не менее. Выясняется, подчеркивают корреспонденты и экономические обозреватели газеты Wall Street Journal, выясняется, что теперь негласно, неофициально установлена некая, нигде, разумеется, не зарегистрированная новая норма, new normal, а именно средний срок, средний возраст, средний, скажем так, временной отрезок на использование автомобиля в Соединенных Штатах теперь 13 лет. Это значительно больше, чем было, чем бывало прежде. На фото иллюстрация улыбающийся водитель роскошного автомобиля. К другим темам. Очень интересный и, быть может, для кого-то или даже для многих, довольно важный репортаж появился недавно на интернет-сайте, выходящей в Швейцарии на французском языке газеты «Tribune de Genève» в рубрике «Relations» – «Отношения». Имеется в виду в основном семейные отношения. Журналистка газеты «Tribune de Genève», социолог, специализирующаяся на отношениях в семье, Розет Полетти, размышляет на тему, довольно сложную тему, каковы главные, наиболее острые проблемы в семьях в современной Швейцарии. Подзаголовок статьи звучит так. «Bienveillance est perçue comme un signe de faiblesse». В некоторых семьях, или даже во многих семьях, зачастую доброжелательность, теплое, доброе отношение со стороны одного из супругов воспринимается другим, в смысле другим супругом, как признак слабости. Кстати, напряженные отношения между мужем и женой все чаще и чаще приводят в Швейцарии к разводам. Да, собственно, не только в Швейцарии. И это в немалой степени, как ни странно, зависит еще от того, каким родом деятельности занимается тот или иной человек. Ибо в современном мире, констатирует Розет Полетти, все больше и больше проявляется, так сказать, нервных профессий, нервных работ, причем в самых разных сферах. Врачи, компьютерщики, журналисты, да кто угодно. Приходя домой, пишет журналистка газеты «Tribune de Genève», приходя домой, нередко кто-то из супругов вываливает, выплескивает, срывает свою злобу, свою неудовлетворенность тем, что происходило на работе, на свою, что называется, другую, вторую половину. «Le mot peut encourager ou blesser». Слова могут ободрять, вселять оптимизм, а могут и ранить. Порой довольно больно ранить, отмечает швейцарская журналистка и социолог Розет Полетти. Вот почему, считает она, супруги должны особо бережно относиться друг к другу, пытаться во что бы то ни стало, пытаться понять один другого. Иначе совместная жизнь, семейная жизнь, может превратиться, причем для них обоих, в сущий ад. Что, собственно, зачастую и происходит в Женеве, да, и, собственно, не только в Женеве, а во многих других частях современной Швейцарии тоже, указывает автор статьи на сайте газеты «Tribune de Genève». И в заключение, уважаемые радиослушатели, вновь в нескольких словах вернемся к главным темам, вспомним главные темы уходящей недели в иностранной прессе. А эти главные темы, они следующие, несостоявшаяся массированная атака Соединенных Штатов на Иран в ночь с субботы на воскресенье, происходящее в Персидском заливе и в Ормузском проливе, попытки сближения между Ираном и Оманом, относительно того, что происходит в данном районе, в этом регионе, попытки Совета мира президента Дональда Трампа заключить сделку с Хамасом по сектору Газа в рамках второго этапа реализации программы Трампа, израильско-ливанские переговоры в Риме, попытки тысяч и тысяч марокканцев прорваться в испанский анклав Сеута в Северной Африке, взаимные удары России и Украины. Вот основные темы, что рассматривались, обсуждались на этой неделе мировыми СМИ, о чем мы весьма подробно говорили в нашей сегодняшней программе. И на этом, уважаемые радиослушатели, наша передача подходит к концу. За пультом в Иерусалимской студии был звукооператор Михаил Ольшванг, а подготовил и провел для вас обзор зарубежной прессы Евгений Кушнер.
Большое вам спасибо за внимание. Всего вам самого-самого доброго, здоровья, радости, всяческих успехов, мира и шаббат шалом.

0: в Иерусалиме 8 часов. Шаббат шалом. В эфире выпуск новостей. Радио Канрека. В студии Евгений Кушнер. В результате дорожно-транспортного происшествия в Эйлате минувшей ночью погиб водитель мотоцикла 30 лет. Он столкнулся с автомашиной. Его смерть была зафиксирована на месте трагедии. Полиция приступила к расследованию обстоятельств случившегося. В результате другой аварии возле Бет-Шемеша погиб 30-летний велосипедист. Он также столкнулся с автомашиной. Убийство Эльдара Даяна. В распоряжении полиции оказались свидетельские показания гражданина, который видел Даяна и двух его друзей, подозреваемых в его убийстве, Омри Переца и Максима Бравермана, на автостоянке в Птахтикве, где позже было обнаружено тело Даяна. Свидетель, в частности, рассказал, что он видел автомашину, залитую кровью. Корреспондентка Кан Адас Гринберг передает, что один из подозреваемых солгал следователям полиции, когда утверждал, что как он сам, так и другой подозреваемый не находились на площадке, расположенной за автостоянкой, где было найдено тело Эльдара. Сегодня оба подозреваемых будут допрошены. К другим темам. На военном кладбище в Эйлате вчера вечером был похоронен старшина запаса Тамир Вакнин, 33 лет, из 55-й десантной бригады, погибший в результате взрыва заминированного здания в Южном Ливане. Перед этим на военном участке кладбища на горе Герцля в Иерусалиме состоялись похороны майора резервистской службы Ареля Бирнстока, 34 лет, из поселения Ногдим. Он погиб в том же трагическом инциденте. Да будет память героев благословенна. Как мы уже передавали ранее, президент Дональд Трамп вновь минувшей ночью заявил, что недопустима ситуация, при которой Иран получит в свое распоряжение ядерное оружие и что война очень скоро закончится. В ходе пресс-конференции в Белом доме президент разъяснил, что действия американской армии против режима аятолл были вызваны насущной необходимостью. Это было важно не только для обеспечения мира на Ближнем Востоке, но и на всей планете. По его словам, у Исламской Республики нет средств для продолжения боевых действий. Отвечая на вопросы журналистов, Трамп указал, что американский флот контролирует ситуацию в Ормузском проливе. Кроме того, он подчеркнул, что цены на горючее в Соединенных Штатах снизились и с окончанием войны продолжат и далее снижаться. Об этом сообщает корреспондент Кан Рам Брандес. Турция, Саудовская Аравия и Пакистан намереваются подписать сегодня в Эр-Рияде соглашение о совместной обороне. Корреспондент Кан Омер Шахар передает, что глава правительства Пакистана Шариф и начальник генштаба армии Пакистана прибыли в столицу Саудовской Аравии, куда сегодня должен прибыть и президент Турции Эрдоган. Речь идет о расширении соглашений в сфере обороны, которые уже были подписаны год тому назад между Саудовской Аравией и Пакистаном, обладателем ядерного оружия. И в заключение о погоде. Сегодня небольшое понижение температуры, завтра без перемен, в воскресенье и в понедельник постепенное потепление. В Иерусалиме сегодня днем ожидается 29 градусов, в Тель-Авиве и в Хайфе 31, в Галилее 30, в Бершеве 33, и в Эйлате сегодня днем ожидается 39 градусов. Банковский обменный курс доллара 3 шекеля и 1 десятая агуры. Курс евро 3 шекеля 47 и 8 десятых агуры. Время зажигания субботних свечей. Иерусалим 18:50, Тель-Авив 19:15, Хайфа 19:03, Бершева 19:13 и Эйлат 19:10. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Канрека в 9 часов. Всего вам доброго. Шаббат шалом. Миру шалаем.
1: Канрека. Здесь и сейчас. Программа «Своими словами» с Габи Вольфсоном.

0: 8:05 в Израиле. Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Шаббат шалом. Спасибо, что вы с нами на КНРК. В эфире программа «Своими словами». Сегодня пятница, и, как обычно, мы подводим итоги недели. 33 раза. 33 раза за последние 4 года правительство пользовалось услугами частного адвоката, так как юридический советник правительства отказывалось представлять правительство в суде. Такие данные были представлены в начале этой недели. Что за ними стоит? За ними стоит почти патологическая ситуация, в которой юридический советник правительства с одной стороны отказывается выполнять функции, лежащие в основе ее должности, быть советником правительства, в том числе в судебных инстанциях, а с другой стороны именно юридический советник правительства решает, имеет ли вообще правительство право воспользоваться услугами частного адвоката или должно быть лишено права на юридическое представительство, право, которым обладает последний преступник. Когда министр юстиции Гидеон Саар продвигал кандидатуру Гали Баарав Миары, кстати, вопреки мнению главы комиссии по отбору отставного судьи Ашера Груниса, он говорил, что Баарав Миара знает о необходимости и о намерении разделить функции юридического советника. Для начала необходимо очертить функции чиновника, который, по словам покойного профессора Шломо Авинери, концентрирует в своих руках полномочия, равных которым нет ни в одном демократическом государстве мира. Это одна из главных задач будущего правительства. Это только моя точка зрения. Своими словами подводим итоги недели. Еще одна неделя переговоров между США и Ираном, между войной и договором. Неделя, когда в Ливане и Газе продолжались военные действия, хоть и в ограниченном масштабе. Военные действия, которые, как мы знаем, стоили жизни двум военнослужащим ЦАЛа. Позади еще одна неделя предвыборной кампании. Она коснулась и отношений между правительством и армией. Об этом и многом другом мы будем говорить в ближайшие два часа в нашем сегодняшнем эфире. Как обычно, уважаемые радиослушатели, мы приглашаем вас принять участие в нашей программе. Для этого заходите на нашу страницу, на страницу КНРК в социальной сети Facebook. Вопрос, который мы вам задаем там, это наш обычный вопрос по пятницам, наш обычный пятничный вопрос. С вашей точки зрения, уважаемые радиослушатели, какое событие во внутренней или внешней политике было наиболее важным на уходящей неделе? Какое событие привлекло ваше внимание? Возможно, было что-то, на что мы не обратили достаточно, чему мы не уделили достаточно внимания в наших эфирах. Возможно, было событие, которое вообще ускользнуло от нас, а вы на него обратили внимание. Нам важно ваше мнение, ваша оценка. Пишите нам, высказывайте свое мнение, дискутируйте, спорьте. Спорьте между собой, спорьте с нами. Дискутируйте, критикуйте нас, если мы того заслуживаем. Я всегда это приветствую. Единственная просьба, пожалуйста, делайте все это вежливо. А сейчас 8:08. Очень короткая пауза, и мы переходим к газетам.
1: Своими словами.
0: Газеты. О чем пишут сегодняшние газеты? Все они посвящают свои главные заголовки последствиям трагедии в Ливане, где в результате взрыва заминированного здания погибли майор Ар-Эль Бирншток и старший прапорщик Тамир Вакнин. Пусть будет благословенна их память. И о чем пишут сегодня газеты? Газета «Маариф». Главный заголовок: «Дети будут расти в радостном доме». Похоронены майор Бирншток и старший прапорщик Вакнин, которые погибли в Ливане. Вдова Ар-Эля сказала: запомните его улыбку. В ЦАЛе по-прежнему проверяют, что привело к взрыву, из-за которого погибли двое военнослужащих. Об этом на 4-й и 5-й страницах газеты «Маариф». Обнаружено тело Эльдада Даяна, который считался пропавшим в течение 2 недель. В результате многих дней поисков было обнаружено тело молодого человека из Димоны неподалеку от бензоколонки, где он оставил свою машину. Арест его друзей, которые подозреваются в совершении преступления, продлен на неделю. Они подозреваются, как я уже сказал, в причастности к этому убийству. Резкая критика в адрес полиции. Это очень странная история. Почему так поделено расследование между подразделениями? Обо всем этом на 8-й странице газеты «Маариф». А на 3-й странице издания Эрдан Эдельштейн презентовали новую правую партию. «Ликуд не представляет своих избирателей», заявили они. Об этом на 3-й странице издания. Как всегда в газете «Маари вопрос» в пятницу, если мы смотрим на его ответы, то что касается распределения мандатов, 57 мандатов набирает блок оппозиции, 49 мандатов набирает блок коалиции, 4 мандата набирает партия Хили Тропера и Юаза Энделя, и 10 мандатов набирают арабские партии. Депутат Нестюав Сигалович, который, судя по всему, будет займет второе место в списке РАМ в Кнессет, поддержите ли вы теперь присоединение РАМ к коалиции, спрашивают респондентов. Те отвечают, что 55% отвечают, что нет, 20% отвечают, что да, а 25% не имеют мнения. В последнее время была опубликована так называемая дорожная карта Совета мира по соглашению в Газе. Поддерживаете ли вы это соглашение или возражаете против него? 54% возражают, 22% поддерживают, а 24% не имеют мнения. Это показатели, которые публикует газета «Маариф». Этот опрос был проведен... компанией Лазар Мехкарим при участии панел 4All, панел for all. И в этом опросе принимали участие 3514 человек, а погрешность составляет 4,4%. Мы обязаны сообщать данные опросов, результаты которых мы приводим, что мы и делаем. Еще несколько материалов в газете «Маари». В возрасте 82 лет герой Израиля Авигдор Каалани собрал свои воспоминания, собрал свои мысли, собрал свои выводы в новой книге и уже не должен взвешивать свои слова. В личном интервью, которое он дал газете «Маари», он анализирует израильскую политику и ее звезд, глав оборонной системы, высокопоставленных представителей юридической системы, и говорит о том, что в политике иногда необходимо больше смелости, нежели в бою. Об этом Сари Маковер-Беликов в приложении газете «Маариф». Еще несколько авторских материалов в этом издании. Бен Каспит пишет о том, кто был первым, кто заметил возможность 7 октября. Мати Тухфельд публикует статью под названием «Правые отказываются голосовать за Нетаньяу». Авиб Наяу публикует материал под названием «Железный купол правительства уклонистов». Даниэль Ротавнери публикует статью «Преемник Нетаньяу» – это тот, кто против него борется или кто является его противником. Есть еще очень много авторских материалов. Это только часть того, что опубликовано. И Дро Рафаэль в приложении публикует интервью, статью про Бенни Ганца. Как и почему СМИ перестали поддерживать того, кто был большой белой и надеждой израильских журналистов? Об этом Дрор Рафаэль и еще несколько материалов. Марсель Муссери публикует статью под названием «Я освобождена». Я дошла до того этапа, что я могу позволить себе смеяться со своим бывшим мужем. И в первую очередь, и прежде всего, я перестала волноваться по этому поводу. Об этом в газете «Маариф». Газета «Исраэль Айом». Давайте посмотрим заголовки этого издания сегодня. о чем пишет газета «Исраэль Хайом». Главный заголовок: переговоры с Ливаном. Необходимо готовиться к новой войне с Хизбаллой. Это заголовок на первой странице издания. Здесь же фотографии майора Бернштока и старшего прапорщика Вакнина. И здесь невозможная совершенно фотография девочки, которая находится на похоронах своего отца. Дочь Ареля Бернштока, который погиб в Газе, стоит, держа куклу в руках, на могиле, возле могилы своего отца. Непостижимо. Террористическая организация «Хизбалла» извлекает уроки. Генеральный секретарь «Хизбаллы» заявил, что передаст всего себя борьбе, которая приведет к отступлению, как это было в 2000 году. Тысячи людей проводили накануне в последний путь двух военнослужащих, которые погибли в результате взрыва в Южном Ливане. Военно-политический кабинет обсуждал ситуацию в Газе. Израиль ограничил ликвидации перед вступлением в Газу международных сил. Обо всем этом материалы и авторский материал Гершина Коэна. Все это со второй по пятую страницы газеты «Исраэль Хайом». Что еще можно здесь прочитать? Нам был отвратителен Пелег Ярушалми, нам было отвратительно Иерусалимское крыло. Сейчас все ультраортодоксы в их руках. Депутат Кнессета Яков Марги от партии ШАС покидает Кнессет после 24 лет и открыто говорит обо всем. Интервью, которое он дал Шерит Эвитан Коэн на восьмой странице издания. Что еще можно прочитать в газете «Исраэль Айом»? Через три недели было обнаружено тело Эльдара Даяна. Двое его друзей подозреваются в убийстве. Об этом также в газете «Исраэль Айом» на 13-й странице. Авторские материалы, например, Амнон Лорд публикует статью под названием «Однажды Осло, однажды отступление, а сейчас присоединение Сигаловича к Аббасу». Имеется в виду к Мансуру Аббасу, разумеется. Мушек Лугавт публикует статью под названием «Является ли Азинкот кандидатом блока оппозиции?» Знакомьтесь с программой, с планом, который допускает другую возможность. Еще несколько материалов. Надава Эцни публикует статью под названием «Американская администрация почти насильно вынуждает Израиль отступить из Газы и спасти Хамас». А доктор Майкл Орен, бывший посол Израиля в США, это уловки или это объяснение? Израилю необходимо встать рядом с Украиной, более четко заявить позицию поддержки Украины. Эйтан Оркеви публикует статью под названием «Паника избирательных участков. Так порождают страх перед днем выборов». Об этом это авторские материалы, несколько авторских материалов в газете «Исраэль Хайом». И что можно прочитать в этом издании, как читают кадиш на могиле сына, спрашивают родители погибших, и ответов нет. На третьей странице, на четвертой странице, простите, материал о происходящем в Иране и переговорах, которые ведутся. Дани Закин и Дуди Коган публикуют статью под названием «Корпус стражей исламской революции намерен торпедировать соглашение, которое на повестке дня». Согласно дипломатическим источникам, в корпусе стражей исламской революции не готовы отказываться от того, чтобы брать пошлину за использование Ормузского пролива. Трамп отвергает публикации о нехватке ракет. Есть гигантское число ракет у нас, говорит американский президент, а Иран ужесточает позиции. Советник Хаменей назначен секретарем Совета по национальной безопасности. Об этом Дуди Коган и Дани Закин. Что происходит в Газе? ЦАЛ ограничит число ликвидаций до 14 в день. Об этом пишет Шерита Витанкоин. Военно-политический кабинет обсуждал накануне соглашение по поводу Газы. Местные советы на границе с Газой предупреждают о опасности восстановления сектора перед демилитаризацией этого района. И здесь же опрос. В газете «Исраэль Гайом» также опрос, который был проведен институтом Кантар и газетой «Исраэль Гайом». Итак, здесь, если бы выборы состоялись сегодня, то блок оппозиции набрал бы 54 мандата, блок коалиции 51. Байт-Циони во главе с Труппером 4 мандата. То есть даже если Байт-Циони присоединяется к оппозиции, у них нет 61. И арабские партии набирают 11 мандатов. И несколько более сфокусированных вопросов. Какую оценку вы даете, например, начальнику генерального штаба Эйялю Замиру? 56% в целом хорошо, положительную, 33% в целом отрицательную. С политиками ситуация гораздо хуже. Какую оценку вы даете министру обороны? 34% положительную, 57% отрицательную. Премьер-министру 39% положительную, 56% отрицательную. Еще один или два вопроса. Насколько вы верите, что соглашение по разоружению Хамаса будет реализовано? Я уверен, что нет, сказали 25%. Я думаю, что нет, сказали 27%. Я думаю, что да, сказали 13%. И я уверен, что да, сказали 4%. Это опрос в газете «Маариф». Еще раз скажем, что опрос был проведен институтом «Кантар». 552 израильтянина принимали участие, включая арабское население, и погрешность составляет 4,2%. Это газета «Маариф», газета «Идиот Хронот», ее главный заголовок «Прощание с отцом», «Прощание с папой». Здесь та же фотография, дочь Арэля Бирнштука на похоронах отца накануне. Ливан. ЦАЛ рассматривает это столкновение, в результате которого погибли двое военнослужащих, как грубое нарушение прекращения огня. В Иране заявляют, что в случае эскалации задача будет нанести удар по банку целей, который не позволит долгую войну. Газа, несмотря на контроль над 63% территории сектора, темпы ударов резко снизился. Об этом Элиша Бен Кимон на второй странице газеты «Идиот Ахарунут». Все фронта открыты. Армию ждет драматическая неделя. Об этом пишет газета «Идиот Ахарунут». И здесь же фотография Реля Бирнштука и Тамира Вакнина. Еще несколько материалов. Надавьяль публикует статью с вопросом, есть ли безопасность в секторе. А Яир Шерки публикует статью под названием «Дорожная карта в Газу». Об этом газета «Идиот Ахарунут». Что еще можно прочитать здесь? Мирьям Перец обращается, Мирьям Перец, мать военнослужащих, которые погибли в Газе, и в прошлом кандидат в президенты государства, лауреат премии Израиля, обращается к тем, кто собирается покинуть страну. «Не уходите, мы без вас не можем», — говорит она. Интервью, которое она дала Амихаю Аттали. Еще несколько материалов. «Мы хотим безопасность, а не лозунги. Несмотря на бойню 7 октября, Сдерот остался центром, который контролирует, не контролируется, а который, где особо популярна, скажем так, партия Ликуд. Жители возмущены освобождением от службы для ультраортодоксов и озабочены экономической ситуацией. Ключевые голоса, первая статья в серии Рони Грин Шаулов, об этом на 4-й странице газеты «Йедиот Ахронот». И еще несколько материалов. Еще несколько материалов. Преследование второго Менгеле. Ронен Бергман и Юваль Рубович об этом в приложении «7 дней». Тхия Барак публикует материал под названием «Почему множество ультраортодоксов вступили в Ликуд». Да, о массовом присоединении к Ликуду уже говорилось в последние дни, говорилось немало. Тхия Барак публикует материал на эту тему. Напряжены до крайности. ЦАЛ готовится, вернее, ЦАЛ, так сказать, движется в Ливане, перемещается в Ливане, как по тонкой проволоке. Он должен реагировать на угрозы и на события, в частности, в ходе которых гибнут военнослужащие. С другой стороны, он очень осторожен, ЦАЛ очень осторожен в попытке не привести к срыву переговоров. В Газе также действия ЦАЛа подвержены влиянию ситуации в сфере дипломатии, и требуется от них утверждение. Каждое действие требует утверждения начальника генерального штаба. Об этом пишет Элиша Бен-Кимон на второй странице газеты «Йедиот Ахронот». Поиски закончены. Закончились они трагедией. Эльдар Даян найден убитым. Двое его друзей задержаны по подозрению в совершении преступления. И рост антисемитизма во всем мире продолжается. Газета «Йедиот Ахронот» на 7-й странице. Нина Фокс публикует статью о антисемитском инциденте в Копенгагене. 62-летняя женщина и ее 23-летняя дочь в минувший вторник ехали находились на острове неподалеку от Копенгагена. Мужчина подошел к ним, пытался начать беседу, когда рассказали, что они из Израиля, начал говорить про Газу. Я ему ответила, что мы в отпуске, не хочу об этом говорить, рассказывает мать. И тогда он начал меня бить, пока я не потеряла сознание. Дочь, которая пыталась защитить свою мать, также подверглась жестокому нападению. Обе женщины госпитализированы и нуждаются в лечении, нуждаются в операции. Об этом газеты «Йедиот Ахронот». Газета «Гаарец». Несколько заголовков этого издания. Завершение переговоров по Ормузскому проливу может дать Ирану приз подобного, который раньше даже не обсуждался. Трамп еще может атаковать, но его угрозы уже не вызывают доверия. Иран может контролировать сейчас большую часть экспорта мировой нефти. Об этом Амос Арель. Двое военнослужащих погибли в результате взрыва взрывного устройства в Газе, об этом Ниф Кубович, Арон Рабинович и Офер Адерет. Я знала все, что я делала. Вы меня бросили на произвол судьбы, заявил Перельштейн. Заявил Фельдштейн. Ты знал все, что я делал. Вы меня бросили на произвол судьбы. Не лги, ответил Урих. Гиди Вайц приводит подробности очной ставки между Эли Фельдштейном и Йонатаном Урихом. Главы оппозиции не могут перестать ругаться между собой, и, судя по всему, Либерман наиболее проблематичен. Так считает Йоси Вертер. И еще немного о победе мусульманского кандидата в Мичигане. Аль-Саид, который победил в Мичигане, кандидат, который может быть преемником Берни Сандерса. Натаниэль Шлумовец об этом на 12-й странице газеты «Гаарец». И прежде чем перейти к нашему первому собеседнику, немного заголовков газеты «Макор Ришон». Главный заголовок: месяц до закрытия списков. Масса правоцентристских партий сражаются за мандаты, которые решат судьбу выборов. Шир Сасон пишет на эту тему. Покинувший Ликуд Эрдан Эдельштейн накануне привели к присяге их партию. «Мы не войдем ни в одно узкое правительство», — заявили они. Еще несколько материалов. Похоронены двое бойцов, погибших в Ливане. И еще несколько материалов. Прямой полет из Парижа в Афулу. «Я действительно хочу быть израильтянином», говорят те, кто репатриировались в эти дни. Главный редактор газеты «Макор Ришон» Кальман Липскин публикует материал, который называется «Патриоты». Действительно, патриоты. Сейчас 8:32. Мы продолжаем программу. На этой неделе продолжились переговоры между США и Ираном. Соглашения все еще нет, но есть громкие слова. Вот что сказал на этой неделе президент США Дональд Трамп. «Я предпочитаю заключить сделку, потому что я не хочу убивать людей», — сказал президент. Он добавил, что США готовились к крупному удару в последние месяцы, нанесли очень сильный удар по Ирану. «Мы готовили удар, самый большой удар со времен Второй мировой войны, но тогда иранцы позвонили ко мне и сказали: пожалуйста, не делайте этого, давайте поговорим». После этого они утверждают, что этого не было. А вот что сказал премьер-министр Беньямин Нетаньяху. «Мы очень высоко ценим совместные усилия с Соединенными Штатами Америки по предотвращению ситуации, в которой у Ирана будет ядерное оружие. И вместе с тем я хочу сказать», — добавил премьер-министр Беньямин Нетаньяху, «существование Израиля — это не вопрос, который стоит на повестке дня». С нами в эфире профессор Коби Михаэль, Институт Мизгав, Институт вопросов национальной безопасности. Профессор Коби Михаэль, Махон Мизгав, Лемих Караби, Тахон Леом Ишалю.
1: Бокертов.
0: И анахну коль йом митурарим бабокер, мистаклим лехадошот, а им квар еши с кем бейн арцот абрит левейн Иран. От йом, от дибур, от июм. Эх атару эта динамика?
1: Мяефет, ло?
0: Мяефет меод. Ани менех шигам отха.
1: Кен. מעייפת ומתסכלת. תשמע, זה לא נראה טוב וזה לא הולך לכיוונים טובים, אלא אם באמת אנחנו עדים כאן למעשה ההונאה הגדול ביותר שידע האנושות אי פעם.
0: מצד מי? מצד טראמפ?
1: כן. אבל לצערי, בכל יום שעובר, עם כל התפתחות שאנחנו מעודכנים לגביה, נראה שזה לא זה. זאת אומרת, זה לא מעשה הונאה גדול ומבטיח. בינתיים, מה שקורה הוא שאיראן משדרת ביטחון עצמי רב מאוד, הייתי אומר אפילו בתחושת היבריס, הם בהבנה שהם ניצחו את המלחמה, שידם על העליונה, שיש בכוחם להרתיע את הנשיא טראמפ ואת ארצות הברית, בוודאי את מדינות המפרץ, ולהפעיל את מדינות המפרץ, להפעיל את הלחץ על ארצות הברית של לא לחדש את המלחמה, בגלל האיומים שמשחררים לכל עבר, הם מאיימים לעלות את כל המזרח התיכון באש, את כל תשתיות הנפט, את כל התשתיות המדינתיות החיוניות האחרות. והנשיא האמריקאי, כבר בפעם החמישית או השישית, מי סופר כבר, נסוג בו מה שנקרא מכל האיומים הנזעמים והנוראים, ובכל פעם מעלה אוקטבה באיומים, כן?
0: זה עדיין עושה רושם על מישהו, האיומים האלה?
1: לדעתי, לא רק שלא עושה רושם, אלא זה חומר גלם לבדיחות. והדבר הזה פוגע במעמדה של ארצות הברית, שוחק את מעמדה של ארצות הברית, מאפשר לאיראן מרחב תמרון גדול יותר, הופך מדינה מצחיקה כמו אומן לאיזשהו משהו משמעותי, מכיוון שהיא מנהלת מסע ומתן עם איראן, שתכליתו של המסע ומתן הזה היא בסופו של דבר לחזור חזרה להסכם שכבר נחתם, כן, ל-MOU בין ארצות הברית לבין איראן. וגם כאן, במידה ויגיעו לאיזשהו הסכם, גם כאן יש עוד כל מיני התניות שיכול להיות שיצטרכו עוד מסע ומתן כדי להגיע להסכמות לגבי ההתניות הללו, שהן התניות באיזשהו הסכם שאמור לאפשר את מימוש ההסכם שכבר חתמו עליו. זה כבר באמת גרוטסקי, זה כבר פרסה, זה נראה כמו איזשהו פיאסקו אחד גדול.
0: האם זה משפיע, ואם כן, אז איך זה משפיע על כל הסיפור הלבנוני, על מסע ומתן מול לבנון שישראל מנהלת?
1: משפיע הוא מאוד לרעה, ולא רק שם, אלא משפיע גם ברצועת עזה, שלא יהיה ספק בכלל. כל הזירות הללו קשורות באיראן, ואין ספק שאיראן היא הגנרטור שמניע גם את, בעיקר, כן, את חיזבאללה, אבל משפיע גם על חמאס, כאן בערת סוגריים צריך לזכור שישמעאל הנייה, שנבחר רק בשבוע שעבר, לתפקיד ראש הלשכה המדינית, שזה מנהיג חמאס, הוא עם אוריינטציה איראנית ברורה.
0: חליל
1: אל-חי, סליחה. שהוא, להבדיל מחאלד משעל, שהוא באוריינטציה סונית, כן, כלפי טורקיה, קטר, מצרים. והאיראנים לוחצים על חליל אל-חיה שלא ללכת להתפרקות מן הנשק, הם לוחצים בעצם ומגבים את חמאס יחד עם טורקיה וקטר בדרכם שלהם ומסיבותיהן שלהן, כן, אבל מסייעים לחמאס לתמרן את כולם ולשתות בכולם, בעיקר באמריקאים, ואין ספק ש המטרה של איראן בסופו של יום זה לא רק לשמר את שלוחיה ואת ציר ההתנגדות, זה לחזק את שלוחיה ולחזק את ציר ההתנגדות. הם יוצאים בתחושה של ניצחון מכל האירוע הזה, הם יוצאים בתחושה שהם מחוזקים ויכולים לחזור חזרה אל התוכניות המקוריות ואפילו לשפר אותן.
0: מסתכלים על זה גם מדינות המפרץ ומדינות האזור, בעיקר כמובן אני מתכוון לסעודיה ואיחוד האמירויות. מה זה עושה לכוונות שלהם, לתוכניות שלהם, לסיכוי של התקרבות שלהם לישראל וכו'?
1: איחוד האמירויות וערב הסעודית זה שני דברים שונים, כן. גם ביחס לעמדתן לישראל, וגם בוודאי ביחס לעמדתן כלפי איראן, ולעמדתן כלפי החידוש של המערכה הצבאית נגד איראן על ידי האמריקאים. אבל אין ספק שבאופן כללי, בוודאי שכשמדובר על ערב הסעודית, המדינות הללו מתבוננות על האופן שבו מתנהלת ארצות הברית, הן לא רק שאינן סובעות נחת, אלא הן מתמלאות אימה ופחד. קודם כל, הן מבינות שאיראן היא יריב רציני מאוד, הן ידעו תמיד שאיראן היא יריב רציני, איום רציני, עכשיו זה נראה להם איום רציני עוד יותר, כי אין את המטריה, אין את ההגנה הזאת של ארצות הברית, שכל פעם נסוגה. ודבר שני, הם מבינים שאין להם על מי לסמוך. ולכן מחפשות אלטרנטיבה, בעיקר ערב הסעודית. אז את ערב הסעודית אנחנו מוצאים באותה ברית מרובעת, אותה ברית סונית מרובעת עם פקיסטן, טורקיה ומצרים, אבל אנחנו רואים אותם, את ערב הסעודית גם פוזלת לכיוון סין, אולי תתחיל לפזול בקרוב לכיוון רוסיה, ומי שגם צופה על כל הפיאסקו הזה, זה הסינים והרוסים, והם מבינים שיש כאן איזשהו סוג של מבוכה אמריקאית, חולשה אמריקאית, שמזמינה הכניסה שלהם כדי להעצים את ההשפעה שלהם פה, מכיוון שכולם מבינים שהמערכות בזירה הבינלאומית, הן מערכות שכולן קשורות זו בזו, מושפעות ומשפיעות זו על זו, ולכן אם ארצות הברית תחלשת פה, הן יכולות להתחזק פה, והדבר הזה יקרין על העוצמה האמריקאית, גם בים סין הדרומי, גם בחזית של אוקראינה רוסיה, גם באירו-אסיה ובכל מקום אחר. ולכן, אם ארצות הברית נחלשת פה, ומפגינה חולשה פה, הדבר הזה יחליש אותה גם בזירות האחרות. ולכן אני חושב שמדובר באירוע, שהוא אירוע מאוד מאוד בעייתי, בהתחשב בעובדה שהיינו רוצים לראות את ארצות הברית כמעצמה המובילה בעולם, כמעצמה המשפיעה בעולם, ולא את סין או את רוסיה.
0: שאלה אחרונה, פרופסור קובי מיכאל, מה כל זה אומר לישראל? זאת אומרת, איך ישראל צריכה להתנהל באירוע הזה?
1: ישראל צריכה לעשות כל מאמץ כדי לשמור את ארצות הברית על אותו דף איתה, ולנסות לעזור לארצות הברית לפקוח את עיניה ולהבין את מעשי ההונאה שנעשה כאן. ודרך אגב, דיברנו על איראן, אבל הזכרנו גם קודם את הסיפור של לבנון,
0: כן.
1: חזבאללה, ואת הסיפור של רצועת עזה, לעמוד על משמר האינטרסים הישראלי, ולהיערך לכך שאנחנו נצטרך בסופו של יום לעשות את העבודה לבד. בין אם זה מול איראן, שזה הדבר החשוב ביותר, אבל לעמוד על משמר האינטרסים שלנו, זה אומר שגם לא להיכנע ללחצים שמופעלים עכשיו ברצועת עזה, שזה סוג של אבסורד בלתי נתפס, וגם הסיפור של לבנון. אתה מבין? זאת אומרת, האירוע הזה של רצועת עזה, שבו ישראל נדרשת עכשיו לגלות איזושהי גמישות מול ארגון הטרור הברברי הזה שקוראים לו חמאס, בהסכם שלכאורה חמאס הסכימה לו, כן? לדעתי לא הסכימה לו, אבל לכאורה הסכימה לו, והוא סוג של התפשרות, והוא סוג של נסיגה מתוכנית 20 הנקודות שישראל הסכימה לה, זה משהו שהוא בלתי סביר בעליל בעיניי. במקום לעזור לישראל לפרק את הארגון הזה, בוודאי את הזרוע הצבאית שלו, ולהבין שללא פירוק הזרוע הצבאית הזו, ביד נחושה ובזרוע הרמה, לא, שום דבר אמיתי לא יקרה כאן, מנסים לחוץ את ישראל, להתגמש בכל מה שקשור ללוחות הזמנים, בכל מה שקשור לסדר הפעולות, בואו אתם קודם כל תסגו, ואז הם יתחילו תהליך הפירוק, לקבל את ההבחנה בין נשק כבד לנשק קל, לקבל את המעורבות הטורקית והקטרית בפנים, ועוד ועוד. ואותו דבר, הריסון שקופים על ישראל למול חיזבאללה. באיזשהו שלב כל העסק הזה יצטרך להיגמר, ויכול להיות שהוא ייגמר גם ויוביל לחיכוך גדול יותר בין ישראל לבין ארצות הברית, אבל נצטרך לדעת לעמוד גם בזה.
0: פרופסור קובי מיכאל, מכון משגב, המון תודה לך על השיחה הזאת. בוקר טוב.
1: תודה גם לך.
0: תודה רבה. Я спросил нашего собеседника, как он оценивает динамику, которую мы наблюдаем между Ираном и Соединенными Штатами Америки. Утомительно и приводит в отчаяние, говорит наш собеседник. Прежде всего речь идет о не

0: Нельзя депортировать согласно закону, и поэтому очень часто детей направляют, рискуя их жизнями, как это делается через границы с Соединенными Штатами Америки, так это делается через те районы, которые являются формально европейской территорией, а затем, так сказать, под лозунгом или под девизом воссоединения семей родители также приезжают в эти районы, в эти населенные пункты, в эти города, в эти страны и объединяются со своими детьми. Нету на данный момент какого-то единого, и нет какой-то единой позиции. Нет единой позиции у европейских стран по поводу борьбы с этим явлением, причем разногласия, а этот конфликт, этот кризис только высветил, насколько серьезны разногласия и насколько серьезны разрывы в этом отношении. И это далеко не всегда идеологические разногласия, потому что, например, в Дании сейчас у власти социал-демократическое правительство, они проводят гораздо более жесткую политику, чем очень многие консервативные страны, говорит наш собеседник. В Норвегии правительство, которое полностью солидарно с тем, что делает итальянское правительство в отношении нелегалов, и поэтому, говорит наш собеседник, нету единой позиции у Европы по этому поводу. И есть, к тому же, юридическая система, которая очень часто, и не только в Европе, отмечает Эльдад Бек, является источником проблем, связанных с противодействием нелегальной иммиграции. Это, например, запрет депортировать людей, которые добрались до той или иного берега по морю. И вот такие вот запреты, такие вот ограничения, что ли, не позволяют странам эффективно бороться, помимо разногласий, которые существуют между ними. И на данный момент необходимо понимать, говорит наш собеседник, что ситуация далека от того, чтобы быть под контролем. С нами в эфире был Эльдад Бек, комментатор по делам Европы, писатель. С ним беседовали о кризисе, миграционном кризисе.
1: Своими словами.
0: И последняя тема. Джанни Инфантино, действующий глава Международной федерации футбола, может расстаться с должностью на фоне попытки создать коммерческую организацию, попросту говоря, приватизировать Мундиаль. Вот что сказал на этой неделе Паоло Замполи, специальный посланник президента США.
2: Gianni Infantino's real offense is that he refused to keep football inside a closed club.
0: Gianni Infantino перешел в атаку. Он пытается приватизировать футбол, он пытается сделать футбол своей вотчиной. Он забывает, что это игра, которая принадлежит всем. Игорь Литвак с нами в эфире, журналист, спортивный обозреватель, автор телеграм-канала «Поля обетованные». Игорь, доброе утро.
3: Доброе утро, Галина.
0: Как поживает господин Инфантино?
3: Вы знаете, меня часто спрашивают подписчики в моем телеграм-канале, а что случилось с ним, чем продиктованы его действия. Я выскажу снова свое личное мнение. Ничего не случилось. Он просто зеркально повторяет путь диктаторов, которые сочли, что им подвластно все. Инфантино, я так думаю, счел, что ему подвластно все после того, как ему позвонил Трамп и попросил вернуть в игру удаленного бомбардира сборной США. Но тут важен вот какой момент психологический, хотя я не психиатр.
0: То есть вы хотите сказать, что когда к тебе обращается президент США с просьбой, ты чувствуешь себя на крыше мира и...
3: Это, во-первых, это так. Во-вторых, я бы в этом во всем обвинил бы еще и футбольную Европу, которая сегодня выступает против Трампа. Я имею в виду, что они практически не отреагировали на беспрецедентное решение о замораживании красной карточки. То есть они повозмущались, но так, с фигой в кармане, кухонные разговоры, не больше. У Инфантино, как говорилось раньше, просто поехала крыша. Насчет того, что к тебе обращается такой человек, да, он счел, видимо, что поддержка Трампа ему позволит сделать все. Смотрите, они все такие диктаторы, они начинают приходить в себя только при появлении черенков лопат в одной из частей тела. Что же касается Инфантино, да. Он уже, на мой взгляд, курица, которой отрубили голову. То есть она еще бегает, хлопочет крыльями, а ее уже нет.
0: Игорь, давайте в двух словах буквально напомним. Инфантино попытался создать коммерческую организацию.
3: Он попытался создать инвестиционный проект, который, скажем так, по слухам, должен был возглавить младший брат зятя президента США Трампа.
0: Младший брат Кушнера, нашего друга.
3: Да, близкого, скажем так, Трампу человека. Этой компании обещали 25% прав на проведение чемпионата.
0: Игорь? На самом интересном месте прервалась у нас связь с Игорем Литваком. Я надеюсь, что мы сейчас ее восстановим. И продолжим говорить о попытке, попросту говоря, распродать по кусочкам право на чемпионат мира, сделать его частным мероприятием. Когда-то чемпионат мира был главным спортивным событием 4 лет. Вот сейчас была попытка его сделать такой очередной частной конторой, которая будет направлена не на спорт, а на деньги. Хотя в большой степени надо сказать, что это уже и сегодня так, особенно учитывая стоимость прав на трансляцию, цены на билеты и так далее. Простые люди очень редко могут себе позволить посещать матчи чемпионатов мира. Я, кстати, полагаю, что если бы проект Инфантино удался, то билеты стоили бы наверняка еще дороже. Но и без того, собственно говоря, этот проект очень и очень не для бедных. Игорь, вы с нами?
3: Да, Габ, я прошу прощения, техническая неполадка.
0: Бывает.
3: Так вот, мы говорили про актив.
0: Да.
3: Инвесторы должны были вложить чуть более 4 миллиарда долларов в проект. Взамен они могли получить сумму примерно в 15 миллиардов долларов только за один чемпионат мира.
0: Вау.
3: И дополню, что они получали права на долевое участие на, подчеркиваю, бессрочный срок.
0: То есть
3: это возмутило футбольную Европу, а добило это возмущение информацию о том, что Инфантино после того, как он оставил бы пост президента ФИФА, получил бы должность комиссара в этом проекте с зарплатой 30 миллионов долларов в год.
0: Кто остановил эту историю? То есть почему она остановилась?
3: Остановила Европа. Причем Европа централизированная. Все 55 членов УЕФА заявили, что они готовы организовать бойкот, что они против этого всего. Они официально сообщили о недоверии к Инфантино. Это впервые в истории мирового футбола. Это беспрецедентная история. И я думаю, что никто в Белом доме уже не рискнет помочь Инфантино, потому что там понимают, что очень токсичный актив. Позиция Европы не оставляет никаких сомнений. Они пойдут на то, чтобы организовать альтернативные турниры, но они не допустят дальнейшего пребывания Инфантино в власти.
0: Действительно...
3: Я думаю, Инфантино, как сказал один журналист, ходячий мертвец.
0: Действительно, может быть, ситуация, при которой у нас будут два чемпионата мира, как было два чемпионата мира?
3: Нет, оно не будет два чемпионата мира. Это будет чемпионат мира, который, условно говоря, который проводит ФИФА, там будут играть команды с Азии и с Африки. И будет, скажем, Кубок мира или Лига мира. Это название можно придумать как угодно, которое будет проводить ФИФА. А там будут играть все самые сильнейшие. Я вас уверяю, что туда присоединится и Бразилия, и Аргентина, потому что на турнир, где играют, условно говоря, сборные Свазиленда и Табага, ну, мало кто вложит денег.
0: Игорь, у меня к вам философский вопрос на последние полторы минуты нашего разговора. Вот этот вот раскол в разных спортивных организациях. ФИДЕ по шахматам был чемпионат мира по версии ФИДЕ и так далее. Евролига по баскетболу в свое время раскололась.
3: Суперлига футбольная была на
0: грани. И так далее.
3: Да.
0: Это только про деньги?
3: Да, в основном, да, деньги, влияние. Влияние автоматически означает деньги. Деньги автоматически означают влияние. Это очень большие деньги, это не просто деньги. Вы должны понимать, что речь идет о проектах стоимостью в десятки миллиардов долларов. Mm-hmm. Это раз. Во-вторых, речь идет о проектах, боссы которых имеют огромное политическое влияние на, скажем так, лидеров ряда стран. Я так очень корректно скажу. И, соответственно, за это борются, да.
0: Это у этого явления есть какая-то... Кто-то его может остановить, или это просто воля времени, и нет смысла нам вздыхать по чемпионатам мира 82-го года?
3: Абсолютно нет повода вздыхать, хотя лучше чемпионата мира я не видел, скажу честно, это мое личное мнение.
0: Okay.
3: Вздыхать не приходится, потому что, смотрите, это как раз как появление искусственного интеллекта. Что-то появляется новое постоянно. Суть останется прежней. То есть будет 22 человека, которые будут играть в мяч, и глобально ничего не произойдет. А кто будет снимать сливки? Ну, извините, это
0: чемпионат борьба. Мира 30-го года мы должны заканчивать. Чемпионат мира 30-го года пройдет по прежней системе, с вашей точки зрения, или будет раскол?
3: Я думаю, что придет в определенной системе. Я очень сомневаюсь, что удастся протащить идею в 64 командах в финальной части после этого скандала, что произошло сегодня.
0: Игорь Литвак, журналист телеграм-канала «Поля обетованные». Огромное-огромное спасибо.
3: Все хорошо.
0: Бай-бай. 9 часов 59 минут. Программа, своими словами, завершена. Лана Идёнова за пультом. Ставрас и Мирем Гелевич, продюсер. Людмила Ермакова, редактор. У микрофона Габи Вольфсон. Спасибо, что были с нами в это утро. Всего вам самого доброго. Хороших и теплых выходных. Недельная глава Торы. Р.Э. Шаббат шалом.

0: В Иерусалиме 10 часов. Шаббат шалом. В эфире выпуск новостей. Радио Канрека. В студии Евгений Кушнер. В Средиземном море напротив побережья Бат-Яма затонул молодой мужчина 20 лет. Он был извлечен из воды в критическом состоянии, однако усилия врачей, прибывших к месту инцидента, к успеху не привели, и они были вынуждены констатировать его смерть. К другим темам. Власти Саудовской Аравии сообщили минувшей ночью, что в результате атаки йеменских повстанцев-хуситов на район Наджаран, расположенный на юго-западе королевства, пострадали 11 человек, включая женщину и ребенка. Высокопоставленный представитель в системе безопасности Эр-Рияда заявил, что Саудовская Аравия предпримет все необходимые меры для защиты своих граждан и своих интересов. Он отметил, что королевство отреагирует должным образом на террористические атаки повстанцев-хуситов из Йемена. Депутат Кнессета Ариэль Кальнер от партии Ликуд заявил в интервью корпорации Кан, что он считает ошибкой голосование на выборах за малые партии. По его словам, предстоит еще немало важнейшей работы. Она связана с расширением поселенческой деятельности, с активной внешней политикой, юридической реформой и с целым рядом других вопросов. Депутат от Ликуда также упомянул необходимость создания эффективной комиссии, которая займется подлинным расследованием обстоятельств трагедии 7 октября. Как мы уже передавали ранее, депутат Кнессета Йоав Сигалович от партии «Еш-Атид» заявил минувшей ночью, что он покидает Кнессет. Сигалович, исполнявший в прошлом обязанности заместителя министра по делам внутренней безопасности, удостоился благодарности от председателя партии Яира Лапида, который высоко оценил его вклад в работу на благо Израиля. Корреспондентка корпорации «Кан» Яра Шапира передает, что Йоав Сигалович принял решение, согласно которому, в то время как он будет действовать в рамках партии «Раам», ему не следует использовать депутатский мандат от партии «Еш-Атид». Депутат Кнессета Юлий Эдельштейн от партии «Ликуд» и объявивший вчера вместе с Гиладом Эрданом о создании новой партии, заявил в интервью корпорации «Кан», что уже в ближайшие дни он выйдет из Ликуда и уволится из Кнессета. Он в очередной раз отметил, что новая партия будет рекомендовать президенту государства возложить ответственность за формирование нового правительства на того кандидата, который сумеет привлечь в правящую коалицию большинство сионистских партий. Отвечая на соответствующий вопрос корреспондентки корпорации «Кан» Яры Шапира, Юлий Эдельштейн указал, что он ни в коем случае не хочет сводить на нет шансы как Гади Айзенкота, так и Бениамина Нетаньяху на формирование именно широкой сионистской и центристской коалиции. Именно в этом, по его словам, сейчас нуждается народ Израиля. И в заключение о погоде. Сегодня небольшое понижение температуры, завтра без перемен, в воскресенье и в понедельник постепенное потепление. В Иерусалиме сегодня днем 29 градусов, в Тель-Авиве и в Хайфе 31, в Галилее 30, в Бершеве 33 и в Эйлате сегодня днем 39 градусов. Высота волн в Средиземном море от 30 до 40 сантиметров, температура воды 30 градусов. Время зажигания субботних свечей. Иерусалим 18:50, Тель-Авив 19:15, Хайфа 19:03, Бершева 19:13 и Эйлат 19:10. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Канрека в 11:00. Всего вам доброго. Шаббат шалом. Мир ушалаем.
1: Канрека. Здесь и сейчас.
2: Вы слушаете программу «Анонс», обзор культурных событий в Израиле, интервью и рекомендации журналистов радио «Канрека» каждую пятницу с 10 до 12 часов. Спектакли и концерты, фестивали и выставки, лекции, кинофильмы, проекты репатриантов, мнения зрителей, конечно, гости в студии. Каждую пятницу с 10 до 12 часов на «Канрека». С вами Таня Барская. Доброе утро всем нашим радиослушателям. С вами Таня Барская, программа «Анонс». Впереди два часа. Разные темы, разные жанры, разные направления, но, разумеется, собеседники. Начнем с темы театральной. Мы часто начинаем именно с этого. Хочу пригласить вас, рекомендуя, направляя и удивляясь вместе с вами тому, что предлагает в данном случае театр «Абима». «Двенадцатая ночь» – классика, не правда ли? Пьеса, которая начинается кораблекрушением, я думаю, вы помните, завершается тремя свадьбами. Между тем, это комедия ошибок. Герои влюбляются, хмелеют, ссорятся, празднуют, и после кораблекрушения Виолу выносят на берег Иллирии. Ее брат-близнец Себастьян, тот, что плыл вместе с ней, исчезает. И чтобы выжить в чужой стране, Виола решает переодеться мужчиной и поступает на службу, я думаю, вы помните, герцогу Орсино, который делает ее посланницей своей любви к предмету страсти – графине Оливии. Задача куда сложнее, чем казалось. Виола влюбляется в герцога сама. Оливия влюбляется же в Виолу, принимая ее за юношу. С поразительной изобретательностью, конечно, в свое время Шекспир смог создать просто вихрь переплетений комедийных, разумеется. Интересно, что режиссером этого спектакля здесь, в Израиле, в театре «Абима», стал Рони Бродецкий, один из ярких и значимых голосов современного израильского театра. И впервые она выходит на сцену театра «Абима» с дерзкой версией шекспировской комедии «Двенадцатая ночь», впервые в Израиле. В постановке «Двенадцатая ночь» будут играть, обратите внимание, только дамы, вместе задавая тонкие, ироничные и глубокие вопросы о страсти, о любви, о самоопределении, ну и, конечно, об искусстве притворства. Уже 26 августа в театре «Абима» Тель-Авив начинается показ «Двенадцатой ночи», зал Ровина. И это здорово. Следующий спектакль, о нем мы говорили не раз. Театр «Бейт Лессин» представляет классику. Это знаменитая пьеса гения абсурда в современной смелой интерпретации Эжена Ионеско «Носороги». Таинственное стадо носорогов нападает на мирный город. Удивленные горожане поначалу пытаются игнорировать угрозу, но страх за судьбу усиливается и заставляет их добровольно превращаться в носорогов. Главный герой пьесы – молодой человек по имени Беранже. Изо всех сил старается уберечь своих близких, друзей и возлюбленную, разумеется, от присоединения к стаду. Но возможно ли оставаться человеком в эпоху крайней угрозы и какой ценой? Интерпретация Яира Шермана, главного режиссера театра «Бейт Лессин», который поставил в свое время такие шедевры, как «Гамлет», «Антигона», «Гетт де Габлер», присоединяется к великим режиссерам, для которых эта пьеса стала вызовом. Версия на иврите Эли Бижау, режиссер Яир Шерман, «Носороги» в театре «Бейт Лессин». Возвращаясь к спектаклям, которые представляет театр «Гешер», хочу напомнить сразу о нескольких премьерах. «День последний», премьера уже сыграна. «Апокалиптические видения в стиле буф», музыкальная сатира об экзистенциальных страхах, о национальных обсессиях, о воскрешениях мертвых даже, когда реальная ядерная угроза висит в воздухе, тут действительно все очень актуально, а время неумолимо истекает. Правительство нашей страны, нашей, объявляет последний национальный план спасения, массовое коллективное соблюдение шаббата, которое приведет мессию, ну и, разумеется, все, что необходимо. Чрезвычайное положение, масштаб момента, всеобщая паника, в общем, все это делает свое дело, мобилизуются практически все, кроме Йоэля. Это начало сюжета. Об этом спектакле уже говорят, уже смеются. Как говорила нам и сама Лена Кренлина, генеральный директор театра «Гешер». Она была на премьере, разумеется. В театре, это цитата, даже ржут. Хотя тема совсем не веселая с одной стороны, но вопрос, как подойти. Пьеса, которая поставлена молодыми актерами, Михаэль Штерн, Ори Яниф, Нета Вайнер, в постановке только недавно упомянутый мной Рони Бродецки. И первый спектакль прошел 30 июля, так что идите и смотрите. Думаю, что это будет очень и очень интересно. А вот в конце августа, 28 августа, вас ждет новая постановка в Театре Гешер, новая постановка «Итая тирана» по роману Федора Достоевского «Братья Карамазовы». Субтитры русский и иврит, разумеется. «Что есть ад?» Страдание о том, что нельзя уже более любить. «Братья Карамазовы». Классика. Классика русской литературы, не семейная драма, не история одного убийства, но роман о человеке, поставленном перед вечными вопросами свободы, веры, добра и зла, любви, ответственности. Федор Павлович Карамазов, его сыновья Дмитрий, Иван, Алеша и Смердяков воплощают разные ответы очень на эти вопросы, как вы помните, по тексту. И между словами старца «всякий за всех виноват» и легенда о великом инквизиторе, оправдывающий отказ от свободы ради покоя и власти, разворачивается одно, конечно, из величайших размышлений мировой литературы. Как я уже сказала, премьерный спектакль 28 августа. Что касается актеров, Доран Тавори, Анатолий Вайсман, Белый, Ариэль Бронс, Никита Гольдман, Гарри Нопин, Исраэль Саши Демидов, Лена Фрайфельд и многие другие. Состав замечательный. Оставайтесь с нами, и давайте мы сейчас услышим еще один голос. Он был и актером, и певцом. Арик Эйнштейн. И такой блюз от Арика Эйнштейна этим утром. Каждый хочет. Вопрос чего?

Стэн и Шалом Ханох. Разумеется, два голоса, которые эту песню подали в свое время как самый настоящий подарок. С одной стороны, меломанам, с другой стороны, поклонникам их самих. Продолжаем наш эфир.

0: Думаю, что многие из вас сейчас вспоминают, где же вы слышали эту музыку. Мы продолжаем тему театральную, а это музыка Раймонда Палса к кинофильму «Театр». Театральная тема продолжается, и приглашаю вас к своему собеседнику и в театр «Зеро». С нами Олег Радовильский. Олег, доброе утро.
1: Доброе утро, Таня. Доброе утро, дорогие радиослушатели.
0: Я знаю, что у тебя тем всегда хватает, новостей хватает, даже когда вроде бы сезон заканчивался. Так было всегда, все годы. Что происходит сейчас в Театре «Зеро», кроме того, что вы, как всегда, в данном случае радуете тем спектаклем, с которого начинали и который можно увидеть, если не видели никогда еще?
1: Совершенно верно. Ну, у нас сезон не заканчивается, у нас никогда нет по-настоящему отпусков и каникул, поэтому у нас один сезон плавно переходит в другой, поэтому в новостях, как никогда, пожалуй, нет недостатка. Да, мы в очередной раз показываем по Израилю и в арт-подвале наш спектакль. Первый спектакль, первый наш ребенок. Это довольно редкий случай, надо сказать, в театральном мире, без ложной скромности. 23 года спектаклю. Согласен. Он при этом идет и выезжает за границу и играется здесь. Мы с удовольствием сейчас играем его и в Кириатоно, и в городах Израиля. Вот мы начали с Ришон-Лециона, а в конце августа у нас Нетания 27-го, и в сентябре мы сделаем целую серию спектаклей и в Петах-Тикве, и в Иерусалиме, и в Хадере, и в Бершеве, и в Хайфе. И с удовольствием ждем любителей театра. Для нас это очень волнительно, потому что спектакль жив, он трогает и волнует и нас, и, судя по отзывам и зрителей, это самое главное.
0: Безусловно.
1: И, кроме всего прочего, на следующей неделе, вот уже буквально в воскресенье, мы выезжаем в Литву на международный театральный фестиваль «Друскиненкай» со спектаклями «Женщина в песках». По их личной просьбе мы уже были на этом спектакле в далеком 2014 году, когда этот фестиваль проходил под руководством Туминаса.
0: О.
1: И тогда мы с ним познакомились. И сейчас вот нас позвали со спектаклем «Птица моя», недавней нашей премьеры, относительно «По шаю Агнону». Это фестиваль моно- и камерных спектаклей. И они плюс к этому попросили очень привести еще раз «Женщину в песках», которую до сих пор помнят и организаторы фестиваля, и зрители. И мы с удовольствием выполняем эту просьбу. Мы будем вот в Друскиненкае. Всем известно, что это излюбленное место отдыха израильтян. И многие наши зрители уже купили билеты там на наши спектакли. Это тоже очень радостно. Там будут принимать участие театры из Литвы, Латвии, Эстонии, Украины. И мы рады представлять Израиль на этом замечательном летнем прекрасном фестивале в Литве.
0: Чуть подробнее давай напомним слушателям нашим, которые твои, ваши, естественно, зрители, о спектакле «По шаю Агнону», который действительно у вас только идет с 24-го года, если я не ошибаюсь.
1: Да-да-да.
0: И в этом спектакле он и музыкален, там вы используете произведения клейзмеров этого, прошедшего уже даже века, можно сказать.
1: Совершенно верно. Замечательная клейзмерская музыка, которая, в общем, нас сопровождает на протяжении всего нашего творчества. И спектакль «Заколдованный портной», и «Той били ее демон», оформленный в этом стиле. И, конечно же, и «Птица моя». Рассказ...
0: По мотивам именно рассказа Шая Агнона, да? То есть глазами ребенка, который... Я читала просто этот рассказ.
1: Совершенно верно. Это рассказ, который как бы считается как бы детским.
0: Как бы,
1: во всяком
0: будто,
1: случае,
0: да.
1: Повествование, совершенно верно. Повествование там ведется от имени ребенка. Но в этом спектакле мы соединили его с Нобелевской речью Шая Агнона. Mm-hmm. И неожиданные параллели какие-то, и аллюзии с жизнью самого писателя дают нам такую, ну, как бы объемную картину. Это наше признание в любви стране Израиля, как мы это называем. И очень радостно, что вот сейчас он поедет этот спектакль впервые, по известным причинам мы не могли его вывозить, но вот сейчас будем представлять Израиль за границей.
0: Олег, если можно, я просто все время прошу тебя время от времени вспомнить и об этом спектакле. Я имею в виду ваш спектакль. Вы не только в этом спектакле много искали, находили исторически. Я имею в виду спектакль «Оэль».
1: Да-да. Спектакль тоже удивительно теплые отзывы находит у израильского зрителя. Он на иврите с субтитрами на русском языке и повествует о истории первого израильского репертуарного театра. Вот он тоже играется в арт-подвале в Кириатоне регулярно. В октябре будет у нас он в репертуаре в нашей афише наряду со всеми нашими спектаклями, которые идут. И очень надеемся, что нам удастся и выехать с ним за пределы Кириатона и представлять его в других городах Израиля. Мы тоже очень когда... важная для нас история.
0: Да, говорили о нем не раз. Ты подчеркивал, исторически вы очень много работали в архиве, и вы даже встречались, собственно, с некоторыми из персонажей, чтобы очень ценно. И это первый, я просто обращаю внимание наших слушателей, репертуарный театр израильский был в свое время. Это не Абима, это совершенно другое, это другая история совершенно.
1: Абсолютно. Очень мало известная не только тем, кто сюда приехал, но и коренным израильтянам. Это очень трогательный для нас тоже момент. И, конечно, живые свидетельства участников тех событий и той вообще жизни страны Израиля в тот период, это, безусловно, истинное украшение спектакля. К нашей большой радости, мы не так давно играли в театре «Маленький», но принимал наши коллеги и друзья принимали нас в гостях в Тель-Авиве, и там на спектакле был Шмулик Ацмон, один из ведущих театральных деятелей Израиля.
0: Такой зритель —
1: театра
0: это
1: Идиш,
0: подарок.
1: Абсолютно, да. И он был в свое время молодым артистом театра «Оэль». И да, это было очень трогательно и для него, и для нас. И его дочь, известная актриса Анат Ацмон, тоже очень волнительно и трогательно отнеслась к такой неожиданной встрече. И по эту сторону экрана нас окружали живые свидетели событий. Замечательный спектакль. Ну и еще, чтобы, да, так сказать, дополнить нашу линейку новостей, у нас вчера состоялась премьера.
0: Так.
1: Ни много ни мало. Это не премьера театра «Зеро», это премьера нашей студии актерского мастерства «Верю», которая уже 19 лет при театре существует и стала такой, ну, частью нашей жизни большой, а театр стал частью жизни участников студии. Это очень важная, большая и такая, пожалуй, самая сложная работа студии за все годы. Это замечательная, одна из лучших пьес 20 века. А других мы не берем.
0: Вообще никто не сомневается.
1: Да, это «Эквус» Питера Шефера. Пьеса, которая была написана в 1973 году автором знаменитого «Амадея» и пьесы, и сценария к фильму, известного всем прекрасного английского драматурга. И пьеса эта взорвала буквально и театральный мир, и вообще общество тогдашней Англии, да и, пожалуй, всего мира, поскольку она раскрывает очень сложные и важные и психологические и философские вопросы. Это такая психологическая драма с очень напряженным сюжетом, и рассуждает она на тему и религии, и на тему индивидуальности, и что такое есть норма. В психологическом и философском смысле этого слова. Очень важный для нас и сложный, и прекрасный материал. И огромная работа студийцев. Это пьеса, которую обычно любительские студии в свой репертуар не берут. Она большая, масштабная, сложная, с большим количеством персонажей. И мы очень рады, что вот вчера у нас родился очередной наш театральный ребенок. Пожелаем ему долгих лет жизни.
0: От души,
1: конечно же.
0: От души присоединяюсь. Это замечательные новости. Олег, и в завершение нашего с тобой разговора я хочу с твоей помощью напомнить о событии, о котором мы сейчас через несколько минут поговорим более подробно. Ты принимать будешь в этом участие уже в очередной второй раз, как ведущий именно. Ведущий вечера специального, который будет посвящен памяти Даниэля Клугера. Это все состоится 22 октября. Ты помнишь свои ощущения прошлогодние, когда...
1: Конечно. С огромным удовольствием об этом говорю. И волнением тоже. На самом деле театр и студия забирают все наше время. Мы практически не принимаем участие ни в каких посторонних там проектах и так далее. Но здесь я не мог отказать организаторам, потому что Даниэль Клугер неоднократно был у нас в гостях в арт-подвале со своими концертами, со своими встречами и балладами. И запомнился нам как прекрасный, глубокий, необыкновенно скромный, тонкий человек и автор, исполнитель, художник, поэт, так сказать. И когда возникла идея сделать вечер его памяти, вечер-концерт, вечер воспоминания, вечер признания в любви, я, конечно же, не мог отказать. Прекрасный у нас получился тогда вечер, и я очень рад, что есть причина повторить его и вновь вспомнить замечательного этого человека и автора.
0: Спасибо большое за такие теплые слова. Я думаю, все, кто знают имя Даниэля Клугера, с очень разных сторон знают огромное количество людей, живущих не только в нашей стране. И как автора знаменитых еврейских баллад, кто-то его знает как писателя-фантаста, кто-то знает как поэта, кто-то его знает как журналиста. Да, совершенно верно. Он очень был многогранен, и меня это всегда поражало. С учетом того, насколько он был доступен и прост в общении, это Даник Клугер, которого мы все очень продолжаем любить. Это важно.
1: Уникальный человек. А если есть кто-то, кто не знаком с этим прекрасным человеком и с его творчеством, мы с удовольствием приглашаем. Я уверен, что вам откроются совершенно дивные вещи в поэзии, в музыке. Там будут замечательные исполнители на этом вечере. И я уверен, что все получат большое впечатление.
0: Спасибо.
1: От души всех приглашаю.
0: Спасибо. Удачи вам на фестивале. Совсем уже скоро возвращайтесь. Мы продолжим с тобой наш всегдашний диалог о ваших новостях, о новостях театра «Зал».
1: Они у нас, даст Бог, не закончатся. Только чтобы все было тихо, мирно, относительно, насколько это возможно, и мы будем продолжать и радовать наших зрителей и новыми спектаклями. А их у нас будет.
0: Let it be. Кто бы сомневался, да будет так. Олег Радавильский, спасибо тебе большое.
1: Спасибо большое. Шаббат шалом.
0: Шаббат шалом.

0: Метры или годы стороной, и проходят километры или годы стороной.
1: А вот это уже Даниэль Клугер. Дани Клугер, голос которого, думаю, вы тоже многие хорошо запомнили, познакомившись когда-то впервые для себя с той или иной еврейской балладой, с песнями разных лет. И именно ему и 75-летию со дня рождения поэта, писателя, музыканта Даниэля Клугера посвящается вечер с определенным названием «Любовь на все времена». Наверное, мне стоит сразу спросить у организатора этого вечера, Жанны Романовской, почему именно такое название. Ну, естественно, и поприветствовать ее в нашем эфире. Жанна, доброе утро.
2: Доброе утро, Танечка, и дорогие радиослушатели, надеюсь, будущие зрители нашего вечера. Таня, приглашаем. Таня прямо сразу задала самый главный вопрос. Почему «Любовь на все времена»? Так называлась одна из программ Даниэля Клугера, которую мы показывали в Израиле. Это как бы определяющее на этом вечере. Дело в том, что будут звучать баллады, песни и стихи, написанные Даниэлем Клугером в разные годы о любви. Даже если баллады были написаны на другие темы, все равно всегда они были пронизаны любовью. Это любовь к еврейской истории, это любовь к еврейской культуре, любовь к героям его балладу Даниэля Клугера и просто любовь к жизни. И поэтому мы решили назвать наш вечер вот таким образом «Любовь на все времена» и показать зрителям абсолютно те баллады и песни, которые еще не звучали. Вечер этого года не будет ни в чем повторять прошлогодний вечер. Другие произведения, другие исполнители. А те, кто будут выступать на этом вечере, они хорошо знакомы нашим зрителям. И думаю, что зрители ждут много приятных сюрпризов.
1: Давай поговорим о тех, кто будет, кого мы увидим.
2: Начинаться вечер будет той самой песней «Пассажирская», которая
1: Серьезно?
2: Только что звучала. Да.
1: Потрясающе. Я не знала, честное слово.
2: Да-да. Но дело в том, что Дани начинал все свои концерты песней «Пассажирская».
1: Да, это я знаю, что он ее любил и с ней проходил от программы к программе часто.
2: Да, это такая программная песня, где последняя строчка остается на перроне непридуманный герой. Угу. Все герои Данины непридуманные.
1: Да, поэтому еврейские баллады, будет... что было известно, они все основаны на исторических фактах. И Дани, как настоящий историк и археолог вместе, очень долго работал с фактами.
2: Да, конечно. И вот затем выйдет на сцену замечательная актриса и певица, которую я очень люблю. Это Слава Казанцева, Бронислава Казанцева. Дело в том, что еще при жизни Дани Клугер выбрал ее, если можно так сказать, доверил первой и пока единственной певице исполнять свои баллады. Да. И Слава споет именно баллады о любви. Какие я не буду раскрывать. Но Слава отнеслась очень серьезно к этому нашему вечеру, как настоящая профессиональная актриса и певица. Взяла отпуск на весь август, раскрываю секрет.
1: Да
2: и готовит свою часть программы. Вот такого уровня у нас будут солисты. Я бы хотела еще пару слов сказать, кто выйдет следом.
1: Да, конечно.
2: Дело в том, что не очень известный пока широкой публике в Израиле такой певец, как Стас Шварштейн, очень интересен. Это оперный певец, который успешно исполняет оперные партии в театре израильском, который одновременно любит авторскую песню и прекрасно играет на гитаре. И вот немножко умеряя свой красивый оперный голос, Стас споет нам лирические любовные песни, написанной Даниэлем Клугером. Mm-hmm. Вот такой сюрприз. Мне кажется, это очень интересно.
1: Абсолютно. Да, здорово.
2: Есть у нас в программе Леночка Тимченко из ансамбля «Март», которая на этом вечере выступит солисткой. Зрители тоже ее хорошо знают. Она прекрасная певица и профессиональная альтистка. Музыкант, играющий на альте. Она исполнит новые, написанные только к этому вечеру, романсы на стихи Даниэля Клугера. Музыку написала Дина Сморгонская. Близкий друг Даниэля Клугера и замечательный международно известный композитор. Вот на этом вечере романсы будет исполнять Лена Тимченко. А бард, очень широко известный в Израиле, бард, поэтесса, поэт, артистка вообще едина во всех лицах, Марина Меламед, тоже написала романс. Она влюбилась в прекрасное стихотворение Даниэля Клугера. Опять не буду раскрывать,
1: да, какое,
2: чтобы был сюрприз. И написала дивный романс. Вот. И она его споет. То есть множество будет всяких удивительных моментов, сюрпризов для зрителя. Конечно, вы услышите на этом вечере и голос Даниэля Клугера обязательно. Но, опять-таки, ничто не будет повторяться с прошлогоднего вечера.
1: Жанна, за те годы, а вы с Дани Клугером дружили огромное количество лет. Но так вышло, ты в свое время рассказывала и нашим слушателям, мне отдельно, и в наших эфирах, в моих эфирах, что когда ты познакомилась и услышала его одну из баллад, ты вот влюбилась в этот тогда еще относительно молодой жанр. Ну, естественно, новый для всех остальных в любом случае. И вы и подружились после этого, очень сильно подружились и с Даней, с тем, как он жил, с его идеями, с его книгами, с его стихами, с его творчеством. И очень много людей в Израиле успело все это услышать и увидеть, что важно.
2: Да, но я хочу сказать, что вот последние трагические 3 года для Дани были очень тяжелые. И Дани приходил в себя только через творчество. Каждое утро он звонил и говорил: «Жанна, вот опять не спалось, я вам присылаю то, что я написал». И вот эти последние 3 года Дани был просто потрясающе, совершенно открыл новую страницу, можно сказать, своего творчества. Он писал почти исключительно лирические стихи. Почти исключительно. Баллады немножко остались в стороне. И это были настолько прекрасные стихотворения, необыкновенные. Вот часть их легла в основу тех романсов, о котором я говорила. Это и, важно. Конечно, вот эту сторону нам тоже очень хочется показать. Вообще, в принципе, вы понимаете, Дани прожил очень мало. Очень мало. Он мог бы еще столько всего придумать, написать, создать, но он оставил нам колоссальное наследие. Я поэтому постоянно подчеркиваю, что эта программа будет совершенно новая. И таких программ еще может быть очень много.
1: Разумеется, остались архивы такие.
2: Да. И я надеюсь продолжать, потому что для меня это сейчас очень важно. Продолжать знакомить зрителей. Вот я хочу сказать, что в Риховате на вечере прошлого года примерно треть зрителей впервые услышала баллады Даниэля Клугера. Им не пришлось быть на его концертах. И отзывы были просто потрясающие. Вы знаете, отзывы, которые вот дали импульс мне жить дальше, заниматься этим всем. Я понимала, увидела, насколько это нужно. И для меня это задача, да, вот продолжать знакомить зрителей Израиля с творчеством Даниэля Клугера.
1: Жанна, в прошлом году вечер проходил в Рыховате, в Йеменском культурном центре, если я правильно помню.
2: Да, и в этом году именно там же. Это очень красивый, достойный зал. Вот. И я приглашаю всех туда. Риховатские жители очень любят его, он хорошо знаком.
1: Это будет 22 октября, Йеменский культурный центр, улица Абарбанель, 7. Адрес.
2: Да, совершенно верно, Танечка. Я надеюсь,
1: да,
2: что и ты придешь.
1: Я тоже хочется очень прийти, увидеть тех, кому это близко, увидеть новых из наших слушателей, в данном случае дефис зрителей, которые познакомятся для себя с Дани Клугером, каким-то другим, каким-то новым. Возможно, они до того встречали, например, книги, которые он писал, или что, как-то иначе с ним были знакомы через статьи, и что-то откроют для себя еще. Потому что ты, которая знаешь Дани Клугера годами, была с ним знакома и дружила, говоришь нам о том, что вот есть такое количество еще в архивах неизвестного другим, неуслышанного, что важно.
2: Да, надеюсь, что услышат, что будем продолжать.
1: Мы как можем... Я от вопрос от радиослушателей. Мы еще вернемся к этому объявлению. Вопрос, как распространяются билеты на этот вечер?
2: Дело в том, что можно просто ко мне обратиться, и я вам все расскажу.
1: Спасибо большое.
2: К сожалению, я вот такую маленькую шпилечку под конец скажу. К сожалению, интернет-кассы не считают для себя возможным заниматься этим вечером. Я просила, обращалась во все интернет-кассы, не буду их называть. Но и в прошлом году, и в этом году они остались абсолютно равнодушными. Ну, нам и не надо. Я вам скажу честно, такой ажиотаж в Риховате всем хочется. Поэтому справимся. Обязательно справимся.
1: Ну и, как мы уже говорили чуть выше, ведущим и этого вечера, как и в прошлом году, стал актер и режиссер Олег Радавильский. Вы его увидите, вы его услышите. Свое мнение и свои впечатления о Даниэле Клугере он нам только недавно рассказал.
2: А как он читает стихи? Да. Клугера, как он их читает. И будет читать опять стихи новые, уже другие.
1: Спасибо большое. Жанна Романовская, мы говорили о вечере, который состоится 22 октября. Отметьте себе эту дату в Йеменском культурном центре. Вечер, посвященный 75-летию со дня Даниэля Клугера, поэта, писателя, музыканта. Вечер под названием «Любовь на все времена». Спасибо большое, Жанна. Хорошего дня.
2: Спасибо, спасибо. И всем хорошего дня.
1: Всего доброго.

0: Вы слушаете программу «Анонс». Мы продолжаем наш эфир. С вами Таня Барская. И перенесемся в город Петах-Тиква, где, в общем, всегда, как и во многих крупных городах, кипит жизнь, в частности, и культурная. И поговорим о том, что может удивить вас, заставить вас, уважаемые радиослушатели, даже не живя в Петах-Тикве, приехать и увидеть очень много интересных мероприятий. С нами в эфире Наира Зарифьян, организатор и руководитель одного из творческих проектов в Петах-Тикве. Но, я думаю, хорошо известно зрителям, живущим не только в этом городе. Наира, доброе утро.
1: Доброе утро, Таня. Доброе утро, дорогие радиослушатели. Я знаю, я действительно хочу сказать, что к моей большой радости могу рассказать о интереснейших культурных мероприятиях, которые ожидают нас уже в сентябре. Но вообще, как, по-моему, единственный человек в стране, который ведет ежемесячный дневник всех, без исключения спектаклей, концертов, творческих встреч во всех залах своего города, могу ответственно заявить, что Петах-Тиква вполне может поспорить в этом смысле с Тель-Авивом и называться с этой точки зрения городом без перерыва. Это вообще, ты знаешь, подразумевает иногда в иные месяцы практически каждодневное проведение чего-либо, кем-либо. И с одной стороны это очень радует, а с другой стороны это очень напрягает, потому что иногда продюсеры не смотрят на даты других, да, ты понимаешь, и они наталкиваются друг на друга. Кто страдает? Страдают не они, страдают зрители и страдают распространители.
0: Ну, конечно.
1: Вот и все. Потому что люди хотят, это разножанровые вещи, как бы такие разноплановые. И это может быть музыка, это может быть спектакль, это может быть какой-то привозной вариант гастролера. И все хочется посмотреть. А зрители одни и те же, и несчастные, они должны разрывать себя и свой единственный карман. Ну ладно, мы вернемся к сентябрю. Вот только что мой любимый Олег Радовильский рассказал тебе, что 3 сентября в зале «Шарет» действительно зрители города увидят, пожалуй, самый знаковый спектакль театра «Женщина в песках» по одноименному роману удивительного японского писателя Кобо Абе. Смотри, когда я читала этот роман много-много лет назад, и когда я приехала в Израиль, и еще не знакома была с этим театром, не так, как сегодня это такая дружба, то я и узнала, что есть такой спектакль, я просто обомлела. Я не понимала, как можно перенести вот эту тягучую такую прозу на сцену. Но они это сделали, Марина с Олегом. Они удивительно инсценировали, удивительно поставили с огромной долей своего, конечно, внесенного я, своей личностной какой-то личностного отношения. Это удивительная стилистика, удивительный театральный язык. Вот я хочу сейчас, как бы имея возможность, обратиться к зрителям Петах-Тиквы. Я это делаю каждый день, вот до 3 сентября. Если вы еще не видели этот спектакль, потому

0: раз, уже по-другому, уже по-новому. Потому что театр, спектакль же меняется все равно, да? Все равно со временем.
1: Конечно.
0: Какие-то акценты новые ставят. Так что мы с удовольствием посмотрим 3 сентября в зале «Шарет» спектакль театра «Зеро. Женщина в песках». Билеты у распространителей в кассе «Право». Да, теперь следующий подарок для зрителей. Любители классической музыки. 7 сентября начинается новый сезон концертов классической музыки в Доме музея Авраама Шапира, улица Герцль, 20, под руководством Михаила Захарина. И вот этот первый концерт, первая программа называется «От Шопена до ACDC».
1: Хорошее сочетание названия.
0: Да. Какая программа? Пиано-шоу при свечах. Кроме того, что это будет, я думаю, очень эстетно, это очень красивый концерт, который играет блестящая красавица и талантливая пианистка, лауреат международных конкурсов в Италии, Финляндии, конкурса имени Марии Юдиной в Санкт-Петербурге, Дина Казачинская. И вот мы услышим и Шопена, и Рахманина, и Гершвина, и музыку австрийской рок-группы, но тебе не надо рассказывать, правда, кто это? AC/DC, в переводе «Перемены постоянно», «Иду потрясающий», я знаю, очень любимой тобой, «Ливерпульской четверки», то есть рок-группы «The Beatles». Вот такой концерт, соответствующий антуражем, свечами, эстетно, красочно и по форме, и по содержанию. 7 сентября, 19:30, до музея Авраама Шапира, билеты у распространителя. Продолжаю. Теперь 23 сентября тоже открывается мой проект «Творческие встречи в Доме музея Авраама Шапира». Вот в этом небольшом зале я хочу сделать на это акцент. Он находится в историческом месте. Он буквально надышан, наполнен творчеством, игрой и вокалом самых лучших профессионалов, выступлениями, стихами, прозой, спектаклями самых известных в стране поэтов, писателей, актеров, режиссеров, представителей творческой интеллигенции. Вот совсем недавно именно там сбылась вот такая... Ну, программа, совершенно замечательная программа созвучия Анатолия Вайсмана и Сергея Никитюка. И вот эти два исполнителя, они буквально кайфовали. Значит, вот такая атмосфера, вот такой какая-то аура наполняет этот зал. Я открываю проект первой встречи с хорошо нам знакомым, нашим добрым другом, интересным собеседником, профессиональнейшим человеком, военным корреспондентом 9 канала и режиссером, в прямом смысле слова, уникальных документальных фильмов Сергеем Гранкиным. И он совсем недавно, где-то 8 месяцев назад у нас был, но было время войны, а сейчас я хочу подчеркнуть, что в этот раз мы не будем говорить с ним о войне, о политике, напротив. Мне хочется на этой встрече показать, высветить некие другие грани личности Сергея Гранкина. Видишь, какой каламбур.
1: Получилось.
0: Возможно, мало кто знает. А именно, Сергей был студентом филологического факультета Тартусского университета. И одним из его преподавателей был никто иной, как известный литературовед, блестящий культуролог и семиолог, пушкинист, доктор филологических наук, профессор Юрий Лотман. Когда я учился на филфаке, я помню, что в годы учебы вот эти книги были удивительными открытиями. Он был буквально легендарной фигурой. Иногда казалось в далекой Киргизии, что просто это какая-то легенда, действительно легенда. Вот хочется, чтобы Сергей коснулся этого периода своей жизни. Рассказал о работе в квартире музея Пушкина. И потом, совсем единицы знают или слышали, что Гранкин, кроме очень точных профессиональных военных репортажей, может замечательно читать стихи. И это будет тоже на этом вечере. Вот так я хочу ее построить, чтобы это открытие Сергея Гранкина другого. И еще одна ипостась его творческой натуры – это режиссер-документалист. Когда-то я помню, как я с ним познакомилась в Латруни на концерте Ларисы Герштейна «Светлая память». Сергей Гранкин стоял тогда со своими кассетами фильма «Потерянный храм», который он только-только создал. Создал буквально сенсационную ленту. Я к нему подошла и взяла эту кассету, еще ничего не зная об этом человеке. Но просто вот было интересно. И потом я его попросила, а напишите мне свой телефон. И он на обратной стороне этой коробки написал телефон. Так началась наша дружба, и он уже не раз как бы встречался с моими зрителями. Я просто хочу сказать, что мы, да, посмотрим этот

0: фильм полностью. Фильм, который был достоин диплома Международного форума «Золотой Витязь» в 2010 году за высокий профессионализм и такт в исследовании сакральных и религиозных проблем современности.
1: Это замечательно. Уже те несколько событий и только сентября заставляют восхититься разнообразием, между прочим. Вы совершенно правы, Наира. Город без перерыва не обязан называться только Тель-Авивом. Тут все зависит от города, от разного рода инициатив, в данном случае от культурных мероприятий, о которых мы говорим. И предлагаю вам в конце месяца вернуться к этой теме и дополнить следующими мероприятиями вот ту афишную тумбу, как иногда, помните, говорили раньше, и рассказать, как будет обстоять дела дальше. Спасибо большое, Наира Зарифян, организатор творческих проектов Петах Тиква. Спасибо большое. Всего вам доброго. До свидания.

0: Меняя музыку, темп и направление разговора. На этот раз мы в гостях у Шауля Тиктинера и его Тюза. Шауль, доброе утро.
1: Доброе утро, Танечка, доброе утро всем, кто слышит нас сейчас.
0: Лето, это... каникулы, дети, тема спектаклей, Шауль.
1: Дело в том, что каникулы – это, как говорится, не для всех. Для нас, актеров.
0: У вас, да, у вас с этим строго.
1: Это напряженный момент.
0: Мягко скажем.
1: Напряженный, абсолютно верно. Я хочу несколько слов, потому что времени я так вижу не очень. Я хотел бы сказать, что спектакли, театральные новости очень важны для взрослого зрителя. Они всегда в тему. Но дети, которые, в общем-то, в нашей стране находятся, я буду так говорить, не всегда в комфортном состоянии, потому что войны, потому что сирены, потому что новости и все прочее создают не очень хорошую атмосферу и дома, и в школе, и в садике. То есть детей нужно чем-то все равно отвлекать от этой сегодняшней жизни. И мне кажется, и даже больше, что я уверен, что если ребенку дать возможность отлучиться от того, что уйти от этого сегодняшнего состояния в какое-то место, где есть определенная аура, которая его поглотит, это очень важный момент его психики, его настроения, его будущее, так сказать, направление в жизни, в каком-то состоянии быть оптимистичным. Вот поэтому я говорю о том, что те спектакли, которые я вот... Театру 35 лет в этом году уже в Израиле. 35 лет мы будем гулять осенью. Праздник. Вот.
0: Уточнили, да. Это много,
1: да.
0: Это очень много.
1: Я ради приглашаю. Я всех не хочу сейчас рассказывать, там будет новая премьера спектакля для взрослых. Большая премьера. Но я сейчас не буду рассказывать, это отдельная тема. Так вот, детей мне надо, очень важно мне, чтобы детки приходили в эту ауру спокойствия, интереса, настроения, смеха, чтобы они там оказались и вынесли оттуда еще много времени, чтобы это было с ними. И вот первый спектакль, о котором я хочу сказать, это «Репка». Казалось бы, «Репку» читает как первая книжка, это детишкам «Репку» читает 2 годика, там, 1.5 годика, я не знаю. Но они «Репку» знают как первую книжку. И вот мне кажется, такой от первой книжки к первому спектаклю. И этот спектакль для детишек 2+, и вы еще будете говорить, они принимают очень прекрасно. Маленький человек приходит первый раз в театр. Это посещение театра должно быть событием. И он первый раз идет смотреть спектакль. Поэтому спектакль должен быть особенным. Знакомая сказка, небольшого формата, не длинная, с интересной сценографией, с актерской игрой, близкой и понятным маленькому зрителю. Вот поэтому наш спектакль «Репка» – спектакль музыкальный, смешной, с необычными декорациями, куклами. Дети принимают участие в действии. В течение 45 минут дети и родители, что странно для спектакля с очень знакомым сюжетом, не отрывая глаз, с огромным удовольствием смотрят на виртуозную игру. В этот раз у нас играет Лена Кахановер, потрясающая актриса, очень заводная. И она умеет работать с детьми. Вот. И дети помогают героям, смеются и подпевают, аплодируются и переживают. Спектакль для маленьких, а в нем... столько интересно для любого возраста, и не только интересно, но и поучительно. А после спектакля дети запоминают и повторяют последнюю фразу мышонка. «Вы только меня позовите, и я вам всегда помогу». Вот это я позвал формулу спектакля, где очень важно, что тот маленький мышонок, мы без него не смогли бы вытащить репку. Каждый в нашем доме важен. Особенно, то есть неважно, до какого возраста, какого он размера, каждый важен. Без него мы ничего не можем сделать. Об этом спектакль, вот маленький, для малышей и для взрослых. Вот. Поэтому первый вот спектакль сейчас будет 15 числа, 15 августа, в Батьяме. Мы вас приглашаем. Всю информацию можно получить на нашем сайте. В Ютубе израильский Тюз Шауля Тиктинера, там все написано. Не буду сейчас говорить подробности. И второй спектакль, который я хотел бы сказать, это тоже классика. спектакль «Три поросенка». Ну, все знают сказку, все знают, что это, кто это. Вот, а у нас это яркое, смешное музыкальное представление с большим удовольствием своих детей любого возраста, и взрослые тоже. Мы приглашаем всех на этот волшебный мир классической сказки. Вы погрузитесь в историю трех поросят, братьев-поросят, каждый из которых строит свой дом, внимание. Один из соломы, другой из дерева, а третий из кирпичей. Вот, и получится, что вы откроете для ваших детей, и не только для детей, но и для себя очень важную истину. Когда поросята объединяются, они побеждают злого волка только вместе. Ну что сейчас перед выборами еще может быть важнее этой сказки?
0: Ой, вот, как вы правы.
1: Честно. То есть объединиться надо, а не заниматься, так сказать, каждый свой дом будет строить.
0: Когда этот спектакль?
1: Вот этот спектакль у нас идет тоже в августе, я пока про август все говорю. Вот тоже в августе 7-го будет Бершеве. Вот, кстати, сегодня 7-е. Бершеве в 17:00, потом Натания 14-го, потом Кирят Хаим 15-го, потом Хайфа, потом Ришен Лицион, потом Ашдод. То есть, опять-таки, информация на нашем на нашей страничке, можно израильский Тюша Уля Тиктейра, и там вся эта информация. Здорово. Где, когда, что, почему. Прошу вас, друзья мои, сейчас, когда каникулы, не пожалейте время. Про деньги я молчу, там ни копейки. Время. Дайте ребенку эту радость. Сегодняшнее неспокойное время. Это очень важно.
0: Спасибо за эти слова.
1: Приходите.
0: И вслед за вами приглашаю наших радиослушателей сделать вот такой подарок вашим детям и вместе с ними получить удовольствие, в чем вообще не сомневаюсь. Шауль Тиктинер, спасибо большое. Хорошего дня.
1: Всем благ, всем мира. Всего доброго. Спокойствия. До свидания.
0: Ну что ж, уважаемые радиослушатели, мы завершаем только первый час. Оставайтесь с нами после выпуска новостей. Продолжаем.

0: В Иерусалиме 11 часов. Шаббат шалом. В эфире выпуск новостей. Радио Кан Река. В студии Евгений Кушнер. К событиям на юге Ливана. Силы регулярной армии Бейрута вошли сегодня утром в деревню Аль-Мансури, которая расположена в западной части Южного Ливана. Об этом сообщили официальные источники в Бейруте. В течение последних двух дней Цагаль наносил удары по этому району, предварительно оповестив местных жителей, что им следует покинуть свои дома. В настоящий момент силы регулярной армии Ливана расчищают завалы на дорогах, чтобы позволить жителям вернуться в оставленные ими дома. Между тем, корреспондент Кан Лерана Арони сообщил, что сегодня утром Цагаль вновь нанес артиллерийские удары по деревне Аль-Мансури. Двое бывших высокопоставленных сотрудников внешней разведки Моссад в интервью корпорации Кан подвергли резкой критике решения нынешнего главы данного учреждения Романа Гофмана уволить занимаемых должностей нескольких руководителей отделов Моссада за провал операции по смещению режима аятолл в Тегеране. Один из этих двоих бывших сотрудников сказал в интервью корреспондентке Кан Гили Коэн, что именно политическое руководство страны отдало распоряжение Моссаду готовить операцию по окончании военных действий, и эта операция не провалилась, она просто не была полностью осуществлена. И это произошло по целой совокупности причин, но даже если бы речь шла и о провале, все равно нельзя увольнять высокопоставленных сотрудников. По его словам, это полностью противоречит тем нормам и правилам, что уже десятилетиями существуют в Моссаде. Он отметил, что теперь работники данной организации будут бояться высказывать свое мнение, и это приведет к тому, что постепенно работники начнут покидать разведслужбу. У Моссада нет танков и самолетов. Единственное, что у него есть, это люди, отметил бывший сотрудник организации. Другой бывший работник Моссада указал, что глава правительства запутался во всем том, что связано с зеленым светом от президента Трампа на осуществление операций. Он также осудил увольнение двух руководителей отделов, напомнив, что они отдали немало сил делу обеспечения безопасности Израиля. Как мы уже передавали ранее, депутат Кнессета Ариэль Кальнер от партии Ликуд заявил в интервью корпорации Кан, что он считает ошибкой голосование на выборах за малые партии. По его словам, предстоит еще немало важнейшей работы. Она связана с расширением поселенческой деятельности, с активной внешней политикой, юридической реформой и с целым рядом других вопросов. Депутат от Ликуда также упомянул необходимость создания эффективной комиссии, которая займется подлинным расследованием обстоятельств трагедии 7 октября. Власти Саудовской Аравии сообщили минувшей ночью, что в результате атаки йеменских повстанцев-хуситов на район Наджаран, расположенный на юго-западе королевства, пострадали 11 человек, включая женщину и ребенка. Высокопоставленный представитель системы безопасности Эр-Рияда заявил, что Саудовская Аравия предпримет все необходимые меры для защиты своих граждан и своих интересов. Он отметил, что королевство отреагирует должным образом на террористические атаки повстанцев-хуситов из Йемена. К другим темам. В Таиланде ученик 14 лет застрелил 6 своих товарищей и ранил еще не менее 15. Это произошло в столице страны Бангкоке. После этого он покончил с собой. Данную информацию передал корреспондент Кан Итамар Маргалит. И в заключение о погоде. Сегодня небольшое понижение температуры, завтра без перемен, в воскресенье и в понедельник постепенное потепление. В Иерусалиме сегодня днем 29 градусов, в Тель-Авиве и в Хайфе 31, в Галилее 30, в Бершеве 33 и в Эйлате сегодня днем 39 градусов. Высота волн в Средиземном море от 30 до 40 сантиметров, температура воды 30 градусов. Время зажигания субботних свечей. Иерусалим 18:50, Тель-Авив 19:15, Хайфа 19:03, Бершева 19:13 и Эйлат 19:10. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Кан Река в 12 часов. Всего вам доброго. Шаббат шалом. Миру желаем.
1: Кан Река. Здесь и сейчас.
2: Вы слушаете программу «Анонс», обзор культурных событий в Израиле, интервью и рекомендации журналистов радио «Канрека» каждую пятницу с 10 до 12 часов. Спектакли и концерты, фестивали и выставки, лекции, кинофильмы, проекты репатриантов, мнения зрителей, конечно, гости в студии. Каждую пятницу с 10 до 12 часов на «Канрека». С вами Таня Барская.

Не знаю, как вы, я невольно подпеваю, вспоминая этот незабываемый уже хит 80-х и далее везде, потому что песня «Феличита», «Счастье», «Жив» и хорошо себя чувствует уже в веке 21-м. А Альбано Каризи собирается приехать и устроить 13 сентября здесь, в Тель-Авиве, в зале Гехала Тарбут, самый настоящий праздник. Ну, собственно, иначе и не бывает. Альбано – один из самых любимых голосов итальянской эстрады, и не только уже эстрады, поскольку уже примерно десятилетия два он уделяет большое внимание музыке классической. Этому есть много доказательств в виде дисков. Послушайте, посмотрите его выступление в Ютубе, когда он поет, и делает это, на мой взгляд, очень красиво, поет очень разные произведения из оперет, оперные партии. Очень много очень красивой музыки. Но это Альбано. Со вкусом у него всегда было интересно. Более полувека на сцене. Представьте себе, миллионы поклонников разных уже поколений. Аншлаги в самых престижных залах мира, включая израильские. Голос его меломаны узнают с первых нот, разумеется. И вот 13 сентября, новая та самая дата X, когда будет концерт, будет встреча. И концерт этот станет не просто музыкальным событием, но вот этой подлинной встречей, с одной стороны, для многих из нас, со своей эпохой, с частью нашей жизни, с легендой, ну и, конечно, символом музыки вообще, и музыки итальянской тем более. Его новая концертная программа – это, конечно, самое настоящее путешествие, потому что мы услышим и новые песни, какие-то будут для нас сюрпризами, но, разумеется, без таких песен, как «Феличита», «Либерта», «Sempre, sempre», «Шарзан, шарзан», ну, конечно, вы это знаете и помните. То есть песни, которые стали символы, которые сопровождают его музыкальную дорогу, все это тоже будет. Вечер, который останется надолго в памяти, совершенно точно. 13 сентября, зал Гехала Тарбут, Тель-Авив.

а сейчас я говорю следующую фразу. Рок-н-ролльщики возвращаются. Рок-н-ролла в Израиле хватает, концертов здесь, связанных с темой рок-н-ролла, хватает тоже, не менее, чем как с концертами на тему, например, джаза или музыки классической, но тут конкретная фраза. Рок-н-ролльщики и дуэт, которого не существует на самом деле. Они не работают дуэтом, но они дружат, и они снова в Израиле будут. Давайте для начала услышим голос одного из них, и это Алексей Кортнев.

Те, кто не видел поющих вместе Максима Леонидова и Алексея Кортнева, вы много потеряли. Спешите видеть, они действительно возвращать мне самые настоящие рок-н-ролльщики. Много сюрпризов, много песен разных лет, которые мы с вами знаем и совершенно точно будет подпевать зал. И спешите повторить, если уже видели, это ощущение музыкального восторга. Октябрь нас ждет акустический, обратите внимание, концерт легендарных рок-н-ролльщиков в Тель-Авиве и в Хайфе. 8 октября Тель-Авив, музей Эрец Исраэль, аудиториум Клячкин, 9 октября Хайфа, зал Рапопорт. В программе будет очень много, то, что могут предложить, а предложить они действительно могут очень много всего. Артисты, авторы, музыканты, очень харизматичные, обаятельные, остроумные, яркие, которые умеют держать зал, умеют смеяться вовремя, умеют рассмешить, расслабить и напомнить всем хорошие песни разных лет. Если это Алексей Кортнев, давайте я напомню вам одну известную всем давнюю песню с историей Максим Леонидов.

И следующее музыкальное путешествие. Симфонический 80-е. Концерт с оркестром. Есть музыка, которая умеет переносить во времени. Думаю, вы согласитесь. Для каждого она, разумеется, своя. И вот следующее мероприятие, о котором стоит сказать. В центре музыки в Яффо состоится концерт. Симфонические 80-е. Это, конечно, Тина Тернер. Это Абба. Это Аха, это Бонни М, это Modern Talking для каждого свой, Bad Boys Blue. Много, очень много всего. И если вы любите танцевать, но, может быть, давно не танцевали под какие-то конкретные композиции, ну, наверное, этот концерт еще и для именно вас. Симфонические 80-е – это, на мой взгляд, очень серьезное возвращение культовой музыки самого танцевального десятилетия. Это действительно были 80-е. Мощное звучание, которое дарит нам с вами, вспоминая эту музыку, симфонии оркестра под управлением маэстро Даниэля Круглова, элегантный зал дома музыки и, конечно, яркие голоса солистов. Это не будет только инструментальная музыка, нет. И самые легендарные хиты 80-х. И хиты от Стиви Вандера, и группы Бонни М, и, конечно, Майкл Джексон, группа Bad Boys Blue. Много-много всего, что нам напомнит каждому свою, у каждого своя ассоциация, впечатление, послевкусие, которое, может быть, многие из вас пронесли и до сегодняшних дней, что на самом деле здорово. Что касается исполнителей, Софа Чудновская, джазовая певица, мультиинструменталистка, актриса дубляжа, солистка хайского биг-бенда, Аркадий Файницкий, фронтмен группы Файницкий Бенд, автор-исполнитель, композитор музыки, обладатель гран-при «Голос года». И тот самый коллектив, о котором я не впервые рассказываю в своих эфирах, симфонии оркестра, коллектив, в котором смогли собраться лучшие музыканты, которые приехали в Израиль из Мариинского и Михайловского театров, Московской филармонии, Большого оркестра. И сегодня они занимают ведущие позиции в Хайском симфоническом оркестре. Даниэль Круглов, Стас Зильберман, Нери Топчио, ритм-секция, ведущие джазовые музыканты нашей страны, резиденты клуба Geek House, симфонии оркестра. Знакомьтесь, если не еще были знакомы, я постараюсь вообще пригласить их в нашу студию, сделать с ними видеоинтервью. Они того совершенно точно стоят. Это уже 3 сентября, Центр музыки Тель-Авив, Яффо. Симфонические 80-е.

0: Вы слушаете программу «Анонс». С вами Таня Барская. Мы переносимся на этот раз в Натанию. С нами актриса и режиссер Лена Саханова. Доброе утро, Лена.
1: Доброе утро, Танечка. Доброе утро, радиослушатели, дорогие.
0: Смотрю и смотрю, каждый раз радуюсь успехам всех твоих начинаний, твоего азарта, потому что сидеть спокойно ты не можешь. Тебе надо все время что-то задумывать, выдумывать, изобретать, начиная от пятницы, от студии пятницы, от этой новой ниши, которая когда-то возникла, до квартирников замечательных. Это новая форма существования уже огромного количества людей, как зрителей, так и тех, кто туда приезжает и дарит что угодно. Это могут быть совершенно разные направления. И,
1: Танечка, на самом деле ты позвонила, можешь поздравить. Квартирники мои живут уже 7 лет.
0: 7. Слушайте, это ведь очень много.
1: В июле исполнилось 7 лет. Вот мы открылись. И это как-то вот, я не знаю, вот замечательно. Как это говорить? Тьфу-тьфу-тьфу, чтобы не сглазить. Потому что это кайф принимать, во-первых, у себя дома зрителей, с которыми ты уже знакома, и знаешь их по именам, и знаешь, куда кого посадить, где кому удобнее будет сидеть. Это очень большой кайф, когда зрители и артисты очень близко. Это, во-первых, испытание для артиста тоже, потому что когда публика близко,
0: это другое расстояние, это совсем по-другому, да.
1: Ты не можешь солгать, и поэтому вот как бы вот и артисты получают кайф, потому что и зрители, самое главное, понимая, наверное, что это одноразовое мероприятие, то есть так не будет никогда. Вот в этом локейшене, когда можно подойти к артисту, когда можно сфотографироваться с ним, когда можно задать какие-то вопросы интересующиеся. И что самое приятное, у меня все, кто выступает, они не торопятся уходить. Тоже получают кайф от общения с публикой.
0: Это тоже плюс огромный.
1: Да, это очень здорово.
0: Совершенно верно. Вот если вспомнить из совсем недавнего и сказать о планах, разумеется. Я не очень не люблю вопрос, когда журналисты, например, задают ваши творческие планы, и все вот так стереотипно. Нет. Но из тех, кто к тебе приходил в гости и кого слушали, смотрели, это ведь не только актеры, они очень разные люди к тебе приходят, как и к другим, конечно.
1: Конечно, конечно. Я очень рада, например, вот из последних квартирников у меня выступал Василий Говорухин, ныне политолог, а вообще в моей жизни Вася, я могу его так называть, потому что я знаю его с детства, он внук моего педагога по актерскому мастерству Юноны Каревой.
0: Потрясающе.
1: И сын моего друга юности, Сергея Говорухина. И поэтому я ждала, когда он созреет уже, после того, как у него вот «Стена плача», его канал раскрутился и все. И я уже написала ему, я говорю: «Вася, ну ты созрел или не созрел?» И я очень рада, что выступив один, во-первых, у нас получилось 2 квартирника в один день. Потому что желающих было много, и квартирники были прям вот в 4 часа, как сеансы в кинотеатре, в 4 часа и в 8 часов. Потом публика сказала, еще были те, которые не дошли. Поэтому мы решили повторить. И с этого момента, вот когда люди увидели, что Вася выступает вживую, как говорится, то тоже он проехал с таким небольшим гастрольным туром по другим городам. Я очень рада приделывать крылья, как это называется, наверное. Вот. Это вот из последнего, это вот моя гордость и моя радость. И действительно все прошло с успехом, потому что Вася умница большая и очень интересный аналитик, очень интересный человек и молодой человек. Когда слушаешь молодежь, вот такую вот, как Вася, очень... Ну, становится спокойнее немножко.
0: Из тех, кого приглашала в данном случае ты к себе на квартирники, вот просто назови разных людей, которые к тебе пришли, и кто был открытием абсолютным для тебя. Ты очень многих видишь.
1: Я очень многих вижу. Открытие у меня, у меня были великие, Игорь Миронович Губерман, и, кстати, мы по зиме собираемся повторить, и Дина Ильинична Рубина, с которыми мы знакомы с ними очень много лет, и поэтому они знают, что как бы ко мне, им нормально ко мне приехать. Вот. Но открытие, я могу сказать, это открытие живет в Париже. Макс Леонидов звонил мне несколько лет назад и сказал: а ну-ка, давай-ка сделаем квартирник моему другу. Его зовут Павел Фахрутдинов.
0: Ой, какой прекрасный друг.
1: Да. Да,
0: я вот очень люблю его песни, взгляд через эти песни, это прекрасно.
1: И я очень рада, что он стал открытием не только для меня, потому что пригвоздить меня, когда я в собственном доме, когда куча забот вокруг, там, зрителям, чтобы удобно, чтобы мозган, чтобы то. И я услышала первую песню, услышала вторую песню, потом я села и не вставала до окончания квартирника. Вот, он был у меня уже, по-моему, 2 раза или 3 раза даже Паша был. Вот, я снова жду его приезда, потому что это уникальное сочетание прекрасного вокала, прекрасного владения инструментом и гражданской позиции, голос, вокал и честность. Вот потрясающая
0: очень
1: честность.
0: Согласна.
1: Очень высокий уровень поэзии. То есть я считаю, Паша поэт. Вот, как если в 2 словах его описать, это уровень Владимира Семеновича Высоцкого наших дней, только с более таким профессиональным вокалом и музыкальными всякими прибамбасами.
0: Он очень интересный, тоже от души рекомендую. Вот мы сразу после нашего с тобой интервью, я специально сейчас, пока ты говорила, уже вытащила одну из песен.
1: «Праздник победы над человечностью», если вытаскивать.
0: У него очень много есть всего. И того, кстати, что он вместе с Максимом записал, Леонидовым тоже.
1: Ну да,
0: тоже
1: лирика.
0: Интересно.
1: Да.
0: Лирика прекрасная тоже.
1: Тоже очень хороший, юмористический. Да. Он очень хороший. Вот. Это если ты спросила про открытие, я не была готова к этому вопросу, но это сразу, знаешь, как инстинкт, там сразу всплывает имя. А так наше, у меня скоро, вот 29 августа, я вдруг вспомнила, я видела в ленте, думаю, господи, 7 лет, а он еще не был у меня в салоне.
0: Бен Герцен,
1: замечательный наш баритон.
0: Неужели ты Бена еще ни разу не приглашала?
1: Нет, это же замечательный джаз на разных языках.
0: Конечно.
1: И очень еще
0: артистичный.
1: Артистичный, с юмором, и все. Это вот будет, наконец-таки, вот 29-го он приедет с Аликом Слуцким, и он приедет с контрабасистом, то есть это будет такое джазовое трио замечательное. И еще... Открытие, Тань, вот происходят какие-то открытия. Мне написал фотограф замечательный, Саша Кучерявый, который сказал, Кучерявый, это вот так вот на себя
0: Стоит,
1: он такой. Вот, и сказал: Лена, если вот ты хочешь улететь, возьми девочек к себе на квартирник. Это 5 девочек, которые делают, во что они очень верят. Я тоже обалдела от того, что они творят. Это музыка средневековья и возрождения. Живая музыка с мелофоном, с хангом, с колокольцами, с 2 лютнями. И как девочки мне сказали: Лена, вот они будут у меня 5 сентября. Они сказали: Лена, ты хочешь серьезный какой-то экскурс в средневековье и возрождение? Или ты хочешь средневековый стендап? Я сказала: как же я хочу средневековый стендап. Вот, то есть это будет живая музыка впервые, вот классическая живая музыка. Вот будет так вот нас заряжать 5 сентября. Ну и другие, конечно, планы. Я чем мне нравятся квартирники, я могу их дать, могу копать, могу не копать. Могу их делать. А если нету ничего интересного предложить публике, то я могу не делать.
0: Как дела у пятницы?
1: Пятница сейчас в строгом режиме репетиций. Основной состав. Потому что мы выпускаем спектакль, который будет называться «Дефективные люди». И ты очень вовремя решила поговорить со мной, потому что 26 ноября я подписала зал для премьеры.
0: Бог. Вот, и об этом мы будем, значит, говорить более подробно, более предметно.
1: Да,
0: и с тобой,
1: ноября,
0: и с кем-нибудь из твоих товарищей.
1: Да, «Дефективные люди» по произведению Михаила Зощенко. Я хочу там протянуть мысль, вот она уже протягивается там, как все начиналось. Вот. И куда это вылилось, мы видим сейчас.
0: Интересно.
1: Вот из таких вот зощиновских дефективных людей, которые никак не могут приспособиться, а кто-то приспосабливается к новому
0: прекрасно
1: миру. Вот такие вот истории.
0: Это хорошо, вот. Когда есть в подготовке очередной спектакль, премьера, о да. которой мы явно еще будем говорить.
1: Лена. Да-да-да. И программу мы готовим, которая тоже подходит к нашей атмосфере. Мы готовим программу миниатюр и импровизаций. Это будет называться она «Всемирный день психического здоровья».
0: Полезная вот. Тема.
1: Попробуем как-нибудь наладить баланс.
0: Спасибо да, да. тебе,
1: ну,
0: да.
1: Кроме того, да, я приглашаю в зал, я тоже у нас будут некоторые, я очередной раз в конце октября, 29 октября, привожу прекрасную солнечную историю, вот тоже вот совсем недавно подписали мы договор, 29 октября будет снова солнечная история в Израиле от театра «Давай», потому что вот солнце, будем прощаться с солнцем в октябре.
0: А коллектив «Давай», обратите внимание, пожалуйста, особенно те, у кого еще есть дети, но и взрослым полезно смотреть то, что они делают, то, как они это делают. Театр «Давай», театр «Клоунады» — это что-то совершенно невероятное в Израиле.
1: Да, это невероятно, и вот мы снова, вот «Давайцев» я снова
0: спасибо большое. Елена Саханова, спасибо, хорошего дня.
1: Спасибо, всем хороших новостей.
0: Всего доброго. Ну, а это... Максим Леонидов, Павел Фахретдинов.

0: Уважаемые радиослушатели, мы продолжаем серию публикаций о финалистах конкурса имени Артура Рубинштейна. Знакомьтесь, Дмитрий Юдин, один из финалистов. Рада вас приветствовать в нашем эфире. Добрый день.
1: Здравствуйте, очень рад с вами пообщаться.
0: Спасибо большое. Мы буквально неделю назад говорили, можно сказать, с вашим коллегой и соперником, с Корчагиным, я имею в виду в данном случае. Мы просто хотим такую провести серию перед тем, как начнутся эти дни в самом начале сентября. Это уже совсем скоро, согласитесь.
1: Это что-то очень скоро уже, да.
0: Уже совсем скоро. Долгожданные, на самом деле, дни, потому что в связи с очень разными, не самыми приятными событиями это все откладывалось. И Израиль очень ждет, разумеется, конкурса и тех, кого ждут. Давайте, если можно, немножко расскажите, пожалуйста, о вас самом. Сейчас вы находитесь в Европе, насколько я понимаю, как вы сказали, но...
1: В
0: Австрии. Хорошее место для пианистов, в частности. Исторически.
1: Да, ну я сейчас на самом деле в Италии. Вот. Да. Тоже хорошее место.
0: Разумеется, не хуже, далеко не хуже.
1: Да, не хуже совсем.
0: Да, я хотела вас спросить вот что. Я читала совсем недавно, что, ну, у каждого пианиста есть, разумеется, мечта, или их много, или они приходят через какие-то сны. Ну, это естественно. Что касается такой фамилии, как Рахманинов, она вам очень близка, и, наверное, хотелось бы переиграть все, мне так кажется.
1: Очень близка, да, да.
0: Как давно, с какого возраста вы познакомились с произведениями именно Рахманинова? И почему он вам так близок?
1: Ой, вы знаете, мне кажется, с Рахманиновым это спросите примерно любого русского пианиста, и как бы я думаю, что мы даже не вспомним, когда мы впервые с ним познакомились, потому что он как-то всегда был с нами.
0: С самого раннего возраста, когда вы начали заниматься музыкой?
1: В общем-то, ну, первый был Бетховен, я... В общем-то, через Бетховена в музыку пришел.
0: Именно через Бетховена?
1: Вот.
0: Интересно.
1: Именно через Бетховена. Вот это я помню до сих пор. Дело в том, что у меня дедушка по маминой линии, он выбирал ему стать пианистом или математиком. В итоге стал математиком, но музыку любил всю жизнь. У нас пианино «Красный Октябрь» было, стоит до сих пор. Вот. И его любимым композитором был Бетховен. И Бетховена он знал всего. И у нас были диски Бетховена, я до сих пор помню, и полное собрание фортепианных сонат, вот Арау, записи, и Гилельс тоже был. Вот как-то я через них в музыку и пришел.
0: Я читала, что вы, родившись в Москве, занимались, как и многие, музыкой, разумеется, с самого раннего детства, и интерес проявили уже года в три. Ну, не у всех он проявляется настолько рано, но вы поняли, что это ваше, судя по всему.
1: Вы знаете, я ничего не понял до сих пор, но тогда меня потянуло. Вот. И как-то, ну вот да, так получилось естественным путем. Вот. И как-то очень быстро все пошло.
0: Ну и, конечно, Гнесинская школа — это было то, через что вы прошли, и я знаю и читала, что для вас Лидия Григорьева, у которой вы учились, так она и осталась одной из самых близких для вас педагогов и людей вообще.
1: Ну да, она такая моя музыкальная мать, ну, в общем, человеческая во многом.
0: Конечно.
1: И да, потом... очень близкий мне человек.
0: Как в продолжение дороги, когда дальше выбираешь школу и где хочешь учиться, колледж, академия и так далее, вы выбрали Манхэттенскую школу музыки в Нью-Йорке. Это место очень известное.
1: Да, ну, это очень известное место. Я выбрал это место во многом из-за моего педагога, тоже совершенно замечательного, Горацио Гутьерреса. Вот, он... был известен, в общем-то, и в России также одно время. Он занял второе место на конкурсе Чайковского в 70-м году, если мне память не изменяет. Вот. И после этого начал активно концертировать. И вот непосредственно перед ковидом он ушел уже из исполнительской деятельности и сосредоточился только на преподавании. И вот мне очень повезло к нему попасть тогда. И тоже у меня очень близкие отношения с ним, и это совершенно потрясающий и музыкант, и человек. Так что мне очень везло на педагога всегда.
0: Вы активно концертируете не хуже и не меньше, чем ваш в прошлом педагог, о котором вы сейчас говорили. Но кто сейчас ваш, с кем вы занимаетесь, у кого?
1: Сейчас я учусь у Станислава Юденича в Канзасе, в университете Парка. Вот я поступил к нему год назад. Вот, и тоже, ну, как бы понятно, его я пока знаю не так хорошо, как моих предыдущих двух педагогов, но пока вроде все хорошо складывается, я очень доволен. Вот, и еще раз повторюсь, вот на педагогов мне пока везло всегда.
0: Я знаю, что вы это тоже говорили не раз, из композиторов, которых называют классиками, вы
1: Да.
0: особо близки к Прокофьеву за, видимо, определенные его какие-то шаги и черты в музыке, в его произведениях.
1: Ну да, я пошутить тоже люблю.
0: Это
1: Нет,
0: это даже слышно в разговоре, что очень приятно.
1: мне очень близка на самом деле его музыка, хотя я не так много его сочинений пока сыграл, к сожалению. Вот хочется побольше. Но вот надеюсь, что как-то буду наверстывать ближайшие годы. Вот. Но и мне очень нравится играть его музыку и слушать. В ней есть какая-то, несмотря на саркастичность, в ней очень большая уязвимость. И вот
0: Интересно.
1: это очень трогает в его музыке на самом деле.
0: Те концерты, которые предстоят вам и тем, кто стали также финалистами конкурса Рубинштейна и которые пройдут здесь, вы не участвуете, как и остальные финалисты, во всех подряд концертах, есть часть. Расскажите, пожалуйста, о тех, где вы участвуете и какой репертуар там.
1: Про концерты вы имеете в виду после конкурса?
0: Да.
1: А я пока сам ничего не знаю.
0: Потому что я вижу определенное интересное сочетание, где вы будете участвовать, собственно, это тоже интересно. И просто речь идет о том, например, что вот если говорить о наградах, о расписаниях концертов, то, например, 3 сентября, это, ну, я хочу сказать, что
1: Так.
0: это пройдут и в Тель-Авивском музее искусств,
1: Да.
0: будет классический концерт с оркестром Израильской камерата с Иерусалимом под управлением Авнера
1: А,
0: Берона и
1: да.
0: произведения Гумеля, Бетховена, Моцарта. 5
1: Да.
0: сентября там же в Тель-Авиве, в Тель-Авивском музее искусств будут и другие, и 7 сентября и в Гехал Тарбуте уже в прекрасном зале сыграет Израильский филармонический оркестр под управлением Йоэля Леви. То есть есть очень много всего, и программа финала, как я понимаю, сама программа финала выстроена в три части. То есть сначала это такая неделя
1: Да.
0: с камерным этапом, 4 и 5 сентября финалисты выступают в ансамбле со скрипачкой Саидой Барлев и виолончелистом Хилелем Цори, и исполнение идет в фортепианных трио Чайковского, Мендельсона, Дворжика, Рахманинова, Равеля. Это
1: Да.
0: начало. Потом оркестровый так называемый этап, когда уже это делят на два коллектива, 3 и 5 сентября в Тель-Авивском музее, о котором я говорила, конкурсантов будет сопровождать Израильская камерата Иерусалима с Гумелем, Бетховеном и Моцартом, включая концерты 20 и 24, а 7 и 8 сентября вот эту эстафету уже принимает Израильский
1: Уже финал,
0: филармонический
1: да.
0: оркестр, да, под руководством маэстро Йоэля Леви, где прозвучит сочинение Прокофьева, Брамса, Бартока, Рахманинова. Ну, а 8 будет специальное выступление пианиста Гая Минтуса, о котором, возможно, я думаю, вы уже тоже слышали. Вот это
1: Я
0: финальное.
1: слышал, конечно, да.
0: Да, и финальная неделя завершается 9 сентября. Церемония, разумеется, награждения концертом победителей в том же зале Гехал Тарбут. И я вижу, что уже 3 сентября и среди из расписания концертов из пианистов участвуете вы, Станислав Корчагин и Филипп Лынов в первый же вот
1: Да,
0: концерт.
1: да, да, да.
0: Да, потом 5 сентября, просто говорю о тех концертах, где принимаете участие вы 5 сентября. Да. Также участвуете вы со Станиславом Корчагиным и Филиппом Млыновым, произведение Рахманинова и Равеля. 7 сентября – это произведение Прокофьева, Брамса, Бартока, тот же состав. И жюри, на мой взгляд, в этом году не менее звездное, чем всегда и было на конкурсе Рубинштейна. Это Марта Аргерих, Баренбойм, Даниэль Баренбойм, Ефим Бронфман, Акико Эбби, Павел Галилов, Йохевед Каплинский и многие другие. То есть имена говорят сами за собой, за себя. Я думаю, кому как не вам знать их, естественно.
1: Ну, конечно, да.
0: Как вообще настрой?
1: Да. Настрой очень-очень жду. Очень жду на самом деле, потому что, ну, вот так из-за всех этих событий вот такая отсрочка 4-месячная вышла.
0: Да.
1: Вот. И это поэтому, долго. Конечно, только это очень долго, да. За это время, в общем, заново можно к финалу подготовиться.
0: Я думаю, что вы и делаете все, я думаю.
1: Да, поэтому на самом деле, да, вот ожидание, в общем, усиливает такое предвкушение, вот, и очень этого жду, и очень-очень жду поездки в Израиль, уже был там несколько раз, и очень там каждый раз люблю находиться.
0: От души желаю вам максимально лучших результатов. Естественно,
1: спасибо.
0: Вот этого вдохновения и вдохновения, чтобы просто вам было как можно более комфортно находиться все эти дни и в Израиле, и, естественно, внутри вот этого 18-го уже международного конкурса пианистов имени Артура Рубинштейна, который уже вышел на финишную прямую. Так что мы ждем гранд-финал. Спасибо вам большое. Спасибо, я была очень рада
1: спасибо
0: с вами
1: большое,
0: поговорить.
1: Спасибо большое, Татьяна. Спасибо.
0: Спасибо.
1: Да, я тоже. Спасибо
0: Всего
1: большое.
0: Всего доброго.
1: Ага.
0: С нами был
1: Хорошего
0: Дмитрий
1: дня.
0: Гюдин. Мы рады вас будем увидеть здесь, в Израиле, уже совсем скоро. Спасибо большое. Итак, как я уже говорила, 18-й международный конкурс пианистов имени Артура Рубинштейна вышел на финишную прямую, гранд-финал с 3 по 9 сентября. И состоится финал конкурса пианистов. Его все ждут. Это всегда событие, которое, как вы знаете, многие пришлось перенести с мая из-за ситуации в сфере безопасности. Сцены Тель-Авивского музея искусства и зала Гехала Тарбут примут 6 пианистов, которые прошли через все 3 этапа отбора. Это Станислав Корчагин, Филипп Лынов, Дмитрий Юдин, с которым мы сейчас говорили, как и говорили со Станиславом Корчагиным неделю назад, Владислав Хандоги, Роман Федюрко и Чинхёна Пак. Вот это та шестерка, золотая шестерка, которая встретится и чье имя мы узнаем в качестве победителей. Это, собственно, уже совсем скоро. С 3 по 9 сентября гранд-финал 18-го международного конкурса пианистов имени Артура Рубинштейна в Тель-Авиве, в Израиле.

0: Ну, а мы переносимся в еще один город. Сегодня мы в Тель-Авиве, в Петах-Тикве и в Натании. Сейчас мы с вами в Иерусалиме, а конкретно в галерее «Скиц», где происходит много интересного и будет так и дальше. С нами Марина Шелест. Марина, здравствуйте, доброе утро.
1: Здравствуйте, доброе утро всем.
0: У вас всегда много чего интересного. С вашего позволения я спрошу о том, что начнется 11 августа. А далее вы можете сами говорить, добавлять, говорить о том, что, возможно, еще сейчас происходит, поскольку эта галерея, всегда живет и чем-то, какими-либо выставками, и вечерами к вам приходят интересные люди. Собственно, это прекрасно. Галерея «Скица», и я знаю, что 11 августа открытие выставки авторской куклы «Рождение образа».
1: Да. В Израиле много раньше, во всяком случае, проходило много таких выставок. Они всегда пользуются большим успехом. Авторские куклы, это, во-первых, это всегда восхищает. Восхищает мастерство автора, восхищает, как из неживого делается живое. И это всегда очень интересно. Есть очень много поклонников этого жанра. Вот. Но в связи с нашими последними событиями как-то эти выставки сошли на нет. И вот две, 4 Иерусалима.

0: и несколько работ нашей замечательной тоже иерусалимской художницы Елены Смелянской. Вот, она еще об этом не знает, но я думаю, что она это сделает.
1: Хорошее начало.
0: Она узнает это по радио. Да.
1: Ясно. Это хороший способ.
0: Это отлично. Но у меня есть какие-то количество ее работ. Она она вообще фотограф, и она делает совершенно замечательные такие, какие-то коллажи из ткани. Вот, это всегда очень красиво, но все-таки главные объекты это, конечно, куклы. И вот эти две женщины, которые их делают, они, знаете, они с такой тщательностью и так как-то с таким чувством готовят эту выставку, и мы миллион раз перезваниваемся. Я уже привыкла, знаете, к художникам, которые, очередная выставка, повесили работы. А тут прям такой трепет, который испытывают они перед этой выставкой, испытываю я тоже. Вот, это то, что откроется 11 числа, будет до конца месяца. Вот, у нас во всех объявлениях есть телефоны, так что мы, наверное, будем работать немножко дольше, чем мы работаем обычно. Mm-hmm. Не с 4 до 8, а может быть с 2, потому что есть спрос, я это уже вижу, люди хотят приехать из разных городов. Только что разговаривала женщина из Нетании, которая сокрушалась, почему Иерусалим так далеко.
1: Филиал Скидцы в Нетании вполне может высветиться рано или поздно.
0: Да, я вот хочу поделиться с вами, я уже поделилась со своим Фейсбуком, мне нужно было не так давно что-то быстро написать про Скидцу и очередную инстанцию. Я зашла в искусственный интеллект, спросила, что ты знаешь о Скидце. И он мне... Да, ну а чё ж. И он мне написал... Да. И он мне написал на полном серьезе, что, вы знаете, у вас очень большое несоответствие. То, что вы делаете, я вижу то, что вы делаете, но это абсолютно не соответствует тому цифровому следу, который вы оставляете. У вас очень мало публикаций, у вас очень мало... Ну, был период, когда этого действительно этого было много, а сейчас я немножко распустилась. И надо собрать себя, потому что есть много новых людей, которые приехали, есть много замечательных... Вот, например, к нам не просто присоединилась, а мы сейчас начали, уже второй раз мы приглашали к себе Майю Маюшкин, которая известный такой пропагандист, которая теперь живет в Израиле. Вот, пропагандист слово плохое, но Майя действительно человек, который...
1: Она очень-очень честная, очень открытая, смелая. Очень смело.
0: Очень смело.
1: С учетом такого количества негатива и угроз, которые она получать продолжает.
0: Абсолютно. И она вот только сегодня она мне еще писала, а чего это ты же не еврейка, что это ты за них заступаешься? Это каждый раз. Но она, конечно, огромный молодец. И не взять свою команду Майи я просто не могла себе позволить. Вот. Поэтому Майя сейчас с нами. И Майя, я очень надеюсь, что она понимает вот в цифровом следе. Вот. И поработаем вместе еще над одним проектом, который... Вот. Значит, и что я еще должна сказать, что вот кукольная выставка, это само собой, но у нас же всегда выставка есть, а есть концерты, есть лекции. И вот следующий концерт у нас будет 13 числа, 13 августа, опять в 19, и это будет ваш коллега Александр Дов.
1: Да знаю, жду рассказа.
0: Вот. Ну, что рассказывать, Александра Дова, вот это вот уж человек, которого не нужно отдельно представлять в Израиле, его все знают, и по рэке, его по концертам замечательным. Вот, мы долго думали, что ему, потому что у него огромный репертуар, что будет это Галич или будет это Акуджава. В общем, мы решили, что это будут его авторские песни.
1: Но он вот совсем недавно, просто мы с Сашей об этом говорили, он и приходил и ко мне в студию в свое время, он же выпустил, современным языком говоря, флеш-диски, непридуманная история, воздушный шарик, где есть и юмор, и лирика, и о времени, о современности.
0: Именно «Воздушный шарик» называется наша программа, которую мы анонсировали, и вот она у нас и будет. И там так и есть и лирика, и юмор, и размышления о времени, и современниках, как он сам пишет. Вот, и даже какие-то песни, которые посвящены тем двум войнам.

0: которые ведут и Израиль, и Украина. Вот, так что...
1: Понятно.
0: Так что вот так вот. А потом у нас будет Дима Пресма, замечательный пианист, 20 числа. Ну и так далее. Мы не останавливаемся. Был какой-то период, когда немножко так... Ну, вот, знаете, у всех бывает, когда ты просто останавливаешься и думаешь, ну, сейчас опять начнется, ну, что я буду делать, какие-то анонсы. Да. А пока не начинается, надо делать.
1: Вы правы, Мария. Спасибо большое. Да. Давайте напомним всем, как искать информацию о вас. Во-первых, у вас есть страница в Фейсбуке, собственно. Где есть информация?
0: Есть страница, она сейчас немножко дохленькая, очень надеюсь, мы ее оживим. Угу. Вот, есть группа, которая поживее, там просто все объявления, группа Скидца.
1: Группа Скидца, вот. Да.
0: Да, и потом можно просто зайти на мою страницу, Марина Шелест, я, правда, пишусь так немножко Шелест, SCH, так как по-немецки, Шелест. Вот, можно зайти на мою страницу, я там тоже дублирую вот все наши мероприятия. Так что, набрав Скидцу, а можно зайти в искусственный интеллект. И он вам тоже все расскажет.
1: Будет вам счастье.
0: Да, расскажет, отчитает.
1: И искусственный интеллект тоже проверит всю статистику, мониторить будет, естественно, и даст ответ, где все это находится. Но я и без искусственного интеллекта помню ваш адрес. Улица Кореш, 8, Иерусалим.
0: Спасибо, Таня, огромное.
1: Вам спасибо. Марина Шелест была сегодня с нами. Мы говорили о новостях галереи Скидца в Иерусалиме. И вы действительно можете и сами смотреть, следить, отслеживать все новости, которые касаются этого места. Там действительно бывает очень много всего. От выставок до каких-то интересных событий, необычных событий, встреч с людьми разных профессий. Что интересно.
0: Мы делаем встречи, мы делаем, вот у нас в начале июня будет Нина Леснянская, у нас был Давид Гентельман, мы живем
1: в Израиле, и люди у нас
0: всем,
1: очень интересные, необычные.
0: Да.
1: Конечно. Спасибо большое, Марин. Хорошего вам дня. Шаббат шалом.
0: И вам хорошего дня. Шаббат шалом.
1: Всего доброго.

0: Игорю Губерману уже исполнилось 90. Сложно поверить, с одной стороны, но, во-первых, он и не скрывает. Не поверить нельзя, потому что это так и есть. Творчество Игоря Мироновича уже не одно десятилетие вызывает у нас, у всех, у читателей разных стран, восторг. Причем у читателей разновозрастных, лет от 20 и до. Выбирайте сами. В общем, конечно, можно сказать действительно, и абсолютно будет это правдой. Поколения меняются, эпохи уже называются иначе. Естественно, есть разные вкусы, разные пристрастия. Вот Игорь Миронович, или как его любовно называют, Миронович, он остается совершенно невероятным. Сочетание вот этого его острого ума, самоиронии, житейской мудрости и, конечно, гарики, которые он так иронично называет «стишки». Потому что я не поэт и потому что это не стихи. Давайте услышим еще раз его голос. А вам я хочу сказать, что юбилейные концерты идут. Игорь Миронович приезжает в разные города. И стишки, и гарики вместе с вами разных лет можно услышать. Вот, например, в Аждоде 22 сентября в Матнасе Дюна Ют Аждода. И в Лоде 22 октября в Матнасе Ганай Авив. А дальше мы будем вам помогать, будем вашим компасом.
1: Когда к нам денежки с небес летят, валясь у изголовья, то их, конечно, шлет нам бес. Дай Бог и впредь ему здоровья. Любил я книги, выпивку и женщин, и большего Бога не просил. Теперь азарт мой возрастом уменьшен, теперь уже на книги нету сил. Доволен я сполна своей судьбой, и старость я красиво, слава Богу. И девушки бросаются гурьбой меня перевести через дорогу. Нынче книгу врача я листал, там идея цвела, словно роза. Наше чувство, что совесть чиста, первый признак начала склероза.
0: Еще немного времени у нас с вами совершенно точно есть. Хочу рассказать о том, что называют иммерсивными театрализованными экскурсиями. Название экскурсии вот такое «Куда?» приводит мечты старой Яффы. Экскурсия эта доступна на трех языках на выбор – русский, иврит или английский. Индивидуальные стереонаушники вы получаете. И вдохновляющая история успеха, легенды, сбывшиеся мечты, волшебная капсула с желаниями, встреча с удивительным персонажем, музыка, звуки и голоса старого Яффы. Все это похоже на детскую экскурсию, но на первый взгляд. Настоящий иммерсивный аудиоспектакль о мечтах и мечтателях Яффо поможет вам, взрослым, по-новому взглянуть на историю этого города, отдохнуть от рутины, от новостей, помечтать. Это в первую очередь. Автор идеи – продюсер Лада Самойлова, режиссер Пелагея Черная. Роли озвучивали Михаил Полицеймака, Енив Басфорд и другие. Первая такая, для вас, я имею в виду по дате, 5 сентября – Тель-Авив, Яффо, сбор на улице Марзук, в Эйзер 2, в Тель-Авив, Яффо. И еще одна иммерсивная экскурсия, тоже Яффо, но под другим названием. Яффо, любовь, авантюры. Также три языка на выбор и атмосфера модного формата театрализованной иммерсивной экскурсии. В переводе с английского «иммерсивность» – это погружение. Это означает, что все исторические действия будут происходить совсем рядом с вами, а оригинальный звук гарантирует полное ощущение как раз вот присутствия в тех событиях, которые происходили в данном случае именно в Яффо с 1860 по 1917 год. И в сопровождении актеров вы идете по очаровательным улицам Яффо от часовой башни до американской колонии. Вслед за авантюристкой Ханной вы отыщете несуществующий ныне отель «Каменец», прослушаете проповедь Джонса Адамса и с американскими колонистами прибудете в Яффо в поисках новой жизни. Это интересно. Роли озвучивали Максим Аверин, Лена Яралова, Евгения Додина, Александр Сендерович, Гилад Клеттер, Талий Ассадчи. 12 сентября, Тель-Авив, Яффо. Иммерсивные экскурсии. Ну что, мы завершаем наш сегодняшний эфир. Надеюсь, не скучали. Оставайтесь с радиостанцией КАН-РЭКО. Это вам важно всегда. С вами была Таня Барская.

0: В Иерусалиме 12 часов. Шаббат шалом. В эфире выпуск новостей радио Канрека, в студии Евгений Кушнер. Убийство Бенаяху Рази в иерусалимском квартале Нахлаот. В окружной суд сегодня подаются обвинительные заключения против семерых подозреваемых в этом убийстве. Один из центральных подозреваемых – это Авиор Сасон, 17 лет. Обвинение предъявлено также его матери и, плюс к тому, троим несовершеннолетним. Кроме того, обвинение в причастности к убийству предъявлено несовершеннолетней девушке, а также сожительнице Бенаяху Рази и еще одной девушке. Об этом сообщает корреспондентка Кан Верет Пельман. К другим темам. Соглашение в сфере обороны между Саудовской Аравией и Пакистаном, к которому будет привлечена и Турция. Церемония подписания данного соглашения, как ожидается, пройдет сегодня в саудовском городе Джидда. В присутствии наследного принца Саудовской Аравии бен Салмана, главы правительства Пакистана Шарифа и президента Турции Эрдогана. Из трех этих стран Пакистан является обладателем ядерного оружия. Как мы уже передавали ранее, двое бывших высокопоставленных сотрудников внешней разведки Моссад в интервью корпорации Кан подвергли резкой критике решение нынешнего главы данного учреждения Романа Гофмана уволить с занимаемых должностей нескольких руководителей отделов Моссада за провал операции по смещению режима аятолл в Тегеране. Один из этих двоих бывших сотрудников сказал в интервью корреспондентке Кан Гили Коэн, что именно политическое руководство страны отдало распоряжение Моссаду подготовить операцию по окончании военных действий. И эта операция не провалилась. Она просто не была полностью осуществлена. И это произошло по целой совокупности причин. Но даже если бы речь шла и о провале, все равно нельзя увольнять высокопоставленных сотрудников. По его словам, это полностью противоречит тем нормам и правилам, что уже десятилетиями существуют в Моссаде. Он отметил, что теперь работники данной организации будут бояться высказывать свое мнение, и это приведет к тому, что постепенно работники начнут покидать разведслужбу. У Моссада нет танков и самолетов. Единственное, что у него есть, это люди, отметил бывший сотрудник организации. Другой бывший работник Моссада указал, что глава правительства запутался во всем том, что связано с зеленым светом от президента Трампа на осуществление операций. Он также осудил увольнение двоих руководителей отделов, напомнив, что они отдали немало сил делу обеспечения безопасности Израиля. К событиям на юге Ливана. Силы регулярной армии Бейрута вошли сегодня утром в деревню Аль-Мансури, которая расположена в западной части Южного Ливана. Об этом сообщили официальные источники в Бейруте. В течение последних двух дней Цагаль наносил удары по этому району, предварительно оповестив местных жителей, что им следует покинуть свои дома. В настоящий момент силы регулярной армии Ливана расчищают завалы на дорогах, чтобы позволить жителям вернуться в оставленные ими дома. Между тем, корреспондент Кандлера Аарони сообщил, что сегодня утром Цагаль вновь нанес артиллерийские удары по деревне Аль-Мансури. И в заключение о погоде. Сегодня небольшое понижение температуры, завтра без перемен, в воскресенье и в понедельник постепенное потепление. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Канрека в 15 часов. Всего вам доброго. Шаббат шалом. Миру шалаем.
1: Канрека. Здесь и сейчас. Музыка под редакцией Тани Барской на Канрека.

picture me upon your knee, just teeth for two and 2 foot

В Израиле 15 часов. Вы слушаете Канрека. В эфире новости. Редактор и ведущий выпуска Алекс Гольдберг. Министры, входящие в военно-политический кабинет, критикуют формирующееся соглашение между Советом мира и Хамасом. На вчерашнем заседании кабинета секретарь правительства Йоси Фукс отметил, что первоначальный план, который продвигали американцы, предусматривал отвод сил ЦАЛа, прекращение ликвидации террористов и ввод в сектор Газа международных сил стабилизации. Орит Струк, министр по делам поселения и национальных задач и депутат Кнессета от партии Ацунута Датит, заявила: «Две недели назад своим решением мы предоставили им неприкосновенность». Зеев Элькин, министр в Министерстве финансов, ответственный за восстановление севера и юга Израиля, ответил ей: «Ты сама это одобрила». Бецалель Смотрич проголосовал за предоставление неприкосновенности, а как только вы ее предоставили, они могут действовать. Секретарь правительства подчеркнул, что Израиль пока не подписал соглашение. Сообщение передала корреспондент КАН Гили Коэн. Из сообщения не вполне понятно, кто подразумевается под словом «им». Саудовская Аравия, Пакистан и Турция подписали в Мекке трехстороннее соглашение об обороне. В заявлении Саудовской Аравии говорится, что подписанное в Мекке соглашение призвано усилить общее сдерживание перед лицом любой агрессии. Вооруженное нападение на одну из трех стран будет рассматриваться как нападение на все три. Соглашение также предусматривает предоставление Турции ядерного зонтика за счет ядерного потенциала Пакистана в дополнение к ее членству в НАТО. Официальный представитель Турции заявил агентству Reuters, что соглашение носит исключительно оборонительный характер. Это сообщение передали корреспонденты КАН Рои Кейс и Лиран Аарони, а также обозреватель КАН Итамар Маргалит. К теме увольнения двух высокопоставленных сотрудников Моссада после провала операции по свержению иранского режима. Член комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне Амид Алеви, депутат Кнессета от партии Ликуд, заявил, что доверяет профессиональному суждению главы Моссада Романа Гофмана. В интервью журналисту Кан Леат Регев Алеви был задан вопрос, не несет ли премьер-министр Беньямин Нетаньяху, который, согласно публикациям, предложил свергнуть режим в Тегеране, большую ответственность, чем два высокопоставленных сотрудника Моссада. Амид Алеви ответил: «Я предлагаю различать министерскую и профессиональную ответственность». Он пояснил свой ответ следующим образом. «Нетаньяху может определить политическую линию. В этом и состоит роль премьер-министра – сказать «наша цель – XYZ». А затем приходят профессиональные структуры и говорят: вот действия, вот инструменты». Убийство Бная Урази в иерусалимском квартале Нахлаот. Арест 6 из 7 обвиняемых по этому делу продлен до конца месяца. Речь идет о 17-летнем Авиоре Сасоне, обвиняемом в убийстве трех несовершеннолетних, бывшей подруги Бнаягу, 19-летней Агам Царафи, и 20-летней Шилат Хута. Им предъявлены обвинения в умышленном убийстве и умышленном причинении тяжких телесных повреждений. Седьмая обвиняемая – 46-летняя Ленор Сасон, мать главного обвиняемого. Ее обвиняют в пособничестве после совершения преступления и создании препятствий правосудию. Корреспондент КАН Верет Пельман сообщила, что обвинительные заключения были поданы в Иерусалимский окружной суд. Согласно им, Авиор Сасон и еще один обвиняемый, личность которого не установлена, нанесли Рази ножевые ранения, от которых он скончался. Друг Рази, находившийся вместе с ним в квартире, попытался его защитить, был атакован молотком и ножом и получил ранение. После этого обвиняемые скрылись с места преступления, а Ленор Сасон помогла своему сыну и другим обвиняемым скрыться от полиции. И в заключение о погоде. Сразу после рекламы. Завтра погода будет без существенных изменений. В воскресенье и понедельник температура будет постепенно повышаться. Это были новости. Следующий выпуск в 16 часов. Шалом, Мирушалаем.

0: Наша передача называется «Недельная глава Торы» и комментарии к ней. Мы познакомим вас с недельной главой Торы, которая будет читаться в ближайшую субботу в синагогах. Передачу подготовил и ведет Цви Патлас.
1: Добрый день! Здравствуйте! Канун субботы, и, как всегда, в этот час мы побеседуем с раввином Цви Патласом о недельной главе Торы. Рав Патлас, здравствуйте!
2: Здравствуйте, Яна! Здравствуйте, наши дорогие радиослушатели!
1: Рав Патлас, мы говорим о главе Ре-Э. Эта глава открывается очень важным призывом к народу Израиля, но давайте сначала сделаем краткий обзор этой главы.
2: Итак, это четвертая глава книги «Дворим», и буквальное значение «посмотри, Ре-Э». И в нашей главе содержится 54 заповеди, многие из которых будут реализованы только когда евреи войдут в землю Израиля. То, что там необходимо уничтожить всех идолов, что нужно приносить жертвы только в том месте, который изберет Творец в одном из колен твоих, то есть в храме, не подражать обрядам этих кнанских народов. Об особенной заповеди есть вторую десятину в Иерушалаиме. Если наступает седьмой год, он отменяет все долги, нельзя требовать возмещения долгов. В нашей же главе напоминается о всех видах животных, которые нам разрешены, птиц, рыб, и особенные четыре вида животных, которые, у которых только один признак кошерности, а не два. А два признака – это отрыгивание жвачки и разбойные копыта. И только одно есть животное в мире, хорошо нам знакомое по детским сказкам, которые мы слышали в Советском Союзе. Это свинья, у которой раздвоены копыта, но жвачки она не отрыгивает, и это запрещенное нам животное. В нашей же главе говорится об особенной заповеди особенным образом резать скот, это шхита, законы о чистой и нечистой для нас пищи. Точно так же в нашей главе говорится о том, что мы должны отделять десятину от урожая злаковых, оливок, винограда. А отсюда вывод, то, что мы должны поддерживать бедных. Это краткая особенная заповедь показаться в три годовых праздника перед Творцом в храме. Все мужчины должны показаться. И так как эта книга «Дворим» называется «Мишне Тора», «Повторение Торы», то, несомненно, очень много в ней заповедей, которые даются, не просто повторяются, а объясняются по-новому. Но, вы знаете, я специально пошел в синагогу, взял книгу и перевел то, как объясняет Гаон из Вильна, первую строчку нашей Торы.
1: Это очень интересно, потому что вот «Ре-Э», да, то есть «смотри». С одной стороны, мы привыкли, что все обращения начинаются со «шма», то есть «слушай», а здесь мы видим «смотри». И кроме того, Моше обращается ко всему народу, а не к одному человеку, и он все равно использует единственное число.
2: Или, и потому что в самой строчке «ре-э» — это единственное, а «лифнейхем» — это «перед вами». Поэтому нужно понять противоречие в первой же строчке. «Ре-э-нухи нотен лифнейхамайом брака выклала». «Посмотри, я буквально кладаю перед вами благословение и проклятие». И не просто так я перевел то, что объясняет Гаон из Вильна. «Даю нотен, а не натати, а не дал. И объясняет Гаон. Выбор человек, если бы было сказано «я дал вам», то выбор в руках человека только в начале пути. И если он выберет дурной путь, у него нет исправления. Поэтому здесь сказано «натан», «даю», а не «дал». Что значит «настоящее время»? Что всегда у каждого из нас будет выбор выбрать добро даже до последнего дня перед нашей смертью. А если скажет человек, я уже законченный человек, после всех моих падений, как я могу что-то исправить? Поэтому здесь сказано «айом», сегодня. Что это значит? Тот, кто начинает новый путь, Бальчува, решает впустить в свой мир Творца мира, Гаон из Вильна объясняет, это как ребенок, который только что родился, который начинает новый чистый лист и идет по верному пути. А если скажешь человек, что я могу сделать против моего ужасного, сильнейшего дурного начала, который подчиняет меня? Поэтому сказано «Анухи». А вы помните, это первое слово, с которым открылся Творец у горы Синай. «Анухи Ашем Элокейха, Ашер Гоцитиха ми Эрец Мицраим ми Бейт Авадим». «Я, Анухи, Бог всесильный твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства». «Анухи». А в Талмуде, в трактате «Шаббат» говорится, что это «нотрикон». Аббревиатура «Ана навши катаптив ехаптив». «Я», говорит Творец, как будто свою душу записал и дал тебе. «Анухи, я буду с тобой и защищу тебя от твоего дурного начала». Как говорят наши мудрецы в трактате «Суккот», 52-й лист, дурное начало пробуждается против человека каждый день и хочет его убить. Как сказано, поджидает злодей праведника и замышляет его убить. И если бы Кадош Баруху, Творец, не спасал его, не смог бы он противостоять против него. Продолжает Гаон. Но может, есть сомнения у человека. Кто знает, что это хороший товар? Ведь обычно торговцы расхваливают и платят огромные деньги за рекламу, чтобы расхватали плохой товар. И говорит Творец, я кладу это лифнейхем перед вами. Это означает, что я не заставляю вас идти по этому пути. Вы должны выбрать сами. Я даю перед вами. А не сказано «даю вам». А если скажет человек, ну что я буду один такой праведник среди всех людей, которые живут как хотят. Поэтому вначале сказано «ре-э», посмотри, единственное число, а не множество. Это значит «посмотри на дорогу, которая перед тобой, и не обращай внимания на весь остальной мир». Ай, вы понимаете, какие глубины заключены в первой строчке нашей главы. А вы задали такой вопрос, на который отвечает святая книга Зор. Почему до этого, в предыдущей главе, Экев, там второй отрывок Ишма, из чего он начинается? «Вая им шамот ишмеу, и будет, если вы, услышав, услышите, и будете исполнять заповеди». Исполнять, почему слышать? И объясняют комментаторы, услышь, осознай, положи на свое сердце. Потому что, как мы с вами говорили, 248 заповедей делания, повелительных, осе, то, что дает нам Творец, чтобы мы смогли связаться с Ним, Потому что, как мы говорили, это слово «кадош» говорит, это не повеление, это не приказ, это состояние связи. А 365 дней солнечного года, чтобы ты не ушел на чужой путь, чтобы ты не отсек себя, не отвернулся от Творца. Так вот, это услышь и осознай. А наша глава говорит: посмотри, и я открою вам тайну, то, что я слышал от моего учителя Гаона Рав Мойше Шапира. В Талмуде, когда выясняется какой-то вопрос, там сказано: «Та-шма». Иди и послушай. Сложный вопрос, который обсуждается со всех сторон, и я должен приложить все свои интеллектуальные возможности, чтобы попытаться понять, осознать сначала мнение одного мудреца, а потом полностью противоположное мнение другого мудреца. Вы знаете, в Южной Корее они задавали вопрос: почему евреи такие успешные? Почему они такие умные? А, потому что они с детства учат Мишну и Талмуд. И что они ввели в школах? В обязательную программу. Изучение Перке Авот.
1: Интересно.
2: Я вам скажу, в чем тайна. Когда человек учится понимать и решать проблему. На одном листе Талмуда может быть несколько очень тяжелых вопросов. Иди, послушай. И нужно приложить все усилия, чтобы правильно это понять. Теперь, то, что говорит святая книга Зоар, там это сказано по-другому. Тахази, иди и посмотри. В чем разница? Те тайны, которые мы получили с горы Синай, через Моше, которые дошли до Раби Шимона Бар-Йохая, ученика Раби Акивы, которому разрешили эти тайны раскрыть. Причем на 1000 лет была спрятана книга Зоар, только ее открыли потом, есть мнение, что это Рамбан послал переписанные листы в Испанию своему сыну, и они дошли до Рава Лави, который это напечатал, и говорили: это он сказал. Уже все комментаторы и все знают, что это открытие Раби Шимона Бар-Йохая. Это тайны Торы, которые невозможно постичь разумом, которые получены. Что такое Каббала? Лекабель – это получить. И раньше, на протяжении многих веков, это передавалось от одного учителя к одному ученику. И то, если он постигал это сам, и учитель говорил ему, что он правильно постиг. Последние времена, перед раскрытием безграничной глубины Торы, которая откроется, когда вот-вот откроется источник этой мудрости с неба. Уже даже во время уроков на радио, сейчас это не река называется, как вы называете сейчас?
1: Канрека мы называем.
2: А, канрека. Канрека. Да. Я тоже могу делиться тем, что я получил от своего учителя Равицка Казильбера и от Гаона Рав Мойше Шапира. Потому что, вы понимаете, это то, что требует от нас наше время. И это объясняет наши мудрецы. Простой смысл объясняет Раши своему внуку Рашбаму, который говорит: дедушка, ты же написал не простое объяснение, а драш. И Раши ему говорит: да, когда я соберусь силами, может быть, я напишу новый. Но он объяснял своему поколению то, что он считал, имеет отношение к драшу, к толкованию. А именно поэтому Рамбан во многих местах спорит с Раши и приводит простой смысл. Но, с другой стороны, я открою вам тайну. Рашбам пишет это в комментариях на один из томов Талмуда, что во сне пришел к нему его дедушка Раши и сказал, что сейчас ты уже достиг такого уровня, что я могу тебе открыть особенное имя Творца. Вы понимаете, в каждом поколении нужно объяснять простой смысл на том уровне, который необходим для поколения. И вы знаете, столько тем затрагивает наша глава, но я хочу привести сначала общий комментарий. Это четвертая глава Пятикнижия. И, как мы сказали, 54 заповеди и множество заповедей, но стержень нашей главы. Здесь утверждается, что есть единственное место в мире, в святой земле Израиля, которое будет выбрано в одном из колен, и там будет стоять святой храм. Только в это место, которое изберет Творец из всех колен ваших, чтобы там могло воплотиться Его святое имя. Только к тому месту обращайтесь и туда приходите.
1: Еще написано: не делайте того, то есть там, да, в Кнаане, в Эрец Исраэль, что мы делаем здесь сегодня.
2: О, об этом мы поговорим, Блинедер. Но вот то, что Творец, который проявляется в мире, имя Элоким, это Шулхан Арух объясняет, могучий, обладающий всеми возможностями и являющийся источником всех сил. Все силы, которые в мире, но это раскрытие одного имени Авая. Наш народ, чтобы меня не побили гнилыми помидорами, оказывается, в жилах нашего народа течет кровь всех тех праведников из народов мира, которые пополнили ряды нашего народа. Это праведные геры, и у всех единый закон, только Тора, которая не изменяется ни от каких обстоятельств. И только единая земля, земля Израиля. Несмотря на то, что на нее претендуют многие народы, и мы, настоящие наследники этой земли, разбросаны по всем уголкам земного шара. И вот это единый храм. Это общий взгляд на нашу главу. А то, что я хотел, обычно на это не очень обращают внимание. То, чему я хотел посвятить сегодняшний наш урок. Сказано одна, казалось бы, запретительная заповедь. И сказано так. Это, я читаю, это начало 14 главы в главе Ре. «И вот вы, сыновья Бога Всесильного вашего, не наносите себе царапин, не вырывайте себе волосы по умершим, ведь вы народ святой у Бога Всесильного вашего, и вас избрал Бог, чтобы вы были Ему народом, избранным из всех народов, и будете Ему драгоценным достоянием». Итак, это то, что другие народы рвали на себе волосы, там специальный был обряд, когда приглашали плакальщиц, были специально такие приходили, которые били себя и так далее. Так вот, то, что я хочу вам сегодня рассказать, это тема очень простая и непростая. Ведь, вы знаете, мы с вами пришли из Советского Союза. А в Советском Союзе вся их идеология, этой коммунистической идеологии и так далее, построена была на принципах греков. Ведь римляне, которые победили персов и распространили свое владычество на всю власть, у них своего не было ничего. Как идеологию они взяли только идеологию греков. Так вот, давайте обратимся к грекам. Сократ, сказал своим ученикам: «Когда я умру, бросьте меня в поле». «Как, учитель? Там же на тебя будут рвать твое тело собаки». «А, тогда дайте мне в руку палку». «Ну что поможет тебе палка, если ты будешь мертв?» «Так какое мне дело, что будет с моим телом после того, как я умру?» И это взгляд греков. То есть есть только этот мир. И со смертью тела кончается все. Полная противоположность — наш взгляд. Ведь на самом деле сказано, что наш мир похож на коридор перед входом в будущий мир. Вы знаете, по ушедшему в течение 11 месяцев говорят кадыш. Что такое кадыш? Вы можете сказать?
1: Это молитва, которую говорит, ну, скажем так, родственник ушедшего, близкий родственник, сын. Первое поколение, сын, да.
2: Для подъема души своего ушедшего родителя. Да? Да,
1: ну и для того, чтобы вспомнить его тоже, то есть самому себе дать какой-то знак для памяти.
2: О, я вам объясню. Вы знаете драматурга Григория Горина?
1: Да.
2: Известнейший драматург, мы дружили, и он даже не побоялся, он летел с нами на самолете в 79-м году на премьеру своей пьесы в Вене, а мы через Вену летели в 79-м году, и нам было очень тяжело, мы думали, что мы попрощались с нашими родными навсегда, с двумя маленькими детьми. Так вот, он назвал свою пьесу «Тебе молочник» «Поминальная молитва».
1: Да.
2: А он имел в виду кадыш. Так я хочу сказать, кадыш – это не поминальная молитва. Поминальная молитва – это то, что мы произносим в последний день праздника, в Йом-Кипур, искор. Это поминальная молитва. А что означает эта молитва, которую установлена была после разрушения первого храма? Я хочу прочитать вам просто перевод нескольких слов. «Искадель вы, искадель шмей рабо, чтобы увеличилось и осветилось великое твое имя». «Беальма дивра кирусе в мире, который сотворен по твоей воле». «Веемлих малхунце, и в которой установлена твоя царская власть». «Бехаихон, вейхон, вейхон». «Убехагей дехоль бейс Исраэль, баагалау безмангурибы, но марамы». «При жизни всего дома Израиля вскоре, в ближайшее время, и скажем амы». И это главная строчка. «Ешмэ рабом его рах леуламу лаальмэль моя». «Чтобы имя его великое было благословено вечно и во веки веков». Какое отношение это имеет к памяти об ушедшем.
1: Какое?
2: О, и это то, что открывает нам. Когда мы лишаемся близкого, это прежде всего отец, мать, близкие семь родственников, так человек оставил этот мир. Его душа, связанная с телом, разделилась. Часть остается в могиле, часть отправляется в место исправления или получения платы. А тот, кто остается здесь, обычно сказано в Талмуде, что сын – это как ноги отца. Он продолжает отца. И что же он делает? Чтобы возвысилось и осветилось твое великое имя. Ведь то, что сказано в конце Пиркей Авот, все то, что сотворил Творец в мире, не сотворил, но только ради того, чтобы проявилась его слава. Только мы, люди, а особенно еврейский народ, добровольно можем принять его царскую власть, только потому, что мы можем бунтовать и думать, что мы сами хозяева мира. Так вот, когда уходит наш близкий, мы прославляем имя Творца.
1: несмотря на то, что это достаточно серьезная для нас потеря.
2: Наоборот, вот это освящение. Мы просим об освящении и об увеличении имени Творца. И 10 евреев отвечают: «Омейни ешмей рабом и ворак леулам улаль мель моя». Это подъем души того, кто ушел. Вы понимаете?
1: Да. Ну вот в связи с этим у меня вопрос. Я понимаю, да, что женщина не участвует в миньяне, но почему женщина, которая может потерять ребенка, которая может потерять родителей, не произносит эту молитву?
2: Потому что из-за законом скромности у нас так не принято, но она может сделать посланника. Причем люди, у которых еще живы родители, они не могут быть такими посланниками, только если родители им разрешат. Вы понимаете, здесь есть особенные законы. И давайте я что-то объясню. В нашем мире мы смотрим на смерть как на главную трагедию, которая происходит в мире. Это самое страшное наказание. Мы просим за больных, мы просим милости у Творца. Но в трактате «Пиркей Авот» сказано: не по своей воле ты родился, не по своей воле ты умрешь, и не по своей воле тебе предстоит дать отчет перед царем всех царей святым, чтобы он был благословлен. Душа против своей воли спускается из духовного мира в наш материальный. И человек умирает тоже против своей воли. В нашу природу вложен инстинкт самосохранения, инстинкт жизни. А на более глубоком уровне понимания – это страх души перед высшим судом, на котором человек должен будет дать отчет о прожитой жизни, перед судом, на котором ничего невозможно утаить. Кроме того, каждый человек боится страданий и боли, которые, как он считает, сопровождают смерть. Вместе с этим в святой книге Зоры сказано, что смерть – это страдание для тела. И сейчас вы будете удивлены, но радость для души. Ведь души праведников с нетерпением ждут, когда они выйдут из нашего иллюзорного мира, чтобы оказаться в грядущем мире. И вот в час смерти, оказавшись за гранью этого мира, души праведников постигают подлинную реальность, к пониманию которой всегда стремились. И так как час выхода души – радость для нее, то день смерти праведника, вы знаете, как называется? Лаг ба-Омер.
1: Как?
2: 33-й день по счету Омера, когда мы празднуем уходы жизни Рабби Шимона бар Йохая и Лула, торжество. И тем не менее, это и Лула, это как свадебное веселье. И я хочу привести вам, я цитирую книгу, которая вышла в издательстве «Пардес», я не делаю рекламу, которая называется «День памяти Йорцайт». Так вот, там приводится один из современных людей, которые дают уроки, Рав Галапо. Он объясняет с помощью такой притчи. Представьте себе, что у человека умер один из близких. И вдруг на следующий день в доме, где сидят Шива, 7 дней траура, раздается телефонный звонок. И кто-то из скорбящих поднимает трубку и, не веря своим ушам, слышит родной голос умершего, которому разрешили позвонить из Ганедена. Ой. Вы даже себе не представляете, как мне хорошо, восторженно говорит ушедший. Я так счастлив. Как жалко, что вас здесь нет со мной, и вы не можете увидеть все своими глазами. Могут ли родственники по-настоящему оплакивать того, кто ушел после неожиданного такого звонка? только совсем немного. Так сказано про Авраама. Сказано, что когда он пришел оплакивать Сару, Ливкота, там написано в Торе маленькая буква «Кав». Он видит, что она наслаждается в Ган-Эдене, но он должен был справлять траур по жене и оплакивал, но совсем немного. Ой, эта тема, конечно, наши мудрецы приводят такой пример. Когда корабль отправляется в путь в бурное море, устраивают оркестр, играет, разбивает бутылку шампанского, а когда он возвращается, только близкие родственники приходят встречать. На самом деле, когда рождается человек, еще непонятно, что с ним будет, кем он будет, выдержит он испытания нашего мира, нет. Поэтому на самом деле, когда рождается человек, да, я не скажу, надо плакать, мы все радуемся. И особенно, когда рождается мальчик, и на восьмой день мы делаем обрезание. Но это великие тайны творения. Я хочу вам сказать, великая праведница, с которой мы многие годы дружили, Рабанит Батья Барк, она рассказывала про свою маму. У нее 7 сыновей погибли в Бабьем Яру. Когда она об этом узнала, она сказала: «Творец мира, я хранила твои святые свитки Торы, моих сыновей. Но ты их забрал, ты их дал, ты их забрал, храни теперь их сам». А тот, кто умирает, осветив имя Творца, ни одно творение, так сказано в Талмуде, не может видеть то место в духовном мире, в какое он попадает. И вы знаете, я не могу не рассказать, у меня дурное начало. Я рассказываю про своего учителя Равицка Козильбера, потому что уже прошло больше 40 лет, как я с ним познакомился, уже в этом году 46 лет. И уже 21 год, как он ушел. Он был человеком, его называли Ицикл. Он везде всегда бежал. С отличием кончил Казанский университет, математический факультет. Но вся его жизнь была направлена на то, чтобы в Советском Союзе приближать евреев к Торе. И вот умер отец одного известного профессора, который лечил и людей КГБ, и Забкома партии. И вот устроили гражданскую панихиду. А он знал, что этот отец, он был соблюдающим евреем. И как его похоронят в гробу? У нас по закону должно быть хотя бы дырки должны быть в гробу. Мы хороним в земле. Это закон такой. И вот он нашел ручную дрель. И пробрался до того, как началось заседание. Вот все собираются. И открывает это представитель обкома партии: «Дорогой профессор такой-то, ваш отец как наш отец, ваша утрата наша утрата». И, конечно, когда раздается вот это пламенные речи, он не может ничего делать. Но когда раздаются бурные аплодисменты, как вы знаете, всегда там это, он начинает сверлить своим сверлом, что он делает. На столе, покрытом красной скатертью, стоит гроб. Он должен просверлить этот стол, красную скатерть, и сделать дырку в этом гробу. Следующий выступает представитель, не сказано, от КГБ, важный товарищ: «Дорогой профессор, вы спасли моего сына от явной смерти, от туберкулеза. Я хочу сказать, что ваш родной, как наш родной». Бурный аплодисмент. Вы понимаете, если бы Чаплин узнал про это, если бы он сделал свой фильм, все бы лежали под скамейками. А это просто, чтобы помочь другому еврею правильно выйти в это временное убежище. На самом деле, вы знаете, почему так дорого стоят места на Масличной горе? Я узнавал.
1: Не только продают... на Масличной горе.
2: Нет, Арзетим или Араминохол. Да. Огромные деньги для тех, кто не жители Иерусалима, например. А жители Иерусалима коронят бесплатно от битуах Леуми.
1: Но не на Масличной горе.
2: И на Масличной горе, что вы говорите?
1: Да.
2: У меня мама моя, Зикрона Ливрака, там покоронена, и бабушка моего зятя. Нет.
1: Интересно, да.
2: Чтобы вы знали, но... Угу. Если кто-то, есть такая примета, что если кто-то при жизни покупает такое место, то это сказано, что ему дают продление жизни. В нашем районе жил один очень праведный американский раввин, который по всему миру открывал школы еврейские. И в последние годы жил в нашем районе больше 20 лет, мы дружили. Так мне рассказал раввин, что он... купил специально место на Масличной горе. А это даже по современным деньгам, это больше 10 тысяч долларов. Угу. И он дожил до 93 лет. Но не в этом дело. Главное, я хочу вам сказать, когда мы провожали мою маму, Зикрона Левраха, и моя двоюродная сестра... А моя мама была врачом скорой помощи в Одессе. И потом приехала в Израиль. И в детстве она родилась в Умане. И ее отец был коэном в Умане. Я не коэн, я только по маме. Угу. Когда я рассказал моей маме, что кто-то коэн, она сказала, я тоже коэн. И она похоронена на части, которая предназначена для коэнов. Так вот, моя родственница сказала, у твоей мамы была трудная жизнь. Но место, которое она получила, что надо, потому что оттуда открывается вид на Храмовую гору. Вы понимаете?
1: Да.
2: Что я хочу сказать? Это первая строка из нашей главы. Посмотри. Если человек увидит своими глазами, я даю тебе благословение и проклятие. И дальше, когда евреи войдут в землю Израиля, на горе Гризим, на горе Эйваль, будет произнесено благословение. А я больше 43 лет тому назад проходил курс молодого бойца за Шхемом. И я видел эти горы. Вы знаете, гора Гризим и гора Эйваль. Там в Шхеме похоронен Йосеф Ацадик. Так это условие не просто исполнения заповедей, а, как говорит Гаон Рав Мойше Шапира, это условие твоей жизни на этой святой земле. Почему эти кнанские народы на всех возвышенностях ставили своих идолов? Потому что они хотели отменить святость этой земли. Поэтому у нас заповедь, когда ты войдешь в страну, разбей их кумирные деревья, их всех этих идолов. Потому что эта земля, которую дает тебе Творец, она предназначена для этого святого народа. И на самом деле это то, что сказано в законе. То, что Творец говорит, не скорбите об ушедшем больше, чем я предписал. На самом деле, первый день, пока не похоронен близкий, это называется онен. А мудрецы постановили 3 дня для плача. 7 дней, которые входят эти 3 дня, для траура. 30 дней уже облегченного траура. В течение 11 месяцев мы говорим кадыш. И, наконец-то, через 12 месяцев это йорцейт, годовщина. А если после этого мы продолжаем скорбеть, тогда мы как бы выступаем, что мы более милосердные, чем тот, кто сотворил человека и знает, как он должен покинуть мир. Ты дал и ты взял. И когда человек понимает, что он находится только в коридоре, а траклин написано в Мишне, это 3 ложа, главное место трапезы. Так вот, мы идем по коридору, но каждый наш шаг, объясняет Месилат Йешарим, величайший учитель еврейского народа, Раби Моше Хаим Люцато, это заповеди, которые мы исполняем. И чем больше человек впускает Творца в свой мир, тем больше он связывается с ним, тем больше в этом мире он живет по законам мира Торы. А вы знаете, кроме Кадыш Етом, Кадыша сироты, есть Кадыш Дерабонан, установленный. А это мы прославляем тех, кто полностью посвятил себя изучению Торы. Как сказал один большой мудрец про моего учителя Равицка Козильбера, у него в венах текла не кровь, у него в венах текла Тора. И он видел смысл в своей жизни передать эту Тору, которую он получил от своего отца, великого мудреца, нашему поколению бедному. Мы называемся Тинок Шенишба, ребенок, который вырос в чужом плену. И мы возвращаемся, и мы делаем первые свои шаги, чтобы вернуться к нашему корню, то есть к нашей вечной Торе. И чтобы каждый из нас мог выполнить то, ради чего он пришел в этот мир, реализовать ту Тору, которую он учил в животе у матери. Это мы, наше слабое поколение, но мы – пятка всего еврейского народа. А с другой стороны, мы ждем, что будет полный переворот. И те, кто, казалось бы, ничего не знали, были далеки, окажутся самыми близкими. Потому что Тора открывается тому, кто ставит себя низко. Самый великий пророк, который был в еврейском народе, это наш учитель Моше. Про него Творец говорит, не было более смиренного человека, чем Моше во всем мире. Поэтому он стал самым большим получателем Торы. И что мы пожелаем всему еврейскому народу? Хороших новостей, подъема в духовном, в материальном, в мире, в наших домах, видеть радость от наших детей и внуков, и чтобы мы радовали нашего Отца, который на небе, и чтобы у нас была святая суббота.
1: Амен ве амен. Огромное вам спасибо, Рав Патлас, огромное спасибо за эту беседу, Рав Цви Патлас. Спасибо.
2: И это Яна, которая задает такие вопросы. Яна Брискман. Всего хорошего. Шаббат шалом.
1: Шаббат шалом. Всего доброго.

0: Израиле 16 часов. Вы слушаете Канрека. В эфире новости. Редактор и ведущий выпуска Алекс Гольдберг. Как передал обозреватель Кан Гай Маоян, ливанский телеканал «Аль-Манар» сообщает о двух ударах израильских беспилотников по деревне Аль-Мансури в западном секторе зоны безопасности. По данным телеканала, одновременно по этому району велся артиллерийский огонь. Члены военно-политического кабинета раскритиковали формирующееся соглашение между Советом мира и Хамасом. На вчерашнем заседании кабинета секретарь правительства Йоси Фукс отметил, что первоначальный план, который продвигали американцы, предусматривал отвод сил ЦАЛа, прекращение ликвидации террористов и ввод в сектор Газа международных стабилизационных сил. Министр по делам поселений и национальных задач, депутат Кнессета от партии Ацинота Датит Орит Струк, заявила: «Две недели назад своим решением мы предоставили им неприкосновенность». Зеев Элькин, министр в Министерстве финансов, ответственный за восстановление севера и юга Израиля, ответил ей: «Ты сама это одобрила. Бецалель Смотрич проголосовал за предоставление неприкосновенности, а как только вы ее предоставили, они могут действовать». Секретарь правительства подчеркнул, что Израиль пока не подписал соглашение. Информацию передала корреспондент Кан Гили Коэн. Разъяснение редакции Канрека: подразумевается неприкосновенность, которая была дана международным стабилизационным силам решением правительства от 26 июля. Саудовская Аравия, Пакистан и Турция подписали в Мекке трехстороннее соглашение об обороне. В заявлении Саудовской Аравии говорится, что подписанное в Мекке соглашение призвано усилить общее сдерживание перед лицом любой агрессии. Вооруженное нападение на одну из трех стран будет рассматриваться как нападение на все три. Соглашение также предусматривает предоставление Турции ядерного зонтика за счет ядерного потенциала Пакистана в дополнение к ее членству в НАТО. Официальный представитель Турции заявил агентству Рейтер, что соглашение носит исключительно оборонительный характер. Это сообщение передали корреспонденты Кан Рои Кейс и Лирана Арони, а также обозреватель Кан Итамар Маргалит. К теме увольнения двух высокопоставленных сотрудников Моссада после провала операции по свержению иранского режима. Член комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне, депутат от партии Ликуд Амит Алеви, заявил, что доверяет профессиональному суждению главы службы внешней разведки Моссад Романа Гофмана. В интервью журналисту Кан Леат Регев Алеви был задан вопрос, не несет ли премьер-министр Бениамин Нетаньяху, который, согласно публикациям, предложил свергнуть режим в Тегеране, большую ответственность, чем два сотрудника Моссада. Алеви ответил: «Я предлагаю различать министерскую и профессиональную ответственность». Он пояснил свой ответ так: «Нетаньяху может определить политическую линию. В этом и состоит роль премьер-министра – сказать «наша цель – X, Y, Z». А затем приходят профессиональные структуры и говорят: «Вот действия, вот инструменты». Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что уровень воды в Дунае временно повысится благодаря дождям, идущим в Австрии. Однако ситуация на атомной электростанции Пакш остается тяжелой. С конца прошлой недели станция работает примерно на 10% своей мощности из-за продолжительной жары и рекордно низкого уровня воды в Дунае. На прошлой неделе Мадьяр призвал компании и граждан сократить потребление электроэнергии в вечерние часы, а также приглушить декоративную подсветку исторических зданий Будапешта для экономии энергии. Премьер-министр Венгрии написал в Фейсбуке, что энергоснабжение и водоснабжение страны стабильны и что с сегодняшнего вечера декоративная подсветка будет вновь включена. В результате инцидента с применением насилия в Тайбе пострадали трое мужчин в возрасте около 30 лет. Состояние двоих из них тяжелое, еще один получил ранение средней тяжести. Бригада скорой помощи «Маген Давид Адом» оказала им помощь и доставила в больницу Меир в Кфар-Сабе. И в заключение о погоде. Завтра без существенных изменений. В воскресенье и понедельник температура будет постепенно повышаться. Это были новости. Следующий выпуск в 17 часов. Шалом, миру шалайм.
1: Музыка на Канрека с Олегом Клоцем.

insulted by Franklin D. Greta Garbo has had me to tea. Still I'm

серый, на серый день. Не увижу, а все увидят, посмотрела на часы.

Смотрите, из заводской трубы и на кустах развесят дети, и на ветвях развесят дети, и на столбах развесят дети.

святого узнаю. Прекрасен нимб над головой, чуть слышен скрип сапог. Он скажет: ты пойдешь со мной. Он крикнет: ты пойдешь со мной. Прикажет: ты пойдешь со мной. Есть

0: Объятия не станут жарче, даже если ночь теплее. В чем смысл этих песнопений? Неясно даже мне.
1: Неподражаемый голос, покоривший миллионы. Сергей Пенкин в юбилейном супершоу с 4 сентября в Израиле. Не пропустите. Билеты 03-624-3867.

0: В Израиле 17 часов. Вы слушаете Канрека. В эфире новости. Редактор и ведущий выпуска Алекс Гольдберг. Как передал обозреватель Кан Гай Маоян, ливанский телеканал «Аль-Манар» сообщил о двух ударах израильских беспилотников по деревне Аль-Мансури в западном секторе зоны безопасности. По данным телеканала, одновременно по этому району велся артиллерийский огонь. Члены военно-политического кабинета раскритиковали формирующееся соглашение между Советом мира и Хамасом. На вчерашнем заседании кабинета секретарь правительства Йоси Фукс отметил, что первоначальный план, который продвигали американцы, предусматривал отвод сил ЦАЛа, прекращение ликвидации террористов и ввод в сектор Газа международных стабилизационных сил. Министр по делам поселения и национальных задач, депутат Кнессета от партии Ационут Адатит Орит Струк, заявила: «Две недели назад своим решением мы предоставили им неприкосновенность». Зиев Элькин, министр в Министерстве финансов, ответственный за восстановление севера и юга Израиля, ответил ей: «Ты сама это одобрила. Бецалель Смотрич проголосовал за предоставление неприкосновенности, а как только вы ее предоставили, они могут действовать». Секретарь правительства подчеркнул, что Израиль пока не подписал соглашение. Информацию передала корреспондент Кан Гили Коэн. Разъяснение редакции Кан Река: подразумевается неприкосновенность, которая была дана международным стабилизационным силам решением правительства от 26 июля. Иран заявил, что оборонный пакт, подписанный Турцией, Пакистаном и Саудовской Аравией, не обеспечит Саудовской Аравии безопасность и назвал его «пустой бумажкой». Член Иранской комиссии по национальной безопасности и внешней политике Эбрахим Резаи написал в социальной сети X, что это продолжение политики заискивания перед Соединенными Штатами. «Исправьте свою политику, чтобы в конце концов вам не пришлось выпрашивать безопасность у кого угодно», — написал Резаи. Ранее сегодня в Мекке было подписано соглашение между Саудовской Аравией, Пакистаном и Турцией. В совместном заявлении трех стран говорится, что соглашение призвано усилить общее сдерживание перед лицом любой агрессии. Соглашение предусматривает, что вооруженное нападение на одну из трех стран будет рассматриваться как нападение на все три. Это сообщение передали корреспонденты Кан Рои Кейс и Лирана Арони, а также обозреватель Кан Йехескель Корнберг. Международная полицейская операция под руководством Испании привела к ликвидации одной из крупнейших преступных организаций, действовавших в Средиземноморье. По данным полиции Европейского Союза и Испанской гражданской гвардии, сеть, подозреваемая в торговле людьми, наркотиками и оружием, организовала двусторонний канал контрабанды между Алжиром и Испанией. Контрабандисты переправляли наркотики в Северную Африку, а на обратном пути перевозили мигрантов к берегам Европы. Организацию подозревают в незаконной переправке более 2000 мигрантов в ходе десятков операций, которые принесли руководителям сети свыше 24 миллионов евро. В Алжире и Испании задержаны 78 подозреваемых, в том числе четверо руководителей сети. Кроме того, конфискованы 18 моторных лодок, оружие, наркотики и крупные суммы денег. Эту информацию передал обозреватель Кан Йехескель Корнберг. Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что уровень воды в Дунае временно повысится благодаря дождям, идущим в Австрии, однако ситуация на атомной электростанции Пакш остается тяжелой. С конца прошлой недели станция работает примерно на десятую долю мощности из-за продолжительной жары и рекордно низкого уровня воды в Дунае. На прошлой неделе Мадьяр призвал компании и граждан сократить потребление электроэнергии в вечерние часы, а также приглушить декоративную подсветку исторических зданий Будапешта для экономии энергии. В социальной сети Facebook премьер-министр Венгрии написал, что энергоснабжение и водоснабжение страны стабильны и что с сегодняшнего вечера декоративная подсветка будет вновь включена. На улице Аданьяо Акоэн в Иерусалиме мужчина примерно 30 лет получил крайне тяжелые травмы после того, как автомобиль столкнулся с ограждением. Бригада скорой помощи Маген Давида Дом доставила его в больницу Адаса Арацуфим. На чемпионате Европы, который проходит в Румынии, юношеская сборная Израиля по баскетболу стартовала с победы над Грузией 97-75. Завтра Израиль сыграет с Грецией. На чемпионате Европы в дивизионе Б среди девушек до 18 лет сборная Израиля в четвертьфинале победила Исландию со счетом 89-69. Теперь израильтянкам не хватает одной победы для выхода в дивизион «А». Сообщение передал корреспондент КАН Йоав Барович. И в заключение о погоде. Завтра без существенных изменений. В воскресенье и понедельник температура будет постепенно повышаться. Это были новости. Следующий выпуск в 18 часов. Шаббат шалом, миру шалаем.
1: КАН РЕКА. Здесь и сейчас.

а после слова монотонно и пасмурно тружусь и хвораю. Венеция выставка, так вы не из Витебска? Нет, я не из Витебска. Он в сторону смотрит, не слышит, не слышит.

0: стоят, вдоль дороги на вытяжку. Темнеет и жалко, что я не из Витебска.
1: Этого человека называют своим три страны: Россия, Франция, Израиль. Марк Шагал, еврей по происхождению, родился в тогда еще российском Витебске, встретив там свою музу, главную любовь. Он учился в Петербурге, учился в Париже. В послереволюционной России готовил эскизы декораций для спектакля, оформляя еврейский камерный театр. Но мировой знаменитостью он стал во Франции, когда эмигрировал туда в 1922 году. Давайте поговорим о Марке Шагале. Я думаю, что это стоит того. Ваши воспоминания, ваши ассоциации, картины, которые вы вспоминаете именно сейчас. И ведь среди его работ не только картины. Он иллюстрировал огромное количество всего, начиная от «Мертвых душ» Гоголя до басен Лафонтена. Ну и, конечно, музыка будет сопровождать наши с вами воспоминания.

Итак, Марк Шагал как иллюстратор, безусловно. Как я уже говорила, «Мертвые души» Гоголя, басни Ла Фонтена, сборник рассказов «Тысяча и одна ночь», Библия на французском языке, музей Шагала в Ницце, так, кстати, и называется «Библейское послание». А еще он был мастером монументального искусства. Он делал, как вы знаете, витражи, мозаики, скульптуры, керамику. Оформил огромное количество католических, лютеранских храмов и синагог в Европе, США, Израиле. О нем вспоминаешь, и, как всегда, в данном случае, этот человек, эта личность, он у каждого свой. То, что мы успели запомнить, то, как мы смотрим вслед его витражам, оборачиваясь на них и оставляя где-то в себе вот эти лучи, эти цвета, подобранные им. Очень много искусствоведов рассматривают Марка Шагала, ну, например, как одного из модернистских художников ушедшего века. Кто-то считает его продолжателем наивного искусства, кто-то только модернистом, но он в любом случае особое явление XX века.

Если Малевич строил разные идеи, выпускал громкие манифесты, Кандинский развивал свою философию и отразил ее в итоге в статье о духовном искусстве, у Марка Шагала такой задачи не было. Он не видел ее перед собой. Он ничего специально не декларировал, не заявлял. Он просто выражал в своем творчестве восхищение перед Божьим миром. И многие склоняются, исследователи его творчества, к тому, что неправильно воспринимать работы Марка Шагала вне контекста религиозного. А он в одном из интервью вспоминал: ребенком я чувствовал, что во всех нас есть некая тревожная сила. Вот почему мои персонажи оказались в небе раньше космонавтов.

Для Шагала все было чудом. И когда он был мальчиком, и когда он вырос, он этого не скрывал. Для него было чудом все. Жизнь, красота, любовь. Это было проявлением чуда, каждое по-своему. Он чудом, кстати, едва не сгорел, еще не родившись. Когда у матери начались схватки, в доме возник пожар. И ее выносили, его мать выносили из дома на кровати. Этот случай он запечатлел потом на картине и говорил, что таким образом прошел огненное крещение. И, возможно, это тоже утвердило его мысли, что он рожден для чего-то великого. Марк Шагал считал, что Бог его предназначил изображать красоту созданного им мира. И вспоминал дальше, это цитата из книги «Моя жизнь». Не помню, кто писал Шагал. Скорее всего, мама рассказывала, что как раз когда я родился, вспыхнул пожар. Огонь вообще охватил город, включая бедный еврейский квартал. Мать и младенца у нее в ногах вместе с кроватью перенесли на другой конец города. Но главное, родился я мертвым. Я не хотел жить. Этакий, вообразите, бледный комочек, не желающий жить. Как будто уже насмотрелся картин Шагала. И он... Этот слабый комочек мяукнул. Я родился.

знаешь, тихо, как в раю. Звезды над местечком высоки и ярки. Я себе пою, я себе краю, я себе пою.

Как многие знают, Марк Шагал родился в Витебске, в еврейской, бедной, верующей семье, где все хорошо знали заповеди, ходили в синагогу, молились, в субботу сжигали свечи, устраивали трапезу. Шагал рано выучил язык, я имею в виду еврейский язык, начал читать Библию, и она стала той книгой, которая и сопровождала его всю жизнь. И вот эта религиозность, которую отмечали все его знающие, была у него, можно сказать, в крови. Сам он вспоминал в своей книге: «Знали бы вы, как я млел от восторга, стоя в синагоге рядом с дедом, сколько мне приходилось проталкиваться, прежде чем я мог туда добраться. И вот здесь, стоя лицом к окну с раскрытым молитвенником, я мог любоваться видом местечка в субботний день. Синева под молитвенный гул казалась еще гуще. Дома было совсем иначе, а вокруг я видел дома, которые мирно парили в пространстве, и каждый прохожий, как на ладони». Такие воспоминания у маленького еще Марка Шагала.

Вы знаете, когда я готовила эту передачу, я смотрела на картины Шагала, но очень разные, разных лет. Смотрела, что о нем пишут, сравнивала свои ощущения и сравнивала то, что писал сам Марк Шагал, когда писал, например, свои воспоминания о детстве в книге «Моя жизнь» или давал интервью, что пишут о нем и о том, что такое авангард. То есть как искусство, которое идет вперед, которое делает то, чего не было раньше. И с этой точки зрения Шагал авангардист. Каждый авангардист может создавать свой мир, свой стиль. И мир Шагала, безусловно, мир красоты, чудес и любви. То, о чем говорил он сам, то, о чем говорили его поклонники и, конечно, исследователи. А вот он сам потом писал: «Лично я не уверен, что теория – такое же благо для искусства. Импрессионизм, кубизм – мне это чуждо, чуждо одинаково. По-моему, искусство – прежде всего состояние души. А вот душа, она должна быть святой у нас у всех, которые ходят по грешной земле. Душа свободна, у нее свой разум, своя логика. И только там нет фальши, где душа сама достигает той ступени, которую принято называть литературой, иррациональностью». Интересно представлять его размышления и видеть в это время ту или иную картину. Попробуйте сделать то же самое. К тому же, что интересно, ведь чаще всего художники авангарда, если вы вспомните, были людьми неверующими, даже антиклерикальными. Некоторые вдохновлялись религиозным искусством, если мы говорим, ну, например, о Петрове Воткине, о Малевиче даже, но по-своему понятым. А у Шагала религия и авангард, то, как он писал, как он искал сюжеты, как он работал, все это сочеталось. Возможно, он унаследовал многое от иудаизма хасидского. Там много уделяется эмоциям, будь то радость искренняя или глубокое покаяние. Он сам очень много пишет об этом в своих воспоминаниях, о том, как он рос, что он видел вокруг в своем местечке, что на него производило большое впечатление.

Как понимать картины Шагала? Ну, наверное, тут никаких советов не нужно. Каждый ищет и находит по-своему. Мир на картинах Шагала очень многообразен, и часто можно встретить несовместимые, конечно, вещи. Его язык реальным не назовешь. И при этом о реальности Марк Шагал, я уверена, знал гораздо больше, чем кто бы то ни было. И нас, зрителей, тех, кто разглядывает, пытается рассмотреть и понять его картины, он призывает заглянуть глубже и глубже. Он рисует коров с человеческим лицом, а у него внутри теленочек, какая-то новая жизнь. Он видит сокрытое, внутреннее, видит смысл этого мира и знает, что Бог создавал этот мир с любовью, желая, чтобы люди жили в любви. Вообще во всех его работах есть вот это восхищение красотой творения этого мира, который, к сожалению, сейчас так не похож на то, о чем писал свои картины Марк Шагал. Еще цитата из его книги. «Я бродил по улицам, искал чего-то и молился. Господи, ты что прячешься в облаках или за домом сапожника? Сделай так, чтобы проявилась моя душа, бедная душа заикающегося мальчишки. Яви мне мой путь. Я не хочу быть похожим на других. Хочу видеть мир по-своему». И в ответ город лопался, как скрипичная струна, а люди, покинув обычные места, принимались ходить над землей. Мои знакомые присаживались отдохнуть на кровле. Краски смешивались, превращались в вино, и оно на моих холстах. Красиво.

Марк Шагал. Один из самых необычных художников, на мой взгляд, прошлого века. На полотнах Шагала люди, лошади, все взлетает в воздух. Коровы играют на скрипке, огромные козы и петухи несутся по улицам, катая на себе цирковых артистов. Абсурд, сказка или сложный набор символов, разгадать смысл которых под силу опытному искусствоведу, что, собственно, и происходит все эти десятилетия. Шагал редко рассказывал о работах, потому что считал, любые объяснения могут сбить с толку зрителя. Каждый видит в его картинах до сих пор что-то свое. Трогательные воспоминания о детстве, или первозданный хаос, или причудливые сновидения, ну или, возможно, непонятный зрителю рисунок.

Марк Шагал, который говорил: «Я нес свое детство, как теплую шаль. Оно всегда со мной». Именно там, в Витебске, среди простых людей, молитв и песен, зарождался его особый мир, который разгадывают до сих пор. И он часто возвращался в Витебск, а Витебск возвращался в его картины. Дом с зеленой крышей, скрипач на крыше, жених и невеста, летящие над городом. И каждая деталь, а в его картины стоит вглядываться, искать эти детали и находить. Каждая деталь, как звуковой аккорд. Ну а скрипка в картинах Шагала – это не просто инструмент. Это символ еврейской души, о которой он никогда не забывал. Вы же помните скрипача или скрипача на крыше. Музыка там звучит, даже если вы молчите. А еще у Шагала много ангелов. Они тоже играют музыку.

пасмурно, тружусь и хвораю. Венеция выставка, так вы не из Витебска? Нет, я не из Витебска. Он в сторону смотрит, не слышит, не слышит.

неподражаемый голос, покоривший миллионы. Сергей Пенкин в юбилейном супершоу с 4 сентября в Израиле. Не пропустите. Билеты 03-6243-3867.

В Израиле 18 часов. Вы слушаете Канрека. В эфире новости. Редактор и ведущий выпуска Алекс Гольдберг. Президент Турции Реджеп Тайп Эрдоган заявил, что подписанное им сегодня соглашение с Саудовской Аравией и Пакистаном об обороне будет способствовать укреплению безопасности и сотрудничества в сфере обороны между тремя странами. В опубликованном заявлении Эрдоган отметил, что соглашение не направлено против какой-либо страны и открыто для присоединения любого дружественного государства, стремящегося к региональному миру, процветанию и стабильности. Слова президента Турции приводит обозреватель КАН Йехескель Корнберг. Иран заявил, что подписанное сегодня трехстороннее оборонное соглашение не обеспечит Саудовской Аравии безопасность и назвал его «пустой бумажкой». Член Иранской комиссии по национальной безопасности и внешней политике Ибрахим Резаи написал в социальной сети X, что соглашение – это продолжение политики заискивания перед Соединенными Штатами. «Исправьте свою политику, чтобы в конце концов вам не пришлось выпрашивать безопасность у кого угодно», – написал Резаи. Международная полицейская операция под руководством Испании привела к ликвидации одной из крупнейших преступных организаций, действовавших в Средиземноморье. По данным полиции Европейского Союза и Испанской гражданской гвардии, сеть, подозреваемая в торговле людьми, наркотиками и оружием, организовала двусторонний канал контрабанды между Алжиром и Испанией. Контрабандисты переправляли наркотики в Северную Африку, а на обратном пути перевозили мигрантов к берегам Европы. Организацию подозревают в незаконной переправке более 2000 мигрантов в ходе десятков операций, которые принесли руководителям сети свыше 24 миллионов евро. В Испании и Алжире задержаны 78 подозреваемых, в том числе четверо руководителей сети. Кроме того, конфискованы 18 моторных лодок, оружие, наркотики и крупные суммы денег. Эту информацию передал обозреватель КАН Йехескель Корнберг. Премьер-министр Венгрии Петер Мадер заявил, что уровень воды в Дунае временно повысится благодаря дождям, идущим в Австрии, однако ситуация на атомной электростанции ПАКШ остается тяжелой. С конца прошлой недели станция работает примерно на 10% своей мощности из-за продолжительной жары и рекордно низкого уровня воды в Дунае. На прошлой неделе Мадерн призвал компании и граждан сократить потребление электроэнергии в вечерние часы, а также приглушить декоративную подсветку исторических зданий Будапешта для экономии электроэнергии. В социальной сети Фейсбуке премьер-министр Венгрии написал, что энергоснабжение и водоснабжение страны стабильны и что с сегодняшнего вечера декоративная подсветка вновь будет включена. В польском городе Отвоцк, недалеко от Варшавы, на рекламных стендах появились плакаты с изображением премьер-министра Бениамина Нетаньяху в нацистской форме и с повязкой на рукаве, на которой изображена звезда Давида. Заголовок плаката «Убермэнш» — немецкое слово, означающее «сверхчеловек». Корреспондент КАН Дов Гильхар сообщает, что пока неизвестно, кто стоит за размещением плакатов. Внизу на них написано «Израиль совершает геноцид в Палестине». Председатель организации по сохранению еврейского наследия в Польше Мейер Булька призвал польскую полицию немедленно расследовать этот инцидент. В столичной больнице Адаца Арасуфим констатировали смерть мужчины примерно 35 лет, водителя, доставленного с тяжелейшими травмами после столкновения его автомобиля с ограждением на улице Адониаху Акоэн в Иерусалиме. Юношеская сборная Израиля по баскетболу стартовала на чемпионате Европы, который проходит в Румынии, с победой над Грузией со счетом 97-75. Завтра Израиль сыграет с Грецией. На чемпионате Европы в дивизионе Б среди девушек до 18 лет сборная Израиля в четвертьфинале победила Исландию со счетом 89-69. Теперь израильтянкам не хватает одной победы для выхода в дивизион А. Это сообщение передал корреспондент КАН Юав Барович. И в заключение о погоде. Завтра без существенных изменений. В воскресенье и понедельник температура будет постепенно повышаться. Это были новости. Следующий выпуск завтра в 7 часов. Шаббат шалом, Мирушалаем.

и скрипка, и летящей улыбкой поражал воображение Марк Шагал. Да-да, когда-то жил на белом свете Марк Шагал, и он по жизни светлым облаком летал.

Потенциальном Витебске неизгладимый след оставили в душе. И взял он кисть, чем огорчил своих родителей, ну а потом не оставлял ее уже.

0: Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Вот уже далеко не первую программу делаю с великолепным переводчиком, а также автором песен Михаилом Заготом. Какие-то тормоза в голове позволили только к концу прошлой передачи сообразить, что у Михаила есть диск, есть альбом, целиком посвященный людям искусства и прям так и называющий, так и названный ЖЗЛ. Поэтому немедленно я вновь попросил Михаила посетить Стольный град Иерусалим и провести презентацию всего альбома, хоть и с запозданием, но при нашем, моем и бесценных слушателей искреннем интересе и внимании. Стало быть, в студии звукооператор Михаил Ольшванг, Игорь Кариф и Михаил Загот. И первая на сегодня композиция уже прозвучала. Композиция, посвященная Марку Шагалу. Вам слово, Михаил. Вот прежде чем она написалась, мелькнула какая-то идея. В связи с чем это все было?
1: Ну, да, здрасте, уважаемые слушатели. Ну, эта идея... Ну, я первую поставил эту песню, потому что она такая живая. Я очень хорошо помню, когда у меня возникла вот эта мысль. Я очень яркая такая палитра, такая энергичная. И мне очень хотелось, чтобы песня тоже получилась такая. Я специально об этом попросил своих аранжировщиков. Ну, как-то у меня с Шагалом много связано, потому что в Москве есть... клуб, который называется «Шагал», и я как-то этот клуб я посещал, я там выступал, и, в общем, это был один из толчков, который меня, собственно, подвигнул на это дело, а они там взяли себе это потом, чуть ли у них это не гимн вот этого клуба, и я всякий раз, когда там бываю, я обязательно это пою. Ну, вот, а идея вообще этого альбома пришла мне как-то... В какой-то момент она пришла ко мне, у меня уже были раньше песни, которые были посвящены каким-то людям. Кстати, тут не только речь идет о людях искусства, там и ученые у меня есть, и какие-то, и политики там есть. Ну, разумеется, и творческие люди, безусловно, он называется ЖЗЛ, жизнь замечательных людей. Вот, и когда мне пришла эта мысль в голову, я как-то себя так мысленно похлопал по плечу, потому что каждый великий человек — это какая-то своя история, своя тема, свои какие-то проблемы, и очень часто, может быть, и какие-то не самые приятные вещи, которые вскрываются за вот этой гениальностью, за величием, вот, и мне, в общем, стало интересно вот это проработать, и потом я уже целенаправленно брал каких-то великих людей, ну, знакомился с ними, с кем был знаком меньше, и вот так это получилось.
0: Но каждый раз был какой-то толчок, наверное, все-таки, потому что великих людей на свете много, а отобралось сколько для альбома всего, значит...
1: Ну, там, значит, я вам скажу, он двойной, этот альбом двойной, там новых композиций, по-моему, 12 и 10, которые уже были написаны до этого. Ну да, конечно, каждый раз это была какая-то конкретная идея. Ну вот сейчас...
0: Да, вот как раз сейчас прозвучит песня об Оскаре Уайльде. С одной стороны, легкость, грациозность его пера, с другой стороны, адская судьба, особенно ее окончание.
1: Абсолютно, абсолютно. Да, но я вам должен сказать, что я... автор либретто к мюзиклу, который называется «Дориан Грей». Этот мюзикл ставился, он там ставился в Прибалтике. Вот. И вот мой написан весь этот текст. И одну... Там был композитор, там музыку написал композитор. Но одну вещь написал я сам, с самого начала целиком. Там моя музыка. И вот этот номер, он стал прологом и эпилогом к этому. То есть вот с этого начинается вот эта встреча с Дорианом Греем. Вот с этого, то, что мы сейчас услышим. А история такая. Есть эпиграф к портрету Дориана Грея. Вы не помните, как он звучит?
0: Сейчас не помню. Хотя я знаю, вот двухтомник «Сиреневый», как его читал.
1: Но он звучит так. All art is quite useless. Всякое искусство бесполезно. Совершенно бесполезно. Значит, вот что хотел сказать этот человек? Ну, мы знаем, что у него там масса перевертышей, софизмов и прочих, значит, приколов, разбросанных по всем своим произведениям. Но что он тут имел в виду? И вот я, собственно, взял вот эту строчку и из нее развернул вот то, что мы сейчас с вами послушаем. И получилась песня ну или номер, который называется «Бесполезно».
0: А вообще, так сказать, песни вы называете по-разному, так сказать, то есть не именами тех,
1: нет,
0: кто, а
1: нет,
0: просто
1: нет, нет,
0: каждая
1: нет.
0: Вот песня Шагала, как называют
1: Шагала? Шагал называется Марк Шагал. Шагал.
0: Поэтому я и спросил.
1: Да, нет, но в данном случае тут даже об Оскаре Уайльде вот в этой песне ничего нет, но это его идея, и поэтому, так сказать, это имеет к нему, конечно, отношение.
0: Да, и композиция называется, еще раз повторю, «Бесполезно».
1: «Бесполезно».
0: Кстати, очень хорошее название, потому что в нем есть и горечь, и насмешка.
1: Да.
0: То есть то, что было свойственно...
1: То, что было связано со Оскаром Уайльдом.
0: Давайте слушать. Поехали.

Скажи, зачем в мучениях художник опять с утра марает чистый лист? И для чего пришли в наш мир безбожный писатель и артист? К чему слагать изящные поэмы и неустанно ставить ноты в ряд?

0: студии Михаил Загод, к которому у меня вопрос. Угу. Всякое искусство бесполезно?
1: Значит, у меня этот вопрос возникает всякий раз, когда эту песню пою и когда зрители аплодируют. Зрители аплодируют, и я говорю, ну, наверное, не бесполезно, раз вам нравится, раз вы аплодируете, значит, наверное, все-таки не бесполезно.
0: Ну, во всяком случае, я думаю, что даже и Уайльд, ну, хотя он саркастический был человек, насмешник, и как бы играл, в общем.
1: Он играл, конечно.
0: Но я думаю, что...
1: И доигрался, впрочем.
0: Да. Он потом так заплатил балладой «Рединской тюрьмы».
1: Да, да, да, это ужасная судьба, на самом деле.
0: В общем, думаю, что в конце ему, я не знаю, то есть, но мне кажется, что все-таки ему не должно было казаться, что бесполезно.
1: Должно?
0: Не должно.
1: Не должно.
0: Нет, не должно было.
1: Нет, ну он же любил себя в этом деле. Как же?
0: Но если человек добрался до мысли, ну, всякий, кто на свете жил, любимых убивал, то я думаю, что он понимал свою значимость.
1: Он понимал свою значимость, это... да. Да, он понимал. Это он понимал до самого конца, кстати говоря.
0: А просто любопытство ради, потому что я не знаю, я не видел, естественно, мюзикла, который в Прибалтике был. В чем там были сюжетные линии? Там были какие-то, так сказать, его отношения с возлюбленным, там были его отношения с, скажем, обществом, которым пытался эпатировать то и дело. О чем там?
1: Нет. Я думаю, что там было как раз все довольно просто. Там был прямолинейно выстроен этот сюжет. То есть он соответствовал примерно течению книги. Да, течению книги. Ну, то есть там был роман с Сибиллой Вейн.
0: Да.
1: Да, да, это было вполне так.
0: Ну, так Безил Холлорд, значит, все на месте.
1: Они все на месте, но никаких там вот между ними никаких отношений там совершенно не затронуто. Ну, там он показан, там вот это самое, значит... Притон, это там все есть, конечно, и с девушками, это все там есть. Дориан, раскрой свои объятия, это все там есть. Но, в общем, это не осовремененная история была, а это просто, вот, так сказать, действие происходит в 19 веке.
0: С лордом Генри и с искусителем, и с Дорианом Греем.
1: Да.
0: Хотя, конечно, метафора была потрясающая с Дорианом Греем, да.
1: Да, ну вот никто другой не додумался до чего-то. Хотя есть что-то похожее у Скотта Фицджеральда, кстати говоря.
0: Так, подождите, вот вы сейчас сказали, и мы меняем последовательность, мы будем слушать сейчас об этом песню о Скотте Фицджеральде.
1: Ну вот я не знаю, он у меня просто вырвался, потому что...
0: Я тоже не знаю, у нас происходит в эфире вот тоже вдохновение.
1: Да. Хотите? Есть там Бенджамин Баттон, знаете,
0: да,
1: эту
0: конечно,
1: историю.
0: Да,
1: вот
0: да.
1: Это тоже человек додумался до какой-то фантастической истории. То есть человек родился взрослым, и постепенно он становится, превращается в ребенка, да?
0: Да, эта история, конечно, тоже... А сколько замечательных, в общем, таких фундаментальных историй. От истории Питера Пэна, который не хочет взрослеть, до истории, наоборот, прожитой жизни. И что мы будем слушать? Идем по первоначальному плану?
1: Давайте послушаем, пусть будет Скотт Фицджеральд.
0: Мне понравилась эта песня, она не шибко веселая, но тем не менее, она какая-то вот щемящая, тем и понравилась.
1: Она щемящая.
0: В общем, давайте ее послушать, она называется...
1: Она называется «А ночь нежна».
0: «А ночь нежна», да. Слушаем. Михаил Загод, «А ночь нежна».
2: Услышал про Фицджеральда в начале длинного пути. Его рассказ с другого берега мне довелось перейти.

Хочу среди богатых быть своим, и алкоголь писать мне помогает. Я продаю рассказ и продолжаю пить. Круговорот, и как спастись не знаю. Нет на вопрос простой ответа: быть или не быть. Был Скотт Фицджеральд,

продолжаю пить. Круговорот, и как спастись не знаю. Нет, на вопрос простой ответа: быть или не быть. И хоть паял он прозу стильную, от прозы жизни не уйти.

0: В студии Михаил Загод. Ну, конечно же, невозможно не спросить. Меня дико раздражают и даже бесят все эти разговоры о том, вот он, бедолага, пил так сильно, мало прожил. Сделал, что сделал. Написал, у вас это есть, а нам осталась ночь, что так, нежна.
1: Да.
0: А уж про жизнь художника, она вся сырье. Как бы. Они оставляют то, что нужно было оставить, то главное. Или я в чем-то ошибаюсь. Мне нельзя жить очень правильно, очень хорошо, соблюдая все нормы, и при этом каким-то образом еще и писать выдающиеся произведения.
1: Это вы хотите, наверное, сказать, или я, по крайней мере, вас так понял, что лучше не знать, как человек жил, а судить о нем, потому что он оставил.
0: Безусловно. Как он жил, так хотел, так и жил.
1: Как хотел, так и жил. Но если он мешал каким-то образом окружающим со страшной силой.
0: До Уголовного кодекса. Если совершил преступление, судите его. Но если Уголовным кодексом не предусмотрено, пил он, дебоширил или что-то делал, ну, его жизнь личная.
1: У нас есть, вот мы к этой теме вернемся через пару песен, давайте, потому что у меня есть что сказать.
0: Что сказать, хорошо.
1: На эту тему, да, потому что у нас еще один персонаж как раз будет с этим делом связан.
0: А тогда я пока задам другой, значит, откладываем вот это, как партию шахматную, на доигрывание.
1: Да.
0: Вот вы сказали, пока мы слушали эту песню, что вы немножко иначе сейчас поете. Что сейчас эмоциональней у вас получается, или тогда было эмоциональней, вот как?
1: Я бы сказал, что сейчас. Ну, прошло какое-то время, я, может быть, переосмысливаю исполнение. Потом одно дело, когда ты пишешь в студии, и у тебя вот микрофон, и сидит здесь человек, который тебе помогает, который записывает. А когда это происходит на сцене, там, в общем-то, заряд посильнее. И вот, да, я вот сейчас это услышал, но эти записи, они, так сказать, не вчерашние, а вот сегодня я чувствую, что я немножко заряжен по-другому, особенно на публике. Но это принципиальная же разница в студии или на публике. На самом деле ничего удивительного в этом нет.
0: Ну, есть люди, которые вообще предпочитают писать только в студии и не выступать, а есть другие, которые любят выступать, а записываться уж так, ну, по необходимости. Вам что ближе?
1: Ну, я с удовольствием в студии это записываюсь. У меня очень хорошие вот люди, с которыми я работаю. Они мне помогают. Но с другой стороны, сцена тоже очень, так сказать, бодрит. И я знаю, что я, между прочим, когда я выступаю, вот меня спрашивают, а как ты не устаешь, как ты вообще не забыл ни одного слова? А я чувствую, что когда идет концерт, я абсолютно заряжен полом энергетики. После концерта вот ты чувствуешь легкую опустошенность. Это есть усталость. Ну, не усталость, скорее, скажем так.
0: Ну, это же счастливая усталость.
1: Да, ну, конечно.
0: Еще один вопрос я хотел в тему. Я не знаю, почему-то я когда-то давно в юности, видимо, или в творчестве прочитал повесть или роман. Помните, был Джеймс Олдридж такой?
1: Ну да, Джеймс «Последний дюйм».
0: Нет, я прочитал его роман, значит, или повесть о Фицджеральде и Хемингуэе. По-моему, называлась «Последний взгляд», или как-то она еще там, не помню, называлась. Меня она немножко возмутила тем, что как бы они оба показаны, значит, ну, алкашами точно, и людьми такими, может, они такие и были, но ведь не Олдриджа судить о них и их.
1: Он со своей колокольней.
0: Да, но эта колокольня гораздо с меньшим талантом. Ниже колокольня, понимаете?
1: Колокольня ниже. Ну, это, может быть, мы с вами считаем, или, может быть, жизнь показала, что она ниже. Когда он писал, он так не думал. Он думал, что он пишет гениальные произведения, скорее всего.
0: Всего помнится только «Дипломат», наверное, или там «Последний дюйм», вот, собственно говоря, и все.
1: Да.
0: Это не тот уровень.
1: Человек, когда пишет, он об этом не думает. Вернее, он думает, что он напишет что-то гениальное, скорее всего. Он не думает, что он напишет плохую вещь.
0: Это безусловно. Но тут ведь есть такая тонкость. Ну, хочешь, напиши двух человек по фамилии Джонс и Смит.
1: Да.
0: И делай с ними что хочешь. Когда ты прикасаешься к реальным биографиям реальных людей, которые, ну, в общем, трагически каждый по-своему прожили.
1: Не-не-не, я с вами не согласен.
0: Нет, хорошо.
1: Я не согласен. Я вам сейчас дам легкую ссылку.
0: Так.
1: Есть такой Эдуард Лимонов был. Такой Эдуард Лимонов, да?
0: Кто ж не знает.
1: Кто ж не знает Эдуарда Лимонова. Значит, у него есть книжка, которая называется «Священные монстры».
0: Да.
1: А эту книжку он написал, сидя в тюрьме в российской, не имея никаких справочных материалов из головы. Все написал. Вот я только когда это прочитал, я проникся к нему безумным уважением. Вот. Так вот он в этой книжке, он очень сильно критикует практически всех, кого он там упоминает. А там Есенин, там Ван Гог, те же Битлз и так далее. Вот, он их критиковал очень сильно. Ну, это его, не знаю, я думаю, что это его право, в конце концов.
0: Наверное.
1: Вам не нравится, не читайте.
0: Нет, ну смотрите, иногда ты уже начал читать, так ты должен дочитать, как бы у меня есть правило с детства. Но, понимаете, нет, я Лимонова очень люблю, он классный писатель, очень большой профессионал, но тем не менее, критиковать-то он Битлз, конечно, может, но только, понимаете, история же тоже расставила свои приоритеты. Вот Лимонов, а вот Битлз.
1: А вот скажу вам, кстати, вы знаете, как называется его глава, которая посвящена Битлз? Она называется «Жучила». Она посвящена Джону Леннону, как бы, это называется «Жучила».
0: Нет, Лимонов талантливый. Да, может быть. Вот сейчас я воспользуюсь этим поводом, и мы прослушаем композицию 64.
1: Давайте прослушаем. Да,
0: раз уж так вы мне подбрасываете, тогда давайте.
1: Хорошо. Значит, 64 это, ну, вы знаете, что есть песня «When I'm 64».
0: 64, да.
1: Безусловно. И ее написали эти молодые люди, им было 25 лет. И они, конечно, не думали никогда, что они доживут до времени, когда им будет 64. Ну, по крайней мере, они только над этим подшутили. Они подшутили над этим. А я просто взял эту тему и написал свою песню, которая называется «64».
0: Ну, будем сейчас слушать.
1: Да.
2: Пели когда-то Павел и Джон песню про года. 64 — это страшный сон, ну кому ты нужен тогда? Я, улыбаясь, им подпевал.

остался позади зенит. Неужели осень пришла? Мерить годами жизнь длину — это просто вздор. Синяя птица может присниться даже в 64. А в 64 еще не все раскрыты карты. А ты смотри на вещи шире, как Билли Леннон и Маккартней. А проживешь лет 200, если жить собою в мире и шагать по жизни с песней. В 64 не унывает адреналин, знай, кипит в крови. Иногда наедет старый добрый сплин, я ему: гуляй, отвали. Годы мне, браво, честь отдают, все как на подбор. Я им киваю, шляпу снимаю, hi there, 64. А в 64 еще не все раскрыты карты. А ты смотри на вещи шире, как ты лилия.

ветер попутный будет гулять вместе с соловьем. Музыкой наполнит паруса опять, так давай еще попоем. Пели когда-то Павел и Джон с выходом в мажор. Ты не сдавайся и улыбайся даже в 64.

0: песней 64.
1: Ну что, как человек, которому аккурат 64, я должен сказать, это приятно. Тут есть несколько слов о том, что будущее, возможно, еще есть.
2: Возможно, еще есть.
1: Вот давайте прикинем. Ну, смотрите, Маккартни и, значит, Ринго Стар вполне себе хорошо справились и пошли дальше.
2: Они пошли дальше, они выступают.
1: Они выступают.
2: Они не сошли со сцены, они появляются перед людьми и абсолютно выглядят живыми.
1: Да, вполне себе. Да. Вот, ну, бедолага Леннон, конечно, полег на этих рубежах.
2: Да.
1: Вот. Да. Я хотел вот о чем спросить. Ну, меня, честно говоря, не так уж сильно удивляет, что очень хорошие тексты. Ну, а как еще? Вы же литератор.
2: Спасибо. Спасибо за это.
1: А вот мне интересно, кто делает аранжировки, очень такие симпатичные, очень связанные стилистически с тем материалом, о котором идет речь, на которой написана песня. И у меня вопрос такой. Вы работаете с постоянными музыкантами, у вас есть группа какая-то постоянная, или каждый раз это сессионные такие, как бы?
2: Нет, это не сессионные, но я с ними работаю в том смысле, что я работаю с ними только в студии, я с ними не выступаю.
1: А когда вы выступаете, у вас просто...
2: Я просто вот минусовая фонограмма, и я один, как перст на этой сцене, и это, конечно, довольно сложно, надо сказать, потому что все внимание на тебя, и, значит, ты вот ты весь, так сказать, весь спектр должен закрыть сам.
1: Ну, вы выбрали эту тропу.
2: Да.
1: Так, а в студии? Вот есть у вас какая-то постоянная бригада?
2: Две. У меня их две. Значит, одна бригада — это вот та, которая сделала вот это. Вот тут вот гитара. Это гитарная. То есть это у меня есть замечательный гитарист Макс Яковлев, с которым мы, по-моему... Мы и с тем, и с другим. Мы вот, собственно, как я начал, вот у меня эти два... Они разные, потому что один из них работает с гитарой, и это живые аранжировки, живые инструменты. То есть он там приглашает ударник, он приглашает альт, там, допустим, или там гармошечку, аккордеон, и это получается все живое. Вот это вот оно здесь сейчас было. А другой работает на клавишах. Это серьезный очень музыкант Азат Диакчаев. Вот, и он замечательный совершенно аранжировщик. Вот он. Ну вот, вот там, я не знаю, Фицджеральд вот был перед этим, или «Бесполезно». Это вот совершенно другая история. Это сделано все на клавишах, с использованием современных звуков и так далее.
1: Ну, все очень стильно. Если бы можно было определять главное слово, которым характеризуются вот эти композиции, это стиль.
2: Ну вот, конечно, они мне здорово не то что даже добавляют, а я просто не мыслю, как бы это было бы иначе, если бы это была плохая аранжировка. Конечно, я, ну как, это профессиональный совершенно музыкант. На 100% профессиональный и тот, и другой. Вот, я ему очень благодарен.
1: А есть же там где-то есть бэк-вокал какой-то, так сказать?
2: Это... Есть. Ну, бэк-вокал разный. Хотя последнее время это замечательная совершенно, выдающаяся, я бы сказал, певица Халида Абуева, которая выступает самостоятельно, обладает исключительным вот каким-то чутьем, магнетизмом, харизмой и так далее. И она мне, в общем, помогает с этим делом.
1: Ну что ж, вы обзавелись хорошей командой.
2: Да.
1: Давайте мы теперь... Мы несколько раз уже откладывали Let My People Go.
2: Let My People
1: Go. То есть у нас третий стоит, как бы, но мы всякий раз...
2: Ну, потому что что-то подворачивается, значит, подводка, да.
1: Тогда давайте вы сейчас скажете несколько слов, ну,
2: несколько
1: чего
2: слов
1: это...
2: Сказать.
1: Да, как это взялось?
2: Ну, Let My People... Во-первых, у меня есть еврейско-библейская тематика. Это отдельный, так сказать, жанр у меня. Не жанр, а вот топик такой. Вот. И это... У меня есть там песня про царя Давида, например, про Соломона, который называется «Соломон Давидович». Да. Ну и так далее. Там есть «Мудрец Экклезиаст», есть такие вещи. Ну, вот это одна из них. Let My People Go. Ну, понятно, что это как бы корни и ноги растут у Луи Армстронга.
1: Конечно,
2: который,
1: да.
2: Это,
1: да.
2: Понятно. Но я как-то решил, что он там, в общем-то, он сюжет-то не сильно раскрыл. Он только там Let My People Go.
1: Ну, и, в общем, да, где начал, там и остановился.
2: И все, где начал, там, да, там с горы, там, да. Вот. Я решил, что он не доработал. Я, короче говоря, взял и написал свою песню, который к этой не имеет никакого отношения, кроме названия. написал свою шуточную, назовем ее, песню, которая называется «Let my people go».
1: Ну что, поехали, слушаем. Угу.

0: Михаил Загот в студии. Ну что, и, значит, пришла пора послушать композицию, потому что мы забросили некий крючок в будущее, да, так сказать, программы. Давайте продолжим объясняться. Да.
1: Ну, это мы сейчас говорим о песне «Поль Гоген».
0: Да.
1: «Поль Гоген», выдающийся художник. А вот жизнь, которую он прожил, ну вот вы говорите, вот как прожил, так и прожил, это его личное дело.
0: Да.
1: Но за ним, вообще говоря, водилось очень много грехов. И дело даже доходило до того, что у него была какая-то выставка, эту выставку хотели запретить, в принципе, потому что такой человек как бы не имеет права на то, чтобы его произведение вообще каким-то образом кто-то смотрел. Ну, это какая-то крайность, да?
0: Безусловно.
1: Это, безусловно, крайность, но это было. Значит, у меня возникла мысль написать про него, но там вот это вот того, о чем мы сейчас с вами говорим, там этого нет абсолютно. Там только затронута его творческая часть, ну, его тяжелая судьба. Вот, ни одного плохого слова о нем там нет. Ну, как-то мне, не знаю, мне не хотелось, наверное. А еще эта песня интересна тем, что музыку написал мой сын.
0: А.
1: Да, музыку написал мой сын Евгений, Евгений Загот. И мы с ним, у нас с ним есть какое-то количество песен, написанных вместе. Он мне, ну, он профессиональный музыкант, и он, конечно, там где-то в музыкальных империях в основном витает. Но время от времени мы с ним что-то такое пишем вместе, когда ему очень понравится текст. Вот тогда он говорит, вот это... я ему там практически все показываю. Он говорит, это ты сам напишешь, он мне говорит. А в некоторых случаях говорит, да, вот это вот, давай я напишу музыку.
0: Мы сейчас, естественно, послушаем, но я продолжаю оставаться на своей позиции. Художник оставил нам тот же Гоген, да? Мы же приросли знанием его картин, знанием специфики.
1: Я их очень люблю.
0: Это пряные, да. Это такие... Ну, что там он делал в течение своей жизни? То ведь вопрос не первый. Или все-таки вас это мучает и терзает?
1: Это не только меня мучает. Я думаю, это мучает очень многих, которые говорят, а вот там такой-то артист, и вдруг я узнала, что там за ним водится, мне как-то сразу стало противно на него смотреть. Такая точка зрения существует, и я совершенно не одинок. Я не могу, кстати, сказать, что я ее сам-то сильно поддерживаю, я просто знаю, что она существует.
0: Ну, с этим спорить бесполезно, она, конечно, существует. Но мы, я думаю, все-таки... ну, ладно, будем слушать, там поговорим еще. Хорошо. «Поль Гоген», как называется?
1: «Поль Гоген».
0: Да, так и называется.
1: Да.
0: «Поль Гоген». Слушаем.

Я услыхал его фамилию впервые, когда друзья мне рассказали анекдот. Мол, должен знать интеллигент в родной России, чем от Гогена отличается Ван Гог. И лишь потом я увидал его картины и прочитал о нем роман «Луна и грош». И понял, если ты действительно мужчина, себя по жизни обязательно найдешь. Успешный маклер, он на бирже делал деньги, а сердце жгла одна, но пламенная страсть. Жена, работа, подрастающие дети, но хоть убей, ему хотелось рисовать. Кому Париж, кому тоска и безнадега, душа болела и искала перемен. И бросив все, по

из себя. Там воздух свежий и немыслимые краски. В аквамарин садится огненный желток. Кругом экзотика и море женской ласки. Париж такого предложить ему не мог. Какая глупость прозябать всю жизнь в столице. Ведь все, что нужно, ты на острове найдешь. И вот гогеновский мазок на холст ложится, и от картин его тебя бросает в дрожь. Поль Гоген, никогда не поздно.

всякий раз, когда бываю в Эрмитаже, я обязательно к Гогену подхожу. На уникальные слепящие пейзажи, на лица грубые

0: Евгений за год, Михаил за год.
1: Да, совершенно
0: Ольга Ген, еще от культуртрегеров справка, если хотите прочесть «Луна и грош», это роман Сомерсета это Моэма, замечательный.
1: Да, это роман Сомерсета Моэма.
0: Как его называли, лучший писатель второго ряда. Вот. Но он действительно классный, вот.
1: Да.
0: И он разный. Так, а у нас наше все,
1: Александр Сергеевич Пушкин. Да, что-то я хотел, а я насчет Гогена хотел сказать еще. Что вы видите, тут тема этой песни-то получилась совсем другая.
0: Совсем другая, конечно.
1: Насчет того, что никогда не поздно.
0: Наоборот, он и несчастный, он и счастливый,
1: да.
0: И все это в одном флаконе.
1: В одном флаконе, но самое интересное, ну, мне так казалось, ну, может быть, не самый, но вот он пошел туда, куда его влекла, так сказать, его муза, его призвание, то, что он должен был делать в жизни. И это он сделал достаточно так. Он,
0: ну, смело было же, правда?
1: Да.
0: Это не
1: да.
0: каждый, не каждый
1: конечно,
0: сделает. Потому,
1: конечно.
0: Кто делает, становится Гогеном,
1: да.
0: может быть.
1: Вот, это да, тут я с вами полностью согласен.
0: Тут я, да, я ждал, так сказать, оппозиции в песне, но нет, вы очень
1: нет,
0: хорошо
1: написали. Нет, ну, я же предупредил, что я, да. Она, ну, мне не хотелось там, она не требовалась мне, не знаю.
0: А, Пушкин.
1: Пушкин. Пушкин, ну да, я решил, что, ну а чем, собственно говоря, Пушкин хуже всех остальных?
0: Да,
1: никак он не хуже. А, что я выбрал для Пушкина? Ну, обсуждать самого Пушкина. Ну, вы видите, у меня тут песни, некоторые как бы они носят такой биографический характер, а некоторые
0: отходят
1: просто...
0: в область произведений.
1: А некоторые просто отталкиваются от какой-то, так сказать, связанной с ним, ну, там, истории, и вот там идет туда. Здесь то же самое. Здесь я взял ответ Онегина на письмо Татьяны. Татьяна, значит, ну, мы знаем, что Татьяна ему там написала. А, кстати, говоря, что когда я учился в школе, и вы, наверное, тоже, считалось, что Онегин плохо поступил, что он обидел девушку,
0: да.
1: что он ей пренебрег.
0: Да.
1: А потом как-то стала появляться другая точка зрения, что он, в общем-то, порядочно поступил, не стал пользоваться молодой там какой-то, значит, провинциальной. В некоторых случаях говорят, что ей было 14 лет на тот момент, но уж точно никак не больше 18. Вот, и он поступил благородно.
0: Ну, наше время пересмотра традиционных ценностей.
1: Да, вот, значит, есть строчка. А Пушкин был за нее, кстати говоря, Пушкин был за нее. Он же там что сказал? Татьяна, милая Татьяна, уже с тобой я слезы лью, ты в руки модного тирана уж отдала судьбу свою. Ну, вот у меня получилась такая штука, значит, такой вот человек, уставший от женского общества, и вот он, так сказать...
0: Модный тиран.
1: Модный тиран.
0: Поехали.
1: Пожалуйста.

0: И здесь могли бы дальше, но время вышло. А кто захочет прослушать весь альбом, пожалуйста, заходите на Spotify или в YouTube на канал Михаила Загота. Михаил Загот. И слушайте, пожалуйста. Огромное спасибо Михаилу Заготу. В студии были также звукооператор Михаил Ольфанг и Игорь Хариф. Конечно, в завершении еще одна композиция, посвящена Чарли Чаплину.
1: Посвящена Чарли Чаплину. Она называется «Огни большого города». И это очень важная песня для меня, потому что она говорит о том, что нужно улыбаться жизни, и тогда есть надежда, что жизнь улыбнется тебе.
2: Если день твой прошел,

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В студии звукооператор Михаил Ольшванг, Игорь Хариф и журналист, исследователь жизни и творчества Исаака Эмануиловича Бабеля Татьяна Лейбшиц-Азаз. И сегодняшняя наша и ваша бесценная встреча с ней, с Татьяной, посвящена печальной, но очень важной теме для пытающихся понять историю СССР и советских литературы и искусства. Это обстоятельства трагической гибели Бабеля, Кольцова, Мирхольда в 40-м году. Приветствую вас, Татьяна, и передаю вам микрофон.
1: Спасибо, здравствуйте. Да, сегодня мы поговорим о нелегкой теме. Это определенный период сталинского террора в конце 30-х годов. И, в общем-то, мы поговорим о причинах, о выборах его жертв. Когда речь шла об известных деятелях культуры, науки, искусства, партийных чиновниках или военных специалистах, эти фамилии, эти личности тщательно выбирались самим вождем. Выстрел в Сергея Кирова 1 декабря 1934 года ознаменовал новый этап в сталинской борьбе за единовластие. Он означал начало энергичной зачистки партии как внутри страны, так и партии внутреннего аппарата, а тех, кто был потенциальным или явным оппонентом вождя. От всех, чьи видения и трактовка революции отличались от сталинской. Михаил Давыдович Вольпин, драматург, сценарист, ровесник века, доживший до перестройки, человек очень остроумный и много своей жизни повидавший. Он автор сценария «Волга-Волга». И именно со съемок этого фильма его забрали в лагерь. И чудом его почему-то освободили оттуда в 1937 году. А потом он продолжал работать, и в 50-м году он стал сценаристом фильма «Смелые люди». Этот фильм был в списке тех, кто был выдвинут на сталинскую премию, и комитет по сталинским премиям отказался его вычеркнул. И Сталин вдруг сказал: а этим смелым лошадям не дадим? Ну, конечно, дали. Так что он в какой-то степени, его можно считать специалистом, человеком, который разбирался в каких-то сталинских жестах. Вот как он говорил о нем: противники Сталина не были глупее или трусливее его. Им просто не могла прийти в голову мысль, что за разницу в политических взглядах оппонента нужно уничтожать физически. Но это было ведущей мыслью Сталина, и этим он отличался от всех своих оппонентов и конкурентов.
0: Извините, пожалуйста, Бога ради, а Ленин?
1: Сейчас мы о Ленине говорить не будем. Там все-таки было что-то по-другому. Вспомним хотя бы историю с Мартовым. Через 3 месяца после убийства Кирова, с которой я уже упомянула, в конце февраля 1935 года в Ленинградском Большом драматическом театре вышел новый спектакль «Жизнь и смерть Ричарда III» по пьесе Шекспира «Ричард III». Его постановщик и режиссер Константин Тверской был одним из учеников и последователей Мирхольда. В спектакле был поставлен в духе времени, сильно публицистической ноте. В нем говорилось о современной политической ситуации, о заговорщиках троцкисто-зиновьевского толка, как комментировал спектакль сам режиссер. По словам блестящего критика Адриана Петровского, в центре спектакля Тверского оказалась яростная кровопролитная борьба, азарт заговоров, провокаций, мятежей. Тревожный звон погребальных колоколов подчеркивал атмосферу сумрачной ночи, в которой брат приказывает утопить брата в бочке с водой. Наемные убийцы душат младенцев, старухи осыпают друг друга страшными проклятиями. Ричарда III играл выдающийся трагический актер Николай Федорович Монахов. Он не давал схемы злодея, тирана, предателя. Он давал живого человека со всеми его слабостями и достоинствами. И лишь с гипертрофией одной страсти или воли. Несмотря на объяснение режиссера, по городу ползли упорные слухи, что в Монахове угадывался образ самого Сталина. Спектакль имел большой успех, но почему-то он сошел еще до лета, а режиссера лета 35-го года переводят в Саратов. И можно сказать, что реальная жизнь начинает перекликаться с шекспировской трагедией. Драматургия исторических фактов о дальнейших судьбах режиссера Тверского, актера Монахова и критика Петровского. Монахов умирает следующим летом, абсолютно здоровый человек, в возрасте 60 лет, неожиданно. И долгое время, еще в 70-е годы, по Ленинграду, в театральной среде, в Ленинграде, в театральной среде, все говорили о том, что Монахова отравили. Тверского через год арестовывают в Саратове, не через год, через два, летом 35-го, арестовывают в Саратове и очень быстро расстреливают. И тем же 37-м годом убирают Петровского. Сюжет для рассказа, пока не написанного. Но коротко об этом я, собственно говоря, пересказала эссе Эдуарда Капитайкина, ленинградского театроведа, об истории этого спектакля. А теперь мы поговорим об истории этого спектакля и об его отражении в жизни зеркальном. А теперь мы поговорим еще об одном грандиозном по масштабе сюжете сталинского террора конца 30-х годов, за многочисленными изгибами и разветвлениями которого стояла главная сталинская задача вообще всего десятилетия. Как мы знаем хорошо, борьба и уничтожение Льва Троцкого, главного противника, идеолога антисталинской политики. У Троцкого были сторонники в среде старых партийцев, но, конечно, они никак не были организованы ни в какие организации, способные на какие-либо действия. Тем не менее, это не остановило Сталина, а наоборот, стимулировало вот начать массовый террор, который руками сначала проводился Генриха Ягоды.
0: Да.
1: Мы это знаем. Но к 1936 году Сталин считает, что Ягода слишком мягкосердечен и испытывает ненужные сантименты в отношении старых партийцев. Вспомним, что первое антитроцкистский процесс, первый московский процесс это назывался, прошел в августе 1936 года в Москве. Примерно в это же время на нем были, после него, после чего были расстреляны Зиновьев, Каменев. И к этому моменту Николай Ежов, рьяный исполнительный чиновник, работник внутреннего аппарата, сменяет Ягоду и занимает место наркома наркомата внутренних дел. Он продержится на этом посту около 2 лет.
0: Я же не знаю, это много или мало.
1: За эти годы мы будем судить не по датам, потому что потом его сменит Берия, который прослужит значительно дольше, а по количеству жертв. На эти годы приходится вся львиная доля жертв сталинского террора, всех лет сталинского правления. Было уничтожено 1,5 миллиона человек, было арестовано по политическим причинам 1,5 миллиона человек, из них каждый второй был расстрелян. приведу для сравнения цифры, что из другие годы из политических арестованных примерно 1/20 был расстрелян, а все остальные отправлялись в ГУЛАГ. То есть за неполных 2 года было расстреляно 800 тысяч человек. Сталин очень благоволил Кижову в этот короткий период времени. Считается, что часы аудиенции, проведенных Ежовым со Сталиным, были самыми многочисленными после Молотова. Более того, он даже, Ежов нередко приезжал к нему на дачу, и Сталин играл с ним в шахматы, любил проводить часы досуга и в хорошие минуты даже называл ежевичкой. И вдруг в январе 1938 года выходят 2 постановления. В них нет и упоминания имени Ежова, но, без сомнения, те, кто понимающие, понимают. Острее их критики направлено именно на него. Они даже название приведу. О фактах неправильного увольнения с работы родственников лиц, арестованных за контрреволюционные преступления, и об ошибках парторганизации при исключении коммунистов из партии. То есть это первый намек на то, что в ежовской карательной политике наблюдаются перегибы, и Сталин, и партия, подразумевается Сталин, от нее открещиваются. В этом же январе в Москву из Закавказья переезжает замечательно зарекомендовавший себя чекист, организатор, хозяйственник, который великолепно провел чистки внутренние в коммунистическом аппарате, в партийных организациях Закавказья, Лаврентий Павлович Берия. Почему именно к этому моменту Сталин начинает готовиться к замене Ежова? Этому есть несколько причин. Во-первых, основные задачи по уничтожению внутренней оппозиции, в общем-то, основная задача была выполнена. Количество убитых, арестованных и так далее действительно очистили ряды партии и ряды военных. От тех, кто потенциально мог быть даже слабыми критиками Сталина. Далее. У Ежова есть тяжелая психопатология, которая все более начинает проявляться и становится заметной для всего окружения. Его называют кровавым карликом. Известно его садистское поведение на пытках заключенных. Он тяжелый алкоголист, и он насиловал даже жену начальника своей охраны, не говоря о том, что у него были бесконечные любовницы и любовники, и мужеложество в те годы было осуждено Уголовным кодексом, и помимо того, что оно официально осуждалось, традиционно ориентированные, скажем так, члены партии смотрели из окружения Сталина. В общем, им это не очень, конечно, нравилось. Кроме того, Ежов знает очень много. К 1938 году Ежов знает очень много о неудачах сталинской политики в гражданской войне в Испании. И тут мы переходим ко второму моменту об уничтожении троцкистов не внутри СССР, а в международном коммунистическом движении. Как известно, война в Испании началась одновременно с троцкистскими процессами.
0: Угу, да, угу.
1: Я вижу в глазах у вас некоторое смущение, а где же здесь Бабель? Мы сейчас к нему подойдем.
0: Я по-другому. Я удивился тому, что мог ли быть, допустим, на месте Ежова нормальный человек без психопатологий, судя по объему сделанного. Я думаю, что даже нормальный человек просто сошел
1: бы с ума. Это хороший вопрос, да. Это хороший вопрос, и без сомнения система использовала этого человека, и это не случайно Сталин интуитивно на том этапе его выбрал, и когда этот этап подошел к своему, в общем-то, жизненному концу, он возникла необходимость от него избавиться. Но вот повторяю, когда началась война в Испании, только поэтому. Мавр сделал свое дело, Мавр может уходить. И, и есть еще одна фраза. Он слишком много знал. О чем же знал Ежов, что касается войны в Испании, всей этой операции, участия Советского Союза, помощи республиканцам, антифашистам? В 1936-1937 году. Дело в том, что Советский Союз тут же очень искренне и пламенно отозвался и тут же объявил себя сторонником республиканцев и стал посылать туда оружие, танки, самолеты, боеприпасы, военных советников. Но среди военных советников большая часть людей была значительная часть среди военных советников на самом деле были переодетые сотрудники НКВД. Дело в том, что республиканские силы антифашистские представляли собой очень пеструю смесь самых людей самых различных направлений. Их объединял антифашизм. Но среди них были не только коммунисты сталинского толка, но троцкисты, коммунисты-троцкисты, марксисты, социалисты, синдикалисты и так далее и тому подобное. Задача НКВД была двоякой. С одной стороны, помочь республиканцам неорганизованным организоваться против организованных профессиональных войск армии Франко. В военном смысле их тренировать, а с другой стороны очистить от этой идеологической ереси. И НКВД предпринимал огромные акции постоянно по убийству всех, по убийству самых таких ярких противников сталинской идеологии в рядах республиканцев. Их уничтожали. Ну, например, известно, что НКВД, я приведу только парочку фактов, НКВД арестовал, пытал и убил главу марксистской партии Андреаса Нина. Далее был, там воевали интербригады, как известно.
0: Да.
1: И в интербригадах тоже был очень смешанный состав. Но ими руководил доверенное лицо Сталина. Это был Андре Марти. Французский коммунист, представитель Коминтерна, и он был руководителем всех интербригад в Испании. Так вот, Андре Марти сам послал на расстрел 500 интербригадовцев за то, что они были, так сказать, недостаточно сталинистами, недостаточно правильными сталинистами. То есть это была кровавая и жуткая война, по всем параметрам и во всех, так сказать, во всех подразделениях.
0: Да.
1: И был еще один момент, знаменитая легенда такого исторического рассказа, однако это исторический факт, однако нет выводов окончательных историков относительно него, но известно, что испанское правительство, оно республиканское, оно боится того, что франкисты захватят власть, оно решает вывести национальный запас золота в Москву. И в Москву вывезли еще осенью 1936 года около 70, больше 70% национального золота Испании. Это было больше 500 тонн золота. И оказалось, что советская военная помощь Испании, она отнюдь не бескорыстна. За все поставки оружия, боеприпасов и так далее Советский Союз требовал от испанцев расплаты. золотом. Угу. И это все пересчитывалось. Тут не то, что... Ну, вы понимаете, конечно, что я никак не являюсь сторонником ни Гитлера, ни Муссолини, но тут нужно отметить, что Франко помогали Гитлеру и Муссолини. И, насколько известно, они-то это действительно делали бесплатно. Нет никаких сведений о том, что Советский Союз давил на республиканцев перевезти золото в Москву. Об этом нет сведений. Но республиканцы, по-видимому, надеялись, что после окончания войны они золото получат обратно. А есть такой вот рассказ, официально неподтвержденный, но такой вот слух, что на каком-то кремлевском приеме Сталин кому-то сказал: эти испанцы свое золото не увидят, как золото свое не увидят, как своих ушей. Вот. Значит, и Ежов, и сейчас мы перейдем к Михаилу Кольцову, эмиссару Сталина, корреспонденту «Правды», герою, выведенному в романе Хемингуэя, по ком звонит колокол, под именем Каркова. Это, конечно, эти факты были известны и сотрудникам НКВД, которые принимали участие в этой операции, и Ежову, и Кольцову. И напомню, к нашему рассказу непосредственно, к делу Ежова, это отношение не имеет, но испанцев, в кавычках, то есть тех, кто вернулся с войны в Испании, очень многих их тоже Сталин уничтожил. Это известные факты. Надо было убирать свидетелей. К 1938 году уже было понятно, что республиканцы потерпят. Война еще продолжится несколько месяцев, но уже было понятно, что победят франкисты, республиканцы потерпят поражение. Это была очень большая неудача советской политики, и это была еще одна причина, по которой Сталин хотел освежить свои кадры. Андре Марти, о котором я уже упомянула, и которого Хемингуэй назвал в своем романе «Мясник Альбасета», потому что он резал людей без жалости и без сантиментов, написал Сталину жалобу после расстрела этих 500 интербригадовцев. Кольцов, у которого который исполнил не только функцию, не только был автором блестящих публикаций о гражданской войне в Испании, и это, значит, станет то, что превратится в его книгу «Испанский дневник», он был эмиссаром Сталина по особым поручениям. Что это означало? По-видимому, он должен был улаживать всякие конфликты в рядах республиканцев, направлять и, в общем-то, проводить сталинскую политику. Кольцов — это яркая личность, это основатель советской периодики, блестящий, ироничный, умный человек. До 1936 года, до того, как он попал в Испанию, был очень был известен как человек, который чувствовал и улавливал настроение и задачи, насущные задачи момента, и умел их в талантливой форме проводить в своей журналистской деятельности. Но в Испании с ним что-то происходит. Приведу только два примера вот этих вот его, так сказать, отклонения от его... Он смелеет и как бы позволяет себе непозволительное с точки зрения вождя поведение. Он осуждает Марти. И он выступает, проходит большой митинг, на котором выступает Ларго Кабальеро. Ларго Кабальеро – это очень важная фигура тогда. Он председатель, он глава республиканского правительства в первый год гражданской войны. И он глава старейший глава старейшей Испанской социалистической рабочей партии. Он там во главе чуть ли не 30 лет. И он не во всем принимает мнение военных советников из Москвы.
2: Так.
1: И он выступает с этим на митинге, и Кольцов его поддерживает. И это настолько получается, в общем, потом он как бы Кольцова поминается и пишет письмо Ворошилову, в котором он извиняется, и не то чтобы извиняется, но он говорит, что он осуждает Кабальера, и, по-видимому, он был неправильно понят, и так далее, и тому подобное. Кольцову это не помогает. К концу 1937 года и Кольцова отзывают из Испании, его служба в Испании заканчивается. И он возвращается в Москву. Он там был корреспондентом, напоминаю, газеты «Правда» по личному указанию Сталина. Ну, обо всем я говорю коротко,
2: да,
1: и
2: конечно.
1: Примерно, потому что мы ограничены.
2: Да, конечно.
1: Мы, конечно, ограничены во времени, а нам нужно добраться еще до двух главных фигурантов и для всего, так сказать, дела. Короче говоря, с 1938 года он его возвращает в Союз, внешне ничего не объясняя, не изменяется. Он руководит своим журнально-газетным объединением, в которое входит и «Огонек», и «Работница», и «Работ». И в «Правде» начинает публиковаться «Испанский дневник», который еще через несколько месяцев Алексей Толстой, Александр Фадеев назовут страстной, мужественной и поэтичной книгой. Его награждают орденами, но тем не менее его судьба неумолимо катится к роковой развязке. После награждения орденами, после приветствия Сталина 12 декабря 1938 года его арестовывают в ложе Большого. Есть вариант, что его организовали, его арестовали прямо после выхода из Большого театра. Есть, что он приехал в редакцию газеты. Я больше верю в этот вариант. И там его тихонечко, без лишнего шума, забрали. Что происходит с Ежовым после того, как в Москву переехал Берия? И пока он еще далек от НКВД. Весной 1938 года Сталин вызывает его к себе и заводит странный разговор о том, что по Москве ходят неприятные слухи о непристойном поведении его жены Евгении Ежовой, в бывшем Хаютиной, Гладун, урожденной Фейгенберг. Мы когда-то о ней беседовали.
2: Да.
1: Она на тот момент была заместителем редактора, но фактическим редактором пропагандистского иллюстрированного очень успешного журнала «СССР на стройке». Сталин предлагает Ежову подумать о том, чтобы развестись с Евгением, но Ежов, возвращаясь домой, рассказывает это жене, и она сумела убедить его, что она верная коммунистка, и что она сумеет доказать преданность свою партии и ему, и верная жена, и так далее. В августе 1938 года следующий сюжетный поворот назревающей трагедии. Зарегистрировано, что Ежова была в номере гостиницы «Националь» у Шолохова. У них было интимное свидание. Запись эта ложится Ежову на стол. И можно сказать, что с этого момента Лаврентий Берия официально назначается первым заместителем наркома Ежова, а Ежова практически уже начинают отстранять от дел. Теперь на минуточку отвлечемся от этого текущего момента и заглянем в приговор, который вот в эти месяцы он сейчас весь закручивается, а прозвучал окончательно он 16 января 1940 года. Он был подписан Сталиным. Он включал 346 лиц. Из них 340 были подельники Ежова, которые вместе с ним, их называли «гребницы Ежова», они вместе с ним служили в НКВД, и это был ежовский призыв. Это были его кадры, которые он призвал в НКВД. А еще трое, там были три выдающихся деятеля советского искусства, хорошо известные на Западе. Это был вот журналист, герой испанской войны, гражданской войны в Испании Михаил Кольцов. Это был писатель Исаак Бабель. И это был режиссер Всеволод Мейерхольд. Почему, в чем обвинили Ежова? Как выстроил Сталин этот сценарий? Ежова обвинили, Ежова и всех людей, которые вместе с ним работали в НКВД, обвинили в организации колоссального заговора, который конечной целью имел переворот. И государственный переворот, и, значит, убийство Сталина, и это предполагалось якобы сделать на параде 7 ноября. Кроме того, Ежова обвинили в связях контрреволюционных, в шпионских связях, кроме контрреволюционной деятельности, его обвинили в шпионских связях с разведками, с иностранными разведками, которые помогали и давали ему деньги на эту будущую акцию. Какое отношение к этому имело, почему атаку на Ежова в апреле 1938 года Сталин начал именно с его жены? И почему он решил ее... какое она имела ко всему этому отношение? Она проходит как один из главных героев в деле Бабеля, женщина, которая втянула его в шпионскую деятельность, в контрреволюционную деятельность. Ее имя также довольно, занимает довольно солидное место в обвинительном в обвинительном заключении по делу Кольцова. Угу. Почему это произошло? Да, я еще должна заметить тут, что до сих пор, не до сих пор, а вообще вдруг сейчас можно наблюдать какой-то всплеск материалов, в которых вот муссируется легенда рокового треугольника, что Бабель, мы ее немножко задевали, что Бабель якобы пострадал именно потому, что он был любовницей жены наркома. И вот упал нарком, он его оговорил, или за ним потянулись и всех. Евгения Ежова, она была, в общем-то, самородок, человек без формального образования, поднявшийся на самую вершину советского Олимпа благодаря своему жизнетворческому потенциалу, своим способностям. Началась ее карьера или ее продвижение. Сначала она из маленького белорусского города переехала в Одессу, где она познакомилась с будущими, со всеми будущими звездами южнорусской школы. Потом она вышла замуж, и благодаря этому за некого Алексея Александровича Гладуна переехала в Москву. Там она работала в газете «Гудок». Потом она оказалась в Берлине. Она работала в торгпредстве Берлина. Это был 1927-1928 год. Там она познакомилась с Бабелем, который был в Берлине проездом, направляясь в Париж к своей семье. В 1927 году, а в 1928 году обратно в Россию, возвращаясь. И между ними был короткая такая интрижка, которой оба молодых человека не придали особого значения. Это мы знаем из показаний самого Бабеля. И только. Далее она возвращается в Москву, идет работать, тоже находит работу в редакции какой-то газеты, но уже в 1929 году она встречает Николая Ежова, пока еще чиновника в государственном аппарате, но очень энергичного, услужливого, спокойного и так далее. И, в общем, между ними любовь подлинная, и оба оставляют, он оставляет жену, она оставляет мужа, и они создают дом. Но у Жени были амбиции. Она хотела содержать собственный салон. Тогда в Москве это было модно. Была Лиля, был салон Лили Брик, был салон Зинаиды Райх. И вот у нее тоже возникает такой салон, Дежов совсем не то, что он не может принимать участие, он слишком занят на работе, но никак этому не препятствует. Вот. И так, у нее бывают самые разные гости, но трое будущих жертв, проходящих по делу Ежова, три человека, Бабель, Кольцов и Мейерхольд, они гости этого салона, особенно Бабель и Кольцов. Мейерхольд редко, реже значительно, иногда там появлялся. Установить точно частоту их посещений, частоту этих, как часто происходили эти вечеринки, это очень сложно. Документов, свидетельств не сохранилось, а мемуаристы часто путаются. Ну вот, сличая разные мемуарные показания, плюс то, как велись дела подсудимых, и как они ту информацию, которую они предоставляли, части, большая часть информации, конечно, выбивалась под пытками, но часть была и какой-то достоверной. Мы можем как-то восстановить эту картину. Итак, вечера литературно-художественные, музыкальные, бывают Утесов, бывает Михоэлс, бывает Алексей Толстой, бывает Федор Шолохов. В общем, такие собрания художественной интеллигенции. Выпивка, закуска и просто. А кроме того, она очень здорово работает и создает великолепнейший журнал. Но то, что у нее такой широкий круг знакомых, и то, что есть вот такая вот возможность общения и партийной элиты, и это партийная элита, это те, кто работает вместе с Ежовым. И контактов художественной интеллигенции позволяет создать картину заговора, который относится уже не только к партийно-чиновничной верхушке чекистской, но и который привлекает деятелей искусства, и они должны, так сказать, властью своего таланта, они, в общем, могут
2: придать вот этому всему заговору, да?
1: Придать этому заговору огромнейшее влияние в народных массах. Вот в чем, в результате, это, в этом смысл того, чтобы к делу Ежова присоединить еще трех человек. Но это внешний смысл. Это, то есть, в смысле, это та причина, которую нужно продать широким массам.
2: Да.
1: А на самом деле в отношении каждого из них, Кольцова, Бабеля и Мейерхольда, у Сталина есть длинный личный счет. Эти люди, как Кольцов, мы уже коснулись его, стали для него балластом. И для него это прекрасная возможность и наказать их, и избавиться от этого балласта. Они стали балластом по нескольким причинам. Ну, во-первых, то, что они могут... Сталин очень ценил силу искусства и верил в него. Но это должно было быть то искусство, которое нужно ему и которое работает на его миф. То, что в последние годы делал Бабель и Мейерхольд, Сталина уже совершенно не устраивало. Ему это было не нужно. Бабель действительно стал мастером жанра творческого молчания. У него после 1933 года вышло очень много рассказов. Очень мало он писал в стол. Мы не узнаем о том, что он писал, потому что все это пока погребено в недрах ФСБ или где-то еще. А то, что печаталось, это было действительно очень немного, и все это не носило никакого, не имело никакого отношения к утверждавшемуся и повсеместно распространявшемуся духу и стилю соцреализма. Он для Сталина бабелевское перо себя изжило. Так. И точно так же театр Мейерхольда. Его эксперименты, биомеханика, его Мейерхольд – гений. Его приветствуют как гения на всех театральных сценах мира. Но Сталин, у народа спектакли Мейерхольда успехом не пользуются. Ему Сталин любит МХАТ, ему ничего не говорит художественный язык Мейерхольда, это формализм, как его окрестили, и поэтому Мейерхольд ему тоже абсолютно не нужен. Тут еще примешивается момент дурацких писем, которые написала, осмелилась написать Зинаида Райх Сталину дважды в защиту своего мужа. Этого мы уже, в этот сюжет мы не будем углубляться, и поэтому Мейерхольд. Ну, а Кольцов — его огромная вина в Испании.
2: Угу.
1: Вот. Таким образом выбираются эти три деятеля искусства, а кроме того Мейерхольд и Бабель... Кольцов и Бабель евреи, а Мейерхольд наполовину еврей. В 1938 году происходит коренной поворот в международной политике Сталина. Сталин разочаровывается в союзе с прокоммунистически настроенной социалистической Францией. Он приходит к выводу, что ему значительно больше его целям сейчас соответствует союз с Гитлером. Если удастся подписать этот союз, если удастся создать этот союз. Его усилия, как мы знаем, завершились успехом. Пакт о ненападении Риббентропа и Молотова был подписан в августе 1939 года. Но подготовка к этому и переориентация всей политики начинается уже в 1938 году. Именно поэт. Это еще одна веская причина того, что нужно убрать Бабеля, Кольцова и Мейерхольда. Все они были тесно связаны, и не только тесно связаны, но как бы были агентами влияния, можно сказать, в кавычках, на французских интеллектуалов. Это писатели Андре Жид, Анри Мальро и такой редактор, журналист и тоже писатель Поль Ваян Кутюрье, основатель и редактор известной газеты «Юманите». Вот эта тройка, дружба с этой тройкой в начале-середине 30-х годов весьма поощрялась советскими властями. Они приезжали в советские писатели, Бабель, Кольцов, Мейерхольд бывали за границей, встречались с ними. Андре Жид побывал однажды в Советском Союзе в 1936 году, и его визит имел роковые последствия для сталинской политики. Да? По просьбе Горького он приехал навестить Горького. Но он приехал 17 июня 1936 года, а Горький умер 18 июня, на следующий день. Так что Жид произнес речь с кремлевской трибуны о Горьком. Это была большая честь для иностранца. Андрей Жид не был коммунистом. Он был таким человеком с хорошей философской подготовкой. Он был уже очень известным писателем. Солидное у него было религиозное образование протестантское, но его вот заинтересовали социалистические идеи, и он был очень благосклонно настроен, благоприятно к стране Советов. Дальше он предпринял поездку по Советскому Союзу, побывал в Закавказье, его сопровождал Михаил Кольцов. А дальше он попросил разрешения остаться на первый антитроцкистский процесс в Москве, о котором мы упоминали, который был в 1936 году. Ему разрешили, его обеспечили великолепными, огромнейшим номером в гостинице «Националь». В общем, принимали с русской широтой. А он вернулся в Париж благополучно, там он молчал, а потом он в 1936, в декабре он, этого же года, он успел выпустить книжку «Возвращение из СССР», в которой, значит, он, в общем-то, разложил Сталина с классических троцкистских позиций. Сталинские фальсификации революции, узурпирование власти и так далее.
2: Неблагодарный человек, да?
1: Абсолютно. Но Сталин, он, Сталин еще в 1938 году, даже перед арестом, одна из последних фраз, которую он произнес Михаилу Кольцову, он сказал: «О жиде мы еще поговорим». Он имел в виду, что как Кольцов мог допустить вот такой вот ляп и пригласить его, ну, рекомендовать, чтобы его оставили на, тогда в Москве, на первый московский протест антитроцкистский. А Кольцов, между прочим, понимал, насколько все это серьезно, поэтому в даже в испанском дневнике, когда он пишет и блестяще о гражданской войне, он, тем не менее, находит, считает необходимым несколько раз подчеркнуть, что жида пригласил в Советский Союз Максим Горький.
2: Не помогло.
1: Не помогло, да. Не помогло. Ну, так вот. Вот это охлаждение с Францией, эти мысли появились у него, у Сталина, наверное, уже тогда, мы можем только гадать. Но к 1938 году это уже оформилось как совершенно действительно такой реальный и крутой поворот международной политики и отход от тех, кто мог потенциально не принять его политику в отношении Троцкого.
2: У меня есть буквально на один вопрос я хочу задать вам.
1: Пожалуйста.
2: А вот если бы, допустим, тогда сразу же Ежов отрекся бы от жены, например, когда ему Сталин предложил, сказал о недостойном поведении, и вместо того, чтобы, так сказать, убеждать жену, рассказывать, слушать ее, он бы достаточно подобострастно бы с ней разошелся, сказал бы: делать, что хотите. Это могло что-то изменить или уже нет?
1: Нет, я думаю, что в его судьбе это бы уже ничего не изменило. Это опять-таки был ход для Сталина, чтобы как-то выстроить обвинение Ежову. Внешнее.
2: Да, понятно, понятно. Для...
1: А судьба, я думаю, что судьба Ежова Сталина внутри была решена в тот момент. Он вызвал Берию и не мог же, если Берия сменит Ежова, в то время нарком НКВД не оставляли в живых.
2: Была ли какая-то... Вот про Кольцова вы сказали о... ну, таких, хотя кто может что-то знать, но тем не менее об ошибках, которые стоили ему карьеры и жизни. Где Ежов допустил самую большую ошибку? Как вам кажется?
1: Ежов не допустил ошибки. Ну, во-первых, я уже упомянула вот это вот его очень тяжелая, действительно тяжелая психопатология, его бытового поведения, которое даже самые, так сказать, законопослушные Сталину вот в его окружении уже стали роптать. Ежов не допустил. Он исторически сыграл свою роль. Так я вижу это.
2: Угу.
1: И он должен был уйти. Посмотрите, кто пришел на смену Ежову. Пришел человек образованный, головастый. Он не только чекист, он хозяйственник, он администратор. С ним Сталин, собственно говоря, вынашивает, обсуждает и проводит в жизнь весь этот, все это грандиозный заговор Ежова.
2: Ага.
1: Заговор Ежова, который разворачивает страну, в то время как он работает, разворачивает страну в сторону от Франции, от социалистической коммунистической Франции к фашистской Германии. Понимаете, это сложно. Я не знаю, удается ли мне в это короткое время вот так вот все объяснить, но это была действительно очень многогранное дело, продуманное Сталином и Берием во всех тонкостях, которое должно было решить задачи и внутренней, и внешней политики, и международного коммунистического движения.
2: Во всяком случае, вы дали очень много пищи для размышления, думаю, нашим слушателям. Мне было невероятно интересно, потом, как бы тоже сказать, интересно. Это ужасно, то, что все это было в той стране. Я не знаю, это слишком большой комплекс вопросов, но просто остается открытым, где, кто, когда совершил роковые ошибки. Но, наверное, никто особенно роковых ошибок, вот как вы говорите, и не совершал.
1: Бабель совершил. Мирхольд есть. Бабель совершил, и он совершал их на протяжении многих лет. И Сталин затаил к нему, и Сталин вынашивал. Мы говорили о том, когда я рассказывала о Бабеле, это месть. Сталин вынашивал свою месть. Месть — это блюдо, которое подается холодным. Сначала с того, что он выбрал рассказать о... именно о польском походе первой конной армии.
2: Конечно.
1: И что он не упомянул Сталина как создателя первой конной армии и выбрал провальную операцию. И то, что он был крайне неосторожен в разговорах, не в публичных выступлениях, не в письмах, которые он постоянно писал своей семье с 25-го года за границу, а в разговорах с самыми доверенными людьми, а за ним уже с 34-го года, если не раньше, но с 34-го точно в его деле есть уже донесение осведомителей. Он высказывается чудовищно. То есть он высказывается с тех позиций, с которых мы говорим сегодня, оценивая политику Сталина. И с чего я начала свой рассказ? Вот с этого спектакля символического «Ричард III». «Жизнь и смерть Ричарда III».
2: Для меня это вот впервые, и я уже это запомнил. Этот кусочек был невероятно, как, впрочем, и весь ваш рассказ очень яркий. Время сегодняшнего рассказа, Татьяниного рассказа, необратимо стремится к завершению. Ну, подчас горькие страницы истории следует изучать тщательнее, чем счастливые, ибо именно из таких печальных страниц можно попробовать извлечь важные уроки и с их учетом строить планы на будущее.
1: Анализировать и оценивать настоящее.
2: Безусловно, безусловно. Согласен на 100%. Огромное спасибо журналисту, исследователю жизни и творчества Исаака Мануиловича Бабеля, Татьяне Лившиц-Азаз. Ну, приходите, приходите еще. В студии были также звукооператор Михаил Ольшванг и Игорь Харив. Всем пока.

Вулкан Река. Здесь и сейчас. В эфире музыка с Таней Барской на Канрека. Здесь и сейчас.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. С вами Таня Барская. Канрека продолжает свои программы. И этот музыкальный час мы посвящаем двум голосам, не рассказывая их биографии. Я думаю, что о них вы знаете довольно много, об этих двух исполнителях. И уверена в том, что бывали на их концертах. И, конечно, наблюдали за тем, как проходят годы, как они развиваются, насколько они интересны вам, как слушателям и зрителям. Я уже не говорю о телепрограммах, в которых они участвовали, в сборных концертах, в их сольных концертах. Я хочу, чтобы сегодня мы в очередной раз услышали эти голоса. Я думаю, что это доставит вам удовольствие. Но сегодня это будут те песни, которые в Советский Союз пришли из-за рубежа. Из Соединенных Штатов Америки, Франции, Италии, Южной Америки. И вот эти двое очень и очень достойно и красиво напоминали советскому зрителю и слушателю песни, которые они, возможно, тогда еще и не слышали в оригинале. Как, например, песня, которая открыла наш эфир в исполнении Валерия Бадинского. Это один из тех двух замечательных исполнителей, о которых мы сегодня говорим. Ну, что касается песни, то это, конечно, Чехия и Карл Готт, в исполнении которого вы помните эту песню, я в этом уверена. Но если продолжать, и я буду напоминать то, с чего все начиналось тоже, фрагментами, то начиналось, что касается следующей песни, с этого исполнения.
1: Горе мато, che ti seguo ancora,

0: Сердце, не сердись.
1: Коре Матто, сумасшедшее сердце, бешеное сердце. С этой итальянской песни начинался ее путь по миру, по другим странам и языкам. Ну, а Эмиль Горовец – это тот второй исполнитель, который будет напоминать нам сегодня очень-очень хорошие песни. Они живут, естественно, живет и голос и этого исполнителя.

0: сердце, не сердись, не надо. Смешное сердце, не сердись, не надо. Смешное.
1: Ну а сейчас в нашем эфире оригинал, замечательный, красивейший оригинал песни, которую вы сейчас услышите, и в исполнении Валерия Бадзинского. Это Демис Руссос, конечно.

0: Разумеется, не узнать песню «Девушка» в исполнении группы «Битлз» очень сложно. И среди очень обширного репертуара Валерия Бадинского была такая же песня «Девушка».
1: Я хочу.

Ну что ж, это, конечно, уже хорошо знакомая мелодия для тех, кто знает репертуар, в частности, такого певца, как Эмиль Горовец. Ну а вот это действительно оригинал. Рита Павоне, Италия, и ни о каких макаронах тогда речи не шло. О помидорах? Да. О томатах? Безусловно. «Viva la papa col pomodoro». Так называется итальянская песенка. Мы сейчас еще немного ее послушаем, чтобы вы услышали оригинал, если никогда вдруг случайно не слышали. И, конечно, перейдем к той самой песне.

0: je suis très loin de ce matin d'automne, mais c'est comme si j'y étais. Je pense à toi. Où es-tu? Que fais-tu? Est-ce que j'existe encore pour toi?
1: Мы продолжаем слушать, я надеюсь, и наслаждаться, сравнивать, не сравнивая голоса или качество, но слушая совсем другие песни. Это не всегда перевод, разумеется. Валерий Ободинский сейчас в нашем эфире вслед за Джо Дассеном.
2: Вот снова год спустя я пришел в этот парк. Все те же мимозы и те же качели.

сказала, что завтра мы встретимся вновь.

Опять сегодня карнавал, веселый фейерверк, серпантин и гирлянды красивых цветов. Все вокруг как прежде, и только нет тебя. Всего один день прошедшего лета.

Еще одна волшебная мелодия, название которой переводится «Тень твоей улыбки». Именно так называется и версия на русском языке. Эмиль Горовиц. После Энди Уильямса.

Знакомая песня, песня, которая благодаря Клиффу Ричарду, автором этой песни, выиграла на конкурсе Евровидения в один благополучный для Великобритании год. Ну а Эмиль Горовец не прошел мимо этой песни и сделал из нее уже конфетку на русском языке. 100 поздравлений!

Потрясающе красивая песня «Последний вальс» в исполнении Энгельберта Хампердинга. Песня эта существует давно, Хампердинг продолжает выступать, и каждый его концерт сопровождается, конечно же, включая в себя и эту песню, без которой, наверное, его и не представляют. Валерий Ободзинский спел песню, которая называется «Пусть будет».

все узнали в ее итальянской версии песню «Strangers in the Night», песню Фрэнка Синатра. В данном случае это голос Далиды. Эмиль Горовец «Путники в ночи».

Наша программа подходит к концу. Я надеюсь, что не соскучились, вспомнили очень много разных песен, и песен хороших, иначе бы они не продолжали жить спустя десятилетия и перескочив век следующий. С вами была Таня Барска. Оставайтесь с радиостанцией Канрека. Вы нам всем очень нужны. С вами остается еще и Эмиль Горовец с одной очень хорошей.

Толи, мой привет. Толи, раздаются отовсюду голоса. Прими привет, Толи, дай ответ. Толи, ты вернула, значит, можно верить. В чудеса прошли года.

Вулкан Река. Здесь и сейчас. Программа Тани Барской «В начале было слово». Мир поэзии, театра и кино. Искусство чувствовать слово и музыку. На Кан-Река.

0: Сегодня мы будем кутить весело, добродушно, со всякими безобидными выходками. А еще мы все, включая Пацаков и Чатлан, будем вспоминать потрясающего актера, любимого, неповторимого абсолютно, голос которого живет до сих пор и в фильмах, и в мультфильмах, и, главное, в наших с вами сердцах. Евгений Леонов.
1: Добрый день. Я король. Дорогие мои.
2: Добрый день, Ваше Величество.

0: не знаю почему, понравилась ваша усадьба. Так что разрешите погостить у вас несколько дней. Должен предупредить, гости мы беспокойные, я страшный человек.
1: Да.
0: Тиран-деспот, коварен, капризен, злопамятен. Кто-нибудь поди сюда, ну ты, ну поди сюда, я говорю. Ну? Поздоровайся, Миш. Видите, что делаю? И самое обидное, не я в этом виноват. Правда?
1: Правда.
0: Ну иди, все, свободен. Не виноват. Предки виноваты. Прадеды, прабабки, внучатые дяди, тети разные, праотцы и праматери. В жизни вели себя как свиньи последние. А сейчас я расхлебываю их прошлое. Ну, паразиты. Вот одно слово. Извините за тонкость такой, грубость выражения, резкость сейчас. Паразиты, вот и все. А сам я по натуре добряк, умница. Люблю стихи, прозу, музыку, живопись. Рыбную ловлю люблю. Ковшик, я ковшик люблю. Но иногда такое выкинешь, что просто на душе второе цело. Что ты делаешь?
2: Весельчак.
0: Да вы тоже веселый. Хозяйка, дай-ка три бокала. Драгоценное 300-летнее королевское вино. Отпразднуем нашу встречу. Ну, со свиданницем. За это дело до дна.
2: Не пей.
0: Почему? Обидеть хочешь? Гостя обидеть?
2: Тише, не дома.
0: Не учи меня. Я глазом моргну, министр спишет, что выразут сожаление и все. Хоть дома, хоть не дома. Пей.
2: Не пей.
0: Почему?
2: Вино отравленное.
0: Какое?
2: Отравленное.
0: Что придумал, подлец?
2: Тогда пей первый.
0: Точно, вино отравленное. Зачем выбрасывать-то? Не хочешь, не пей, вылей в бутылку и все. Где теперь я достану? Хорошего. Ну, в дороге вещи необходимые. Здесь,
1: стыдно,
0: на чужбине. Ну, стыдно. Ну, я при чем? Я не виноват.
2: А кто?
0: Дядя. Вот тоже так бывало в компании. Разговориться с кем попало. Наговорит для себя стрекорова. А душа у него тонкая, деликатная, легко уязвимая. Ну, а что потом не мучится, возьмет и, бывало, отравит собеседника.
1: Подлец.
0: Скотина, форменная.
2: На вы, как вам не стыдно.
0: Только не надо. Сегодня. Сейчас начнешь говорить. Надо отвечать за все самому. Не сваливать вину на товарищей, соседей, жену. Ну что, я все знаю, я не гений, да выше моих человеческих сил. Я король, просто король, обыкновенный король. Хоть пруди. Ну что, мы понимаем друг друга, чего притворяться? Вы меня, я вас, и не надо хмуриться. Ну чего, живы, здоровы, слава богу, остаемся здесь, придворные. Располагайтесь, как дома, в гостях-то, и музыку.
3: Еще один потрясающий фильм. Любимый, безусловно, со всеми возможными фразами. Фильм «Обыкновенное чудо». Леонов в каком-то смысле учил Захарова, как вспоминал сам режиссер, как снимать кино. Он говорил примерно так. «Давайте снимем, как вы этого просите, а потом один актерский дубль. То есть я сделаю то же самое, но несколько иначе. В павильоне моя версия выглядела интереснее, а вот на пленке и в зале просмотров то, что делал Леонов, оказывалось всегда более точным и комедийным». Правда, в какой-то момент Марку Захарову удалось убедить Евгения Леонова сделать так, как ему казалось смешнее. Он заставил его поднять руку в приветствии, спародировав членов Политбюро на Мавзолее в день парада. Леонов со вздохом сказал: «Маркуша, будем переснимать и за те же деньги». Каким-то чудом вариант в фильме оставили. Вы помните.
4: Я всем казался смешным, даже в детстве. Я учился в 3-м или 4-м классе одной из московских школ, а по школам тогда ходил режиссер. Он картину снимал, и вот среди школьников этот режиссер все разыскивал, самого смешного, пухлого мальчишку. Видно, смешнее и пухлее меня просто в школе не оказалось. Я бы туда приглашен на съемки, но не снимался, то ли меня родители не пустили. Я и сейчас, не знаю, то ли испугался света, застеснялся. Не помню почему, но слава актера прикрепилась ко мне. Сколько на свете много профессий разных, прекрасных, людям нужных. И актерский труд, и актерская профессия, и необыкновенная, радостная, замечательная, но ведь и сложная, очень трудная, коварная, тяжелая. Вот уж в нашей профессии никогда не скажешь, я как артист состоялся. Вот заяви об этом вслух, а завтра принесут тебе новый сценарий, новую пьесу. И вот он, этот герой, ты про него ничего не знаешь, а тебе нужно прожить его судьбу, научить этого героя плакать, смеяться, любить, радоваться, ненавидеть, целоваться, думать.

0: как он, а не как ты, артист. У меня была мечта всегда стать актером. Она осуществилась, правда, не сразу. Война, я, как и все почти сверстники мои, пошел работать на завод в свои 14 лет и учеником токаря стал, и настоящим токарем аж 4-го разряда, а потом в техникуме учился, а мечтая о театре, все-таки поступил в театральную студию.
1: Я на лодочке плыву по реке широкой, на далеком берегу домик одинокой, словно дальняя звезда, в нем окошко светит, кто устанет, пусть туда отдохнуть заедет. Огонечек дорогой, хорошо ты светишь. Без тебя во тьме ночной берег не заметишь. А я дальше поплыву и назад не гляну. Как-нибудь тебя найду, когда плыть устану.
0: Мои педагоги в студии – Екатерина Михайловна Шереметьева и Андрей Александрович Гончаров. Замечательные учителя. Они научили нас всех, и меня в частности, многому. И, конечно, актер всю жизнь углубляет себя, изучает, но лучше бы, чтобы он себя не ломал. Я своей актерской школой доволен. Я переиграл много ролей. Маленьких, конечно, вначале, но в основном комедийных. А первое испытание в кино мне пришло от режиссеров Александра Борисовича Столпера и Иосифа Ефимовича Хейфица, когда они предложили мне сняться в фильмах «Дорога» и «Дело румянцев». И вдруг, а может быть и не вдруг, в 61-м году пришло мне предложение сняться в фильме «Полосатый рейс». Наверное, это и было естественно, комик и комик. И тут Шулейкин... Смешная роль, фильм трюковой, забавный, люди, тигры, все перепуталось, черти что, кто кого сожрет. Смешная, забавная картина, конечно, очень.
2: Правая, два галоши парою, никогда не сходится, никогда не ссорится. Ах, и что мне делать, как мне быть, как Марусю сидеть?
0: Как можно забыть? Я даже страх до сих пор свой не забуду. Это же меня, не кого-нибудь, ну хотя бы в одном из эпизодов посадили в клетку вместе с поросенком, там, на палубе, выпустили тигров, стали ждать, чем кончится, и убеждали. Это будет очень смешно. Вы не представляете, сколько мы пережили с этим несчастным поросенком. Рев, рык, они тигры увидели поросенка, лапы перед моим носом, туда бедный поросенок, я его схватил, мы с ним столько пережили в этой клетке, мы с ним сроднились. В тот страшный момент в наших жизнях мне показалось, что он чем-то похож на меня. Я его схватил, он хуже тигра стал, озверел. Он стал на них лаять. Я кричу: стреляйте, всех сожрут с кораблем. Ну как же это можно забыть? Нет, конечно.
3: Я тут вот начертил вам тигра, ну, конечно, как мог в разрезе. Тигр в основном состоит из трех частей. Передняя часть, задняя часть, а это, товарищи, хвост. В средней части находится кострец, подбедрок, грудинка, обузок, далее следует окорок, ну, конечно, голье, ливер, вымя. Так сказать, проще, как говорят в народе, не по-научному, сбой, товарищи.
4: А чем же он питается?
3: Питается? Да. Сейчас я отвечу.
4: А я читал, что он человеческими жертвами питается. А что?
3: Ну что ж, очень может быть.
5: Какие разные у него герои. Мы смеемся над ним в его ролях. Он сам говорил, что от меня всю жизнь ждут чего-то смешного. Но вы вспомните «Белорусский вокзал», сцену, где герой Леонова плачет на плече однополчанина, слушая песню, ту самую, о 10-м батальоне. А его вопрос к жене: «Я тебе жизнь испортил, да?» А помните его Сарафанова из фильма «Старший сын»? Обманутый, такой наивный неудачник. Он, как никто другой, умел играть очень сложное, наверное, самое сложное, трагикомедию, смех сквозь слезы. И при этом он был очень редким самоедом. Как вспоминал сам Марк Захаров, Леонов был вечно недоволен собой, собой, еще раз собой, пьесой, ролью и в первую очередь снова собой.

0: Я не раздваиваюсь, я трез, как стеклышко.
1: А, ну, значит, я трез.
2: К началу 70-х, казалось бы, как давно это было, он уже стал одним из самых востребованных киноактеров. Это не был штатный комик из конкретного фильма. Его роли в таких шедеврах, как «Легенда о Тиле», «Мимино», «Афоня», «Осенний марафон», «Большая перемена», «О бедном гусаре замолвите слово» – все это доказало, что тот актер, в которого мы с вами влюблялись, кто-то в детстве за мультфильм, кто-то позже за «Полосатый рейс», этот актер просто чудо. Чудо, которое надо беречь и смотреть как можно больше на его игру.
3: Считаясь учеником Яншина, думаю, что я не дорос до уровня его затрат сердечных, до уровня его искусства, мастерства, но рядом с ним была и Андровская, и Станицын. И в этом театре был и Качалов, и Книперчехова, был и Ливанов, и все какие, был Хмелев, был Добронравов, Грибов. Ну, МХАТ был лучшим театром в мире в свое время. Но какая была атмосфера в спектаклях, как тратились актеры, каким они обладали мастерством. Мне не хочется второй раз говорить, но тем не менее так было. Премьера спектакля «Иоанн Грозный». Хмелеву 41 год, он, взрастив себе Иоанна Грозного, умирает прямо на сцене от инфаркта. Через несколько лет Добронравов, не доиграв последний акт царя Федора, умирает в 53 года от инфаркта прямо на сцене. И это вот глубинное искусство, которое делает всех сопричастными. Всех талантливыми.
4: У меня вот такая хорошая роль, по-моему, по-настоящему только одна. Роль рабочего человека Ивана Приходько в фильме «Белорусский вокзал». Я так говорю, потому что мне думается, что это и картина эта получилась замечательной. Многие зрители в письмах к нам в группу, к актерам и ко мне, называли его гимном подвигу отцов наших, матерей наших в Великой Отечественной войне. Да, этот фильм многим остался памятью, и товарищу нашему памятью остался тоже. Алексей Глазерин, замечательный актер, прекрасно сыграл в фильме одну из главных ролей, умер. По-моему, даже фильм не успел посмотреть. Не очень давно из жизни, из фильма ушел товарищ мой, друг Толя Папанов. Прекрасный, замечательный артист. Так что эта кинокартина и в моем сердце осталась теперь навсегда, надолго, до конца и моих дней. Я никогда не забуду, как меня пригласили в Харьков на стадион. Шла по фонограмме песня из нашего фильма, песня, прекрасная песня Булата Акуджавова, очень талантливого и самое главное, доброго, необыкновенно доброго сердца человека. Шла эта песня, и я никогда не видел, чтобы так много людей одновременно плакало.
5: Птицы не поют, деревья не растут, и только мы к плечу плечом.

0: Сейчас уходит идея жизни, когда сразу в голову начинают лезть мысли по поводу того, а для чего ты эту жизнь прожил, зачем жил, понимаете? В Бога мы не верили, потому что нас и не учили верить или не верить. Мы ценности эти человечьи все-таки, я думаю, растеряли. Я теперь стал верить, ну, не в Бога, я так переделаться быстро не могу, а в то, что выше закона может быть любовь, выше права, милость, выше справедливости может быть прощение. И мне кажется, этой формулы достаточно, чтобы не опускаться ниже человеческого уровня и не обязательно давить машину и собаку, отказываться от детей в родильном доме, не помогать родителям жить, забыв, что нас призывали великие предки: не убей, не укради. Нам это потихоньку стало казаться лицемерным, несерьезным, потому что свобода. А свобода — это значит, делай, хочешь, и живи. Что хочешь, и тем, кто так хочет жить, не хочет задуматься, что свобода, оторванная от интеллигентности, здравого смысла, от доброго сердца. Страшная штука.
1: Скрипач, вместо того, чтобы все время думать, что ты первый грузинский космонавт, и что тебе Нобелевскую премию дадут, верни ложку, которую ты у нищих артистов украл.
2: О любви к актеру. Маленький рассказ. Рассказ от Георгия Данелия. Конечно, Леонова обожали. По словам Георгия Данелия, Леонов был, наверное, самым популярным из всех, с кем он работал, и благодаря вот этому обожанию он мог добиться всего, чего угодно. Однажды он, например, пошел в исполком и запросто выбил однокомнатную квартиру для монтажницы. А еще он вспоминал, Данелия, когда снимали фильм «Совсем пропащий», вспоминайте, «Мы все жили на корабле». Мы сидели с Юсовым в каюте, обговаривали сцены, и вдруг услышали истошный вопль в мегафон. «Леонов, уйди с палубы! Спрячься! У меня сейчас корабль утонет!» — орал капитан проходящего мимо нас пассажирского трехпалубника Тарас Шевченко. Леонов, оказывается, стоял на палубе и спокойно курил. Кто-то из пассажиров, проплывающего мимо корабля, увидел его и заорал: «Там Леонов!» И тут все пассажиры, матросы и обслуга высыпали именно на один этот борт смотреть на него, и корабль действительно дал критический крен.
3: Из чего только сделаны мальчики, мальчики. Из чего только сделаны мальчики, мальчики.

0: девочки, из конфет и пирожных, из сластей всевозможных. Вот из этого сделаны девочки, девочки.
1: Евгений Леонов тратил себя и в ролях, и в жизни. Ну, например, в поездах проводники буквально охраняли его купе. Но если ошалевшему от счастья поклоннику удавалось прорваться, он мог просидеть с ним за бутылочкой всю ночь, разговаривая по душам. И когда его спрашивали, почему он так сделал, он отвечал: «Ну, я же не могу сказать, пошел вон, я хочу спать». Для этого человека это, возможно, единственный случай, быть может, праздник души, и я должен пойти ему навстречу.
2: Трудно объяснить, как появляется желание и как оно превращается в мечту. У меня так случилось. Мое детство было похоже на детство моего поколения, комсомольцев моего поколения. Потому что, когда началась война, мне было 14 лет, как почти все мои сверстники, я пошел работать на завод, стал учеником токаря, потом настоящим токарем, аж 4-го разряда, учился в авиационном техникуме. Но что бы со мной ни происходило, я почему-то про себя твердо знал, что рано или поздно я стану актером. Когда я поступил в театр, как, наверное, каждому молодому актеру, мне хотелось сыграть все. И если бы в тот момент мне поручили Гамлета и Отелло, я бы согласился, потому что каждому молодому актеру хочется завоевать право на свою индивидуальность. Вот в чем дело. Да, я бы согласился. Чего бы мне это ни стоило, и чего бы это ни стоило зрителю, который бы на меня смотрел. Ну, со мной немножко было легче, знаете почему? Я всегда был кругленький, пухленький, смешной. И еще в театральной студии всем казалось, что я актер комедийного жанра. Но если уж говорить до конца и честно, мне больше всего нравится, хотя я по профессии комедийный актер, мои серьезные роли. Но я попал в руки прекрасного артиста, человека и необыкновенного педагога Михаила Михайловича Яншина. Это он всем нам говорил. В искусстве работают, падают и поднимаются. И снова пробуют, рискуют, в искусстве не выгадывают. Здесь я отрицательный, здесь я смешной, здесь я серьезный. Здесь надо работать, работать. Я стараюсь не выбирать роли и считаю это неверным. Это моя, это не моя. Угадать актер заранее, по-моему, не может. Легче со стороны определить его дарование, его возможность. Поэтому всегда в нашей профессии важен, кто рядом с тобой, кто тебя снимает в кино, кто с тобой работает в театре. Да, режиссер. Режиссер, который вместе с тобой решает этот фильм, решает этот спектакль. Когда я кончил театральную студию, кончил я ее очень хорошо. Мне показалось, что тут же я получу необыкновенно прекрасную роль, которую, конечно, необыкновенно и прекрасно сыграю. И когда я пришел в театр, я понял, что это все непросто. Я понял, что если даже мне «Короля Лира» дали бы сыграть сразу, после театральной скамьи, вряд ли я сумел с ней справиться. Ибо я сам еще ничего не успел пережить. Да как же я могу передать трагедию и радость другого человека? Не сумел бы, нет. И вот в такие трудные минуты жизни, они, наверное, бывают в каждой профессии. Мне казалось, зачем я выбрал профессию актера? Я, перелистывая журнал «Советский экран», вдруг налетел на маленькую заметку. Пишет студент из Ростова: «Товарищи режиссеры, почему вы снимаете одних и тех же актеров? Ну, заставьте их хоть их приклеить усы, изменить свое лицо до такой степени, чтобы хоть можно было их не узнавать». И я подумал, неужели это самое главное в искусстве? Наклеить себе нос, сделать уши больше, чем у тебя. Каждому хочется иметь свое лицо. Но иметь свое лицо – это не значит таскать свою фактуру, свои внешние данные полоскать по фильмам и спектаклям. Для меня лично очень ценно внутреннее перевоплощение актеров. Я не буду перечислять все свои роли, но думаю, что там, где это нужно, я пользуюсь и гримом, я ищу какие-то внешние выразительные средства. Тот же донской казак. Нужен был мне чуб, и мы его сделали. Нужны мне были усы, и мы сделали эти усы. Но просто так, только для того, чтобы не быть похожим внешне на самого себя, переделывать свое лицо, я считаю совершенно бессмысленным. Мне так кажется. Мне так кажется.
3: Достоимый пьет до дна.
4: Не понимаю.
3: Я за вас выпил. Значит, вы достоимый. Я до дна. И вы до дна. Такой у нас порядок.
5: Василий Игнатьевич.
4: Спасибо, я все.
5: Василий Игнатьевич, оставь. Ну, что ты насел? Ну, видишь, человек не привык. Я же выпил. Нет, все народы мира должны с ним пить.
3: Профессор, я обижусь.
1: Фильм «Осенний марафон». Легко и трудно объяснить, как люди шли смотреть это кино на Леонова. Легко, когда смотришь «Осенний марафон» и слышишь «Нолита», ну не обратно же выливать, Палыч. Ты в компании пришел, в компании уйдешь. И любую из десятков изумительных фраз в его исполнении. Интересно, кстати, что на фестивале в Сан-Себастьяне именно Леонов, а не Олег Басилашвили, получил в итоге приз за лучшую мужскую роль.

0: Я воспитан, как и многие из нас, в атеизме. Но я повторяю, мне кажется, что мы, ломая все, истребляя веру, понимаете, мы зашли так далеко, что растоптав и искалечив вот это, зацепили и святое, и в святом искусство, и в святом культуру, и подбирая, обманывая, порой и лицемеря, мы очень активно теряем наших детей. Что самое страшное, мы теряем молодежь. Это очень меня мучает.
1: Что касается любимого нами Винни-Пуха, голос Леонова для мультфильма по сказке Милна решили ускорить на 25%, чтобы было энергичнее и забавнее, возможно. Только в 2016 году российский блогер додумался замедлить голос обратно, чтобы можно было услышать настоящего Леонова, и эксперимент получился очень удачным. Вот я предлагаю вам услышать так, как это было на самом деле. Хотя мультсериал о Винни-Пухе пользовался огромной любовью, не похоже, что Леонов как-то особенно выделял эту работу. Даже в его замечательной книге «Письма сыну» об этом есть грустная строчка. «Женщина тащит тяжелую сумку, ребенок плачет, увидев меня, улыбается. И я спиной слышу, как мать говорит, вот и Винни-Пух над тобой смеется». Он грустил, а мы все были счастливы, за что ему большое спасибо.
2: Пум-карам, в опилки, пум-пум-пум. Если я чешу в затылке, не беда. В голове моей опилки, да-да-да. Но хотят там и опилки, но кричалки и вопилки, а также шумилки, пыхтилки и запилки, сочиняю я неплохо иногда. Да. Хорошо живет на свете Винни-Пух. Оттого поет он эти песни вслух. И неважно, чем он занят, если он худеть не станет, а ведь он худеть не станет, если, конечно, его не подкрепиться. Да. Трам-пара-па-пам-пара-па-пам-пам-па. Пум-пурум-пу-пу-пурум-пу, трам-пам-па. Пум-пурум-пу-пу-пурум-пум. Пум-пу-пум-пум-пум-пум-пум. Пум-пурум-пум-пум. Это же неспроста.
1: Евгений Павлович Леонов, выросший в обычной семье, человеком был очень любознательным, много читал, ходил на выставки, смотрел фильмы и везде отмечал тех, кто, как он говорил, тратит сердце. Все, что рождается без больших душевных затрат, оказывается ерундой. Он восхищался, например, Жаном Габеном, Джеком Николсоном, Джульеттой Мазиной. Хороший выбор, не правда ли? Даже придумал сюжет для себя и Джульетты Мазины, муж и жена. Русский, итальянка. Вместе были в сопротивлении. Два нежных существа в этом мире, не приспособленном для них, не имеющим в своем вселенском уставе пункта о любви. Так он описывал этот замысел. Было бы, по-моему, очень интересно.
0: Ну, вообще-то, не только актерам. Хорошо бы научиться отдавать. Было бы всем. Брать проще, легче. Отдавать сложнее. Но глубина и... ну, все, это там, где человек может отдать кусочек сердца своего, кусочек доброты своей, культуры, поделиться с другим. Всегда уже было свойственно русской интеллигенции ходить в народ. Я свой театр люблю. Да. И когда в театре наступает равновесие, когда есть и Юнона и Авось, и поминальная молитва, мое сердце ликует. Понимаете, это прекрасно, когда и то, и другое, когда актер умеет танцевать, петь, хоть как-то, но петь, да, ну, прилично, во всяком случае. А в сочетании с хорошей, умной режиссурой это выглядит прекрасно.
1: Ради этой роли, я думаю, вы сразу поймете, в чем дело, Евгений Павлович ходил в тюрьму специально, чтобы вжиться в роли. Конечно, в камерах с настоящими заключенными он не сидел, но просто наблюдал за их поведением в глазок. Этого хватило настолько, что многие были уверены, многие сидевшие, что он оттуда, что этот опыт у него есть. Леонову действительно удалось просто без проблем перевоплотиться из директора детского сада в бандита.
3: К барыге поехали!

0: работать на лекарство будешь.
1: Вежливость – лучшее оружие вора.
2: Девушка, девушка! А как вас зовут?
3: Таня.
2: А меня Федя.
3: Ой, дурак.
4: О, ест!
5: Ты вор, джентльмен удачи. Украл, выпил, в тюрьму. Украл, выпил, в тюрьму. Романтика.

0: Георгий Данелия вспоминал, зная Леонова уже хорошо. Было в Леонове что-то такое, магнетизм, биотоки, флюиды, не знаю, как назвать. То, что безотказно вызывало у людей положительные эмоции. Все понимали, что комик Леонов – мастер, профессионал, ни одного отмененного спектакля или съемки. Он выходил играть с температурой, с воспалением легких, после уколов камфоры. И он делает в этом искусстве и в этом мире что-то очень важное, будь то комедия или трагедия, трагикомедия. Что он делает? Воспитание чувств и, наверное, врачевание сердец. Точно, врачевание наших сердец. Спасибо, Евгений Павлович. Евгений Леонов писал: «Есть только одна цена в искусстве – беспощадность к себе». И это плюс к природной его, как он признавался, стеснительности, неуверенности в себе, до последнего неуверенности в себе, самокопанию, к возможности нравиться противоположному полу. Его дрессировщика полюбила вся страна в полосатом рейсе, а он все равно иронизировал. Он иронизировал, он смеялся над собой и вновь искал, искал и находил новые-новые роли, характеры, в которые влюблялись просто все. Было за что.
1: Можно ставить цели не только актеру и в своей профессии, но не только обществу в своем развитии. Можно назвать или обозначить это все умными словами, понятиями, а потом ни к чему не прийти. А можно жить, просто жить, понимаете? Недаром Паустовский когда-то всем людям сказал: для того, чтобы творить, может быть, это можно и расширить, ну, хотя бы так, как он. Для того, чтобы творить, надо жить, просто жить, общаться с людьми, научиться радости, горе другого человека через свое сердце, через свою душу пропускать. Вот вторую половинку мы потихонечку потеряли. Пропускать радости, горе другого человека через свое сердце, то есть знать, ну, мне хорошо, а хорошо ли тому, кто с тобой разговаривает, как он живет, твой сосед, твой брат, твоя жена, твой сын, и так далее, и так далее, и так далее. Понимаете, поэтому, может быть, мечта и бывает, но и должна быть, но она не должна быть декларирована.
2: Господин Травкин, несколько вопросов. Какое ваше хобби?
3: Чего?
2: Хобби.
4: Иван Сергеевич в свободное время ловит рыбу на мормышку.
2: Вы были за границей?
3: Нет. Почему? Был в Берлине, в Праге.
2: Вы ездили туда по служебным делам?
3: Я не ездил, я пешком.
2: В качестве туриста?
3: Нет, в пехоте.
4: А нет, снимаю!
2: Иван Сергеевич, это и есть, наверное, счастье.
3: Счастье, когда утром хочется на работу, а вечером домой.
1: На этом кончилось инфаркт, клиническая смерть. Как потом мне сказали, 2 минуты там. А потом второй инфаркт, потом операция, про которую говорят, что она уникальна, ибо мне из ноги, вырезав вену, разрезав здесь, пришили 5 кусков туда. Снова сошили, попросили сына попеть 9 дней песни, почитать мне стихи, в надежде на то, что твой отец, зная, что его кто-то ждет на этой земле, вернется к нам обратно. Ну, ты, доктор, оказался прав, я вернулся из небытия. Я радуюсь, что я вернулся в эту жизнь, и мне снова захотелось быть среди людей, мне захотелось работать, и я счастлив, что хоть и времени прошло после болезни, хотя то, что со мной произошло, нельзя назвать и болезнью, вроде неожиданной. Я сыграл хорошую пьесу, хороший спектакль, хороший образ Эви Молочника в поминальной молитве. Наш спектакль получился очень нервным, сиюминутным. И он о людях, которые должны быть друг другу добрее, которые должны все-таки помнить о Боге. Он должен быть для кого-то на небе, а для кого-то в сердце, в своем собственном. И этот Бог в тебе самом не позволит тебе совершить мерзкий поступок.
5: Вот и наш герой. Должен предупредить, у меня нервы в ужасном состоянии. Поэтому вам лучше уехать сразу.
6: Я не уеду.
5: Спасибо. Вас не предупреждали, что я болен всеми нервными и психическими заболеваниями? И еще 3 неизвестными до сих пор?
6: Нет.
5: Предупреждаю. А я вам не говорю, что дело иметь со мной невозможно.
6: Так мы же первый раз видимся.
5: Памяти уже никакой. Немного о себе. Общая мозговая и физическая недостаточность, раздвоение личности, постоянный бред, эротомания. Идите, девочки. Но при этом бургомистр вольного города избираюсь 17 раз подряд пожизненно. Уехать не хотите? Прошу. Сейчас начнется.
6: Что?
5: Каталепсия.
6: А что это такое?
5: Это как шизофрения, но хуже. Дорогой мой, кто вас просит драться с драконом?
6: Как то? Весь город Таня мечтает об этом.
5: Лучшие люди города просят, чтобы вы убрались.
6: Я никого не вижу.
5: Фельдфебель! Жить хочешь?
7: Так точно, мечтай, ваше превосходительство.
5: Герои не видят людей.
7: Ожидается вчерашнего вечера за углом.
5: Прошу. Вот, все смотрят и осуждают вас. Ну что, осуждаешь? Это... Да вы любого спросить, где любой? Вот он. Не хотелось бы вам, чтобы Ланселот уехал?
8: А то как же, это уж само собой, да. В прошлом году мы знаешь, ого-го, мы вот. Сами с усами
5: покорили. Все в один голос, все. А вы?
6: А я не уеду.
5: Не подчинитесь воле народа?
6: Это не народ.
5: Это не народ. Это хуже народа. Это лучшие люди города. Как один. Сами приехали, сами хотят с вами попрощаться. Да?
6: Да.
5: Где ты там? Поговорите с каждым.
0: Еще об одной работе Евгения Леонова я хочу вспомнить. Это спектакль драматического театра имени Станиславского «Антигона» по пьесе Жана Ануэ, где роль Криона сыграл сам Леонов, а Антигону Елена Никищихина. Пьеса «Ануэ» тут в данном случае является собой переосмысление той самой истории об Эдипе, но уже с более современным ее звучанием.
9: Ты знала, что он бунтовщик и предатель?
10: Он был моим братом.
9: Ты слышала, как на перекрестках читали мой указ? Ты видела, как его вешали на всех городских стенках?
10: Да.
9: Значит, ты знала, какая участь ждет каждого, кто осмелится похоронить его?
10: Я об этом не думала.
9: Как же так? Как же так? Повиноваться закону в первую очередь должна была ты, Антигона. Дочери царя, как никто, обязаны чтить законы.
10: Да если бы я была служанкой и мыла посуду в то время, когда читали ваш указ, то я вымыла бы свои грязные руки, даже не снимая фартука, побежала бы хоронить брата.
9: Неправда. Если бы ты была служанкой, ты бы знала, что тебя повесят. А ты, наверное, рассудила так. Я племянница Криона, невеста его сына, и что бы ни случилось, он не посмеет меня тронуть.
10: Нет! Я знала, что вы меня казните.
9: Гордость Эдипа. В тебе говорит гордость Эдипа!
0: Евгений Леонов умер дома. Буквально в секунду оторвался тромб, надевая костюм к поминальной молитве. Театральный костюм у него находился дома. И его ничего уже не могло спасти, даже очень быстро приехавшая скорая. Когда залу объявили о случившемся, многие зрители пошли в соседний храм, купили свечи. Никто не ушел домой, они просто все сидели или стояли на морозе и плакали, потому что воспринимали Евгения Павловича Леонова не как актера, но как родного человека. Когда Евгения Леонова не стало, в театре «Ленком», где он служил, отменили спектакли с его участием. Заменить Леонова другими актерами было просто невозможно. И можно лишь посочувствовать всем тем нам, кто не успел увидеть его на сцене. Прежде всего, его легендарного Тевья в поминальной молитве. И саму поминальную молитву. Впервые он сыграл эту роль через 4 месяца после пережитой клинической смерти, сложнейшей операции, обширного инфаркта, который случился в Гамбурге. Бог ему тогда отпустил еще 5 лет. Его коллега по ленкому и по поминальной молитве Александр Абдулов вспоминал, что в эти годы у Леонова абсолютно изменился взгляд. Как будто он всех жалел, точно спрашивал, да что же вы все это суетитесь?
11: В 1915 году Шалом алейхам, написал завещание. На моей могиле пусть мой единственный оставшийся сын, а также мои зятья, если пожелают, читают по мне поминальную молитву. Если читать молитву, у них не будет особого желания, либо время не позволит, либо это будет против их религиозных убеждений, то они могут ограничиться тем, что будут собираться вместе с моими дочерьми, внуками, просто добрыми друзьями, и будут читать это мое завещание. А также выберут какой-нибудь рассказ из моих самых веселых рассказов и прочитают вслух на любом понятном им языке. И пусть мое имя будет помянуто лучше со смехом, нежели вообще не помянуто. Я знаю, некоторые люди говорят «театр храм». Я сам так никогда не говорил, я так не думаю вовсе. Но я живу в нашем обществе, как и все. И, конечно, вижу, что эта жизнь у нас с вами пока такая, что, может быть, и надо встать на колени здесь и помолиться. Господи, Ты все видишь. Помоги нам, вдохнови нас на молитву поминальную. Ты меня можешь не услышать, я к тебе никогда не обращался, никогда не прислушивался. Если сказать честно, я тебя даже не знал, меня так воспитали. И все равно, Господи, сегодня, сейчас, мне очень хочется, чтобы Ты услышал меня и всех нас. Всех нас. И пусть будет музыка.

Вулкан Река. Здесь и сейчас. В эфире музыка Стани Барской на Канрека. Здесь и сейчас.

Добрый день, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. С вами Таня Барская и наше музыкальное путешествие сегодня. Сегодня мы в Англии 70-х, но не в ослепительном Лондоне с его модными клубами, нет. Не на шумных площадках глэм-рока и не на стадионном концерте. Наш путь лежит севернее, в промышленный Брэдфорд, город шерстяных фабрик, кирпичных домов, рабочих кварталов. И именно там встретились школьные друзья, которым предстояло создать одну из самых узнаваемых британских групп своего времени. В их музыке не было тяжелых гитарных экспериментов, они не стремились потрясти слушателя сложностью, они пели о встречах, о расставаниях, об ожидании телефонного звонка, о ночных кафе, о случайных попутчиках и девушке, которая много лет жила в соседнем доме. Музыка их казалась простой, но за простотой скрывалось редкое умение создать историю продолжительностью в 3 или 4 минуты. Группа эта называлась...

Сегодня мы вспомним ее классический состав Криса Нормана, конечно же, вокалиста с характерной вот этой хрипотцой в голосе, Алана Силсона, гитариста, басиста Терри Атли и барабанщика Пита Спенсера. Я сейчас говорю вам эти имена, называю и завидую сама себе. Мне удалось здесь, в Тель-Авиве, побывать на концерте состава группы «Смоки» без Криса Нормана уже, но с тем составом, который я сейчас вам почти всех назвала, и отдельно на концерте Криса Нормана, и встретиться с ними лично в гримерке, и ощущение совершенно какое-то космическое, учитывая еще и их доступность, этих людей. Это было невероятно, как весь зал знал эти слушатели, зрители английские, не знали, подпевали как могли и подтанцовывали, как это можно было не делать. Начиналось все задолго до международной славы, как это бывает часто. Музыканты несколько раз меняли название. Они играли как группа под названием The Young, The Swings, Essence, даже The Elizabethans, потом Kidness. Первое известное выступление будущего ядра группы состоялось еще в школьные годы. Путь к успеху занял, представьте, около 10 лет. Это много. Годы клубов, небольших концертов, неудачных записей, каких-то более удачных. И, конечно, того, что называют ожиданием. И только встреча с авторами и продюсерами Ники Чинном и Майклом Чепменом помогла будущим звездам, музыкантам найти то звучание, которое вскоре узнает вся Европа и будет отличать их, как отличают людей по стилю, по почерку и так далее. Так что давайте слушать группу «Смоки».

Не играй мне свой рок-н-ролл. Это не просьба выключить музыку, совсем нет. В тексте рок-н-ролл становится образом обаяния, красивых слов, привычных приемов человека, который пытается вернуть утраченное доверие. Героиня уже слышала эти обещания и больше не желает попадаться на них. В аранжировке этой песни можно услышать и интонацию раннего рок-н-ролла, и кантри-рока даже. Исследователи этой группы и дискографии самой группы отмечают сходство вступительного рисунка с песней даже Элвиса Пресли «His Latest Flame». Но, конечно, Смоки не копировали Элвиса, они превращают знакомые обороты в свою манеру, в свою мелодичную манеру, если говорить именно о музыке группы Смоки. Песню эту они выпустили осенью 75-го, она поднялась до 8-го места в Великобритании, это уже, конечно, согласитесь, было достижение. И к этому времени стало ясно, успех первой композиции не случайен. В звучании группы Смоки присутствовало тогда все, за что группу полюбят миллионы слушателей в мире. Ровный ритм, акустические гитары, многоголосие, голос Криса Нормана, конечно, который потрясающе умел одновременно звучать мужественно и при этом ранимо. Это было удивительно. Давайте слушать дальше.

Ну а к следующей песне возникнет еще одна очень важная черта группы «Смоки» – любовь к небольшим сюжетам, похожим на сцены из старого кино. Согласитесь, это романтично. Ночной Париж, многолюдное кафе, двое договариваются встретиться под луной, но встреча, возможно, уже и не состоится. Следующая песня стала хитом. Ники Чин, Майк Чепмен стали авторами песни. Это был 76-й год. «Я встречу тебя в полночь при лунном свете». Название обещает романтическое свидание, но текст оказывается печальный. Действие действительно происходит в Париже. Упоминаются Елисейские поля, летний вечер, музыка в переполненном кафе. В центре песни Жан-Клод и Луиза Мари. Когда-то они встречались, смеялись и говорили друг с другом, а теперь и теперь их разделяет мир. Рассказ, вот этот сюжет, который был выбран, и то, как он построен, на мой взгляд, это очень необычно. Слушатель как будто наблюдает со стороны чужую память. И в припеве снова звучат вот эти обещания встречи, хотя финальная строчка дает понять прежний жизни, прежней близости, ничего того, что было, уже не вернуть. Песню написал Чин Чепмен, она вошла в период альбома «Midnight Cafe». В 1976 году она вышла отдельным синглом. В Великобритании композицию очень полюбили, она вошла в хит-парад, заняла сначала 11 место, в Ирландии вообще первое, вошла в десятку чартов ряда европейских стран. Ну и не зря, и, конечно, жители многих-многих других стран, включая Советский Союз, больше это происходило в 80-е все-таки годы и 90-е, когда все западная, скажем так, музыка для Советского Союза доходила медленнее до зрителя, до слушателя, полюбила очень-очень справедливо, и было за что, группу «Смоки». Название альбома «Полночное кафе» очень подходит вообще музыке самой группы. И их лучшие песни словно происходят поздно вечером. Давайте услышим вот ту самую песню, о которой я рассказывала. «Я встречу тебя в полночь при лунном свете».

Группа Smoking в эфире Канрека. И следующая история. Кто не знает эту песню? Ну, наверное, также кто не знает девушку по имени Элис. Мы об этой песне. Living Next Door to Alice. Никки Чин, Майк Чепмен. Авторы все те же. Звонит Салли и сообщает новость. Элис уезжает. Герой подбегает к окну, видит лимузин у соседнего дома. В машину загружают вещи, дверь закрывается. Элис исчезает из его жизни, даже не узнав, что сосед был влюблен в нее 24 года. Такова история на самом деле. Самой знаменитой, наверное, песни группы «Смоки». Написана она была, кстати, не специально для группы «Смоки». Авторы все те же. Никки Чин, Майк Чепмен. И первую песню записала австралийская группа «New World». Это был 1972 год. И вот та версия первая не стала мировым хитом. Спустя 4 года композицию предложили именно группе Смоки, музыкантам. И именно голос Криса Нормана сделал эту историю известной во многих странах. Версия группы Смоки появилась впервые в британском чарте, в хит-параде в декабре 1976-го, достигнув 5-го места. В Германии, Нидерландах, Ирландии, Австрии, Норвегии песня поднималась на вершину национальных рейтингов. В песне есть еще один персонаж – Салли. Она признается герою, что сама ждала его все эти годы, но он настолько поглощен потерей героини по имени Элис, что почти не слышит ее слов. Поэтому это не песня о неразделенной любви и все. Это история человека, который смотрел в одну сторону и не замечал, что кто-то другой все время смотрит на него. Позднее на концертах публика, естественно, стала выкрикивать после имени Элис продолжение, были пародии на Смоки, были версии на разных языках, включая, разумеется, и русский. Давайте услышим. Группа Смоки и, конечно, Living Next Door to Alice. Кто такая Элис?

После невероятного успеха песни об Элис Смоки почти сразу выпускают еще одну песню Чинна и Чепмена, теплую балладу о доверии. Такая песня «Убежище». «Откинься на руки того, кто тебя любит», вот если говорить буквально о переводе названия. И эту композицию можно воспринимать как и простое обращение к человеку, которого любишь, но настроение самой песни еще шире. Это песня о желании стать для другого человека убежищем, не жилеткой, убежищем. В тексте почти нет каких-то событий, никто никуда не уезжает, не приходит письмо, не звонит телефон. Есть просто обещание, когда станет трудно, рядом окажется тот, кому можно довериться. И для этой группы, для группы «Смоки», такая прямота была всегда естественна в их исполнениях, в их песнях, в сюжетах их песен. Оба автора, Чин и Чепмен, не пытались писать какую-то сложную тему, сложные песни, не выбирали сложную поэзию. Они создавали достаточно точно, понимая то, что хочет аудитория, то, что подходит группе, точную эмоциональную ситуацию, а группа уже, естественно, наполняла все это музыкой и голосами. Этот сингл, который вы сейчас услышите, вышел в феврале 1977 года и стал, конечно, хитом эта баллада. И в данном случае, как всегда, важны вокальные партии еще и других участников. Смоки никогда не были только Крис Норман и все, как вокалист. Нет. И, разумеется, голоса Алана Силансона, Терри Атли и Пита Спенсера всегда создавали вот этот очень красивый фон, по которому группу всегда можно было узнать тем, кто ее очень любит, знает и собирал все ее композиции. Мы слушаем «Смоки».

Ну что ж, давайте поговорим о следующей песне. Показательно, знаете что? Эту песню, которую вы сейчас услышите, безумно любили поклонники группы «Смоки» в Советском Союзе. Но британский слушатель ее вниманием не удостоил тогда, когда она вышла. Потом – да, но сначала – нет вообще. Ее даже не выпустили синглом, не включали в сборники, как, например, сборники под названием «Greatest Hits», то есть «Великие лучшие хиты». Это было удивительно. И интересно, что авторство этой композиции принадлежало не вот той паре, тандему, о котором я говорила, а гитаристу группы Алану Силсону. Сколько есть версий этой песни, сколько версий пародийных, которые гуляли по просторам до того же Советского Союза и в других странах. Это было очень даже, в общем, смешно, потому что ни одна песня группы «Смоки» настолько внимания не привлекала тех, кто жили тогда в Советском Союзе и очень любили группу «Смоки». Ну, например, была известна версия в исполнении вокально-инструментального ансамбля «Веселые ребята», и называлась она «Нет, я не жду». Но я думаю, что вы поняли, речь идет о песне «What can I do?». И вообще-то насчет ожидания тут нет. Дело не в этом. Это была исповедь человека, грешника, в общем, который прожигал свою жизнь. Об этом эта песня. «Мои сны, мечты в золотых облаках». Ветер мне по пути в светлых солнечных снах, но, вернувшись назад, я грешу, как грешил, словно черный закат на обломках души. Что я могу? Это эквиритмичный перевод Сергея Аксененко. А мы слушаем группу «Смоки». What can I do? Оригинал.

0: Музыка на Камрэка. Здесь и сейчас.
1: Вы слушаете Камрэка, с вами Таня Барская, а мы с группой Смоки сегодня в нашем эфире вспоминаем очень разные песни разных лет, в основном 70-е, когда это действительно прозвучало необычно и так, что зацепило очень много меломанов, поклонников разной музыки, но это было что-то новое совершенно, и действительно то, как пел Крис Норман в начале, и, естественно, голоса тех, кто играл на гитарах в этой группе, они создавали свой стиль и стали узнаваемыми на слух. Это действительно было интересно. И мы переходим к истории следующей песни. Песня под названием «Это твоя жизнь». «It's your life». Авторами были все те же, тот же тандем. Ники Чин и Майк Чепмен. И «Твоя жизнь. Ты можешь делать то, что хочешь». В другой песне подобные слова, возможно, могли бы прозвучать как гимн свободе. Здесь они произносятся даже с оттенком усталости по сюжету. Герой понимает, что не может постоянно спасать другого человека от его собственных решений. Он еще любит, еще пытается достучаться, но уже отступает, вынужден отступить. Композиция эта вышла в 1977 году, достигла 5-го места британского чарта, в других странах поднималась еще выше. В этот период группа Смоки, можно сказать, выпускали хит за хитом. Это было именно так. И несмотря на устойчивое авторское партнерство с Чином и Чепменом, музыканты не хотели оставаться исполнителями чужого материала. Крис Норман и Пит Спенсер, другие участники, сочиняли еще и собственные песни, особенно для альбомов и вторых сторон синглов, не надо об этом забывать. А вот следующая композиция вообще появилась, написанная другими, Сонни Бону и Джеком Нитш, об этом мы поговорим чуть позже. Давайте услышим «Это твоя жизнь», «It's your life».

It's your life, это твоя жизнь. Итак, песня, о которой я начала вам рассказывать, авторами которой стали необычный тандем для группы Смоки, но Джек Ницше и Сони Бонно. 77-й год, «Боль, похожая на иголки». Настоящее название песни «Иголки и булавки». Именно так герой описывает физически ощутимую боль, которую вызывает любовь. Он пытается убедить себя, что сумел уйти, но встреча с прежней возлюбленной разрушает вот эту уверенность. Песню впервые записала Джеки Дешанон, это был 63-й год. Уже в 64-м году одна из британских групп вывела свою версию на первое, кстати, место национального чарта. Смоки же обратились к этой композиции, как я уже сказала, в 1977-м, замедлив темп и превратив ее в рок-балладу. Версия Смоки пользовалась огромным успехом, стала европейским успехом для них. Она достигла в Великобритании 10-го места, в Германии 2-го, в Австрии вообще 1-го. И запись хорошо показывает, как эта группа работала с чужим материалом. Они не меняли песню до неузнаваемости. Они словно переносили ее в свое пространство, в свой мир, в свою музыкальную гармонию, где звучит акустическая гитара, где припев поддерживают сразу несколько голосов, как это было принято всегда у этой группы, и где Крис Норман поет так, как будто рассказывает историю каждому слушателю, каждому зрителю. И надо сказать, что это еще раз доказало. В 78-м уже году группа еще раз показывала, она все время пыталась отойти и от привычной формулы, чтобы ее видели и другой. Давайте услышим «Needles and Pins», «Иголки и булавки».

История группы «Смоки», разумеется, не была всегда только прекрасной и сопровождала ее только успех и радость. К сожалению, нет. Крис Норман в какой-то момент начал сольную карьеру, очень удачную, надо сказать, карьеру. Состав группы стал меняться. В 1995 году после автомобильной аварии ушел из жизни вокалист Алан Бартон, который заменил Криса Нормана в группе. Спустя годы, но это было относительно недавно, не стало Терри Атли, человека, который для меня ассоциировался с этой группой всегда, кроме Криса Нормана. Музыкант, который прошел почти всю историю коллектива, практически с самого начала. Но классические записи 70-х, конечно, остались. Давайте услышим голос только Криса Нормана из его уже сольной карьеры, а потом вернемся к этой группе. Одна из песен только Криса Нормана — «Gypsy Queen».

Следующая песня. «О, Кэрол», называю ее сразу. Авторы все те же. Никки Чин, Майк Чепмен, 78-й год. Песня полностью тех же авторов. И не следует путать эту песню с известной композицией Нила Седаки «О, Кэрол». Но только там есть два восклицательных знака после каждого слова. Этот номер написан Никки Чином и Майком Чепменом. Необычно вышел отдельно, отдельным синглом в мае 78 года. Потом вошел в один из их альбомов. Тоже, конечно, как и многие хиты, очень быстро попал в хит-парад. В музыкальном отношении песня «О, Кэрол» заметно отличается от печальных баллад, ночных баллад группы «Смоки». Здесь есть даже почти водевильная, я бы сказала, легкость, фортепианный ритм. И, конечно, улыбка, это вы сейчас почувствуете. И именно в период работы над этим альбомом, в который вошла песня, эта группа «Смоки» и начинает активнее представлять собственные композиции, что очень и очень важно. Мы слушаем «О, Кэрол», «Смоки».

Какое все-таки интересное путешествие проделала сама группа «Смоки». Англия 70-х, и вот тот Лондон, с которого мы начинали, промышленный Брэдфорд, тогда еще совсем молодые школьники, школьные друзья, которые так долго прошли этот путь, они его проходили очень достойно, дружно, и стали совершенно уникальным, на мой взгляд, коллективом. Музыка, которая казалась сначала простой, потом им ничего уже не нужно было доказывать. И осталось вот это ощущение до сих пор, как будто действительно каждая песня группы «Смоки» обращена лично к вам, к тем, кто любит эту музыку, к тем, кто вспоминает что-то свое из 70-х, 80-х, 90-х, тогда, когда вы познакомились с той или иной их песней, когда эта песня чем-то вам понравилась, когда вы вспоминаете, что вы под нее танцевали, и ощущение, будто за окном уже поздний вечер, как у многих песен есть такое ощущение их, и будто в небольшом кафе все еще горит свет, и кто-то по-прежнему обещает. Вспомните, с чего мы начинали. «Я встречу тебя в полночь при лунном свете». С вами была Таня Барская и группа «Смоки», за что им большое спасибо.

Вулкан Река. Здесь и сейчас. Музыка под редакцией Тани Барской на Кан Река.